скрывал намотанный на шею шарф, а сам он как-то неловко сутулился. На ногах у него были прямые огромного размера. «Знатно, видать, приспичило, что в такую стужу на товарняке катил», — уважительно подумал Яков, пытаясь разглядеть мужика. Что-то знакомое почудилось ему в нем. Не каждый на это способится. Мужик же, оглядевшись, молча прошел в дальний угол зала и сел на другой лавке спиной к Якову. Скинув шапку и шарф, оказавшийся грязным полотенцем, он вдруг зашелся долгим, глухим и удушливым кашлем. Потом, когда приступ прошел, уткнулся лицом в ладони и стал плавно раскачиваться, будто баюкал ребенка. Что это такой же, как и он, освободившийся зэк, не было никакого сомнения, но в его согменной фигуре было столько отчаяния, что Яков невольно присел напротив. «Что, друг, совсем плохо дело?» Мужчина отнял руки от лица, и Яков весь так и подался вперед. «Аркадий, вы?» Мужик безразлично скользнул по нему взглядом и отвел глаза. «Вы меня не помните? Я с Адамом бывал у вас, на третьем». Теперь в глазах мужика промелькнуло что-то наподобие интереса. Видимо, память выхватила из-за своих запасников эпизод их знакомства. «Гераков!» — улыбнулся он над ними уголками рта и наморщил лоб, вспоминая имя. «Как же тебя... Кажется, Яша, нет?» Яков кивнул. Улыбка Сломского была настолько жалкой, что у него защемило сердце. Этот образованный зэк всегда ассоциировался у него с силой и отвагой, и это так не вязалось с тем, что он видел сейчас. «Вам плохо?» — снова спросил он. «Вас не узнать». Но Сломский, видимо, уже не слышал его, а тот, блеснувший на мгновение огонек в глазах, потух. «Они сломали меня», — пожаловался он в пустоту, ни к кому не обращаясь, и тише повторил. «Сломали». «Но вы же освободились», — робко напомнил Яков. «Вы на свободе. Что толку, брат, от широты мира, если жмет ногу собственный башмак?» Также безучастно проронил Сломский, растирая руками грудь. «Я уже не желез на этом свете. Штрафзона доконала меня. Ты там был?» «Бог миловал», — содрогнулся Яков от одного лишь упоминания этого заведения. «Бог?» — встрепенулся Аркадий. И видно было, что память снова ворачивает ему какое-то приятное время. Даже лицо его просветлело. «Ну да, Бог. В нем спасение», — так, кажется, говорил твой друг Андрей. Медленно выуживал он из памяти слышанные когда-то слова и, оглянувшись, понизил голос, словно боялся, что кто-то послушает их. «Он был прав тогда. Мне не нужен был Бог, потому что я был сильным. Теперь я слаб, и он мне нужен». «Вы стали верующим?» — изумился Яков. «Вы?» «Я этого не могу еще сказать. Одно могу сказать точно. Мне нужен Бог. Пока не знаю, зачем. Слушай, Яша», — потер он рукой лоб, стараясь что-то вспомнить, «я ведь определенно что-то хотел сказать тебе. Нет? Не могу вспомнить». Вылетело из головы. «Непорядок у меня с ней. И с памятью не лады. Кстати, а где сейчас твой друг?» «Все там же, в зоне. Вот это мне и непонятно. Если Бог есть, то должен был и ему первому помочь выйти из этого ада. А вышел я. Оно, конечно, я рад, да только... В общем, непонятно мне это». «А сам Андрей тебе что-нибудь об этом говорил?» Живился Сломский. «Ну, что свобода тебе?» «Говорил». «Ну?» Собеседник с явным интересом ждал ответа. «Не завидовал?» «Да нет, совсем наоборот. Вы можете мне не поверить, но в моей свободе он радовался больше меня. Как-то он так мудрено сказал, что, мол...» Яков напряг память. «Пути людские — это не пути Бога. У Бога, мол, на все есть свой план, и ему виднее, кого освобождать, а кого оставлять здесь на служении. А я все думаю, кому служить? Уркам? Он все больше о них и печется. Боюсь, как бы они его за его же добро и не прикончили». «Вот-вот». И я был в том же сомнении. Сломский доверительно склонился к Якову. «Ты ведь должен знать, что я как мог помогал людям. Даже завышал иногда показатели, чтобы спасти совсем ослабших. Защищал их от уголовников.
Но когда куму потребовалось отправить меня в штрафлагерь, почти все они стали свидетелями против меня. Тогда и я озлобился на всех. Постулат «Не делай людям добра, не наживешь зла» стал моим кредо, и злость на всех и вся стала моей неотъемлемой частью. В той зоне мне удалось почитать Евангелие, и я с идиотским злорадством увидел, что Христа предали на распятие те, кому Он помогал, кого спасал и излечивал, а кто совсем недавно стелил Ему под ноги свою одежду, теперь громче всех требовал Его распятия. И я нисколько этому не удивлялся, а только сравнивал себя с Ним, что, мол, так и должно было быть, потому что, ну, не делай людям добра, да? И вот здесь-то, по всем правилам нашего земного жития, должно было последовать отмщение. Я Его ждал, я Его жаждал, ведь Он Бог. Он мог с ними сделать все, что захотел бы, но Он не захотел. То, что Он сказал с креста, перевернуло все мои прежние представления о нравственности, потому что простить причинившему тебе зло – это выше моего понимания, было выше. Перед освобождением я снова встретил того самого зэка, который давал мне Евангелие, и он посоветовал мне сделать то же самое, то есть перестать себя сжигать злобой и простить всем, и самому просить прощения у Христа. Недавно я попробовал. Не знаю, вышло ли что-нибудь, но впервые в жизни я плакал. Не от бессилия, обиды или злости, а от какой-то неземной радости. Только вот делиться с кем-то этой радостью я пока остерегаюсь. Кто поймет? Разве что ты, Яков. Не зря же мы тут с тобой встретились. Ты много был рядом с Андреем. Ты должен понять, что я имею в виду. Я понимаю. И со мной бывало такое. Расчувствовался Яков. Только словами это сказать мне не под силу. Грамоты маловато. Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. «Вспомнил. Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай».

Нам пишут из Америки. Скорбей не миновать. Все верующие хотят стать ближе Богу, иногда даже неосознанно. Мы с мужем решили встать на этот путь, становиться ближе к Богу, не задумываясь о том, что нас будет ждать и с чем мы столкнемся. Мы с детства верующие люди, из верующих семей. Наша семья совсем молодая, всего 6 лет в совместной жизни. Мы задумались о том, что хоть и посещаем церковь, служим Богу, но что-то не так в нашей духовной жизни. Ну что? Мы стали искать, проверять. Во-первых, начали в своем доме все фильтровать. И диски, и кассеты, и видеокассеты, и ДФД, и книги, и музыку. К нашему удивлению, много пришлось выкинуть. Однажды я сказала: «Боже, я хочу попасть в восхищение. Изменяй меня, плавь, делай лучше». И Бог услышал. Наша мирная и спокойная жизнь перевернулась вверх тормашками. Мы стали всем не нравиться. В тот год наш ребенок заболел неизлечимой болезнью. Все родные нас обвиняли в том, что мы плохие родители. Другие говорили: «Это вам за ваши грехи». Наш второй ребенок стал просто невыносим, в том смысле, что кричит и требует свое. Но я знаю, что все это допускается Богом для воспитания нашего терпения. Невыносимо порой слушать истерики сына. Он находит любую зацепку, чтобы накричать. Но в этом испытывается моя любовь и терпение. И все у нас не так, что кажется, все бури, ветры, все на нас. И в итоге впадаешь в отчаяние. Почему, Боже? Мы так хотим, чтобы Ты исцелил нашего сына от болезни, а другого — от истерик. Но он молчит, потому что в этом испытание нашей любви, терпения и необходимость многих молитв. Если писать все скорби, не хватит бумаги. Я вот думаю, что если ближе к Богу, то скорбей не миновать, а если дальше от Него, то все тихо и складно. Люди думают, это благословение. Нет, это предупреждающий знак, желтый свет, что ты далеко от Бога. Недавно я говорю мужу: что-то у нас затишье. И мы снова проверяем себя, не на опасном ли мы пути, не охладели ли духовно. Бог, как горшечник, делает наш сосуд, лепит. Нам больно, Он обтачивает наши острые характеры, кует наши застывшие сердца. Милина, USA.

сквозь шторм и опасности. Как-то я читал признание американского пастора, который в молодости по недопониманию опасности успешно проповедовал в одном из бандитских районов города, куда же полиция не решалась идти. Через несколько лет пастор говорил, что в настоящее время он ни за что не повторил бы тот поступок, потому что теперь он знает об опасности. Иисус знает об опасности, знал, что если Он расскажет ученикам, зачем Он повелевает им, на ночь глядя, переправиться на противоположный берег Галилейского моря, они ни за что бы не сели с Ним в лодку. Во время их плавания поднялся шторм. Можно предположить, что это была обыкновенная сильная буря, потому что даже бывалых рыбаков объял страх. Шторм способствовал тому, чтобы они сбились с курса и пристали к пустынному берегу, но именно туда, куда хотел Иисус. О, они знали эту местность. Заходить сюда никто не решался, и ученики не пошли бы туда добровольно, потому что здесь обитал бесноватый, который оглашал окрестность дикими криками и бился о камни. Он был весьма свирепый и настолько сильный, что рвал цепи и сокрушал оковы, которыми пытались его укротить. Эта история написана в Марке 4:35, в Марке 5:1-20, Матфея 8:28, Луки 8:26. Представьте себе группу учеников Христа, измученных штормом, бессонной ночью, вышедших на берег, где встречают бесноватого, бегущего прямо к ним. Я думаю, что они сбились в кучу и попятились назад, прячась за спину своего учителя. А одержимый, услышав властное повеление Иисуса, обращенное к бесам, живущим в нем, упал к ногам Господа. И все услышали жалкий голос одного из бесов, признающего Иисуса Богом Всевышним. Бес просит, чтобы Христос не отправлял их в бездну, прежде времени мучить их. Бесы прекрасно осведомлены о том, что будет время, отмеченное в Откровении 20:10, когда они будут брошены в озеро Огненное на вечное мучение. Но теперь еще не время, подсказывают они Иисусу. Наверное, само присутствие рядом Сына Божьего уже причинило им нестерпимое страдание. И Христос позволяет нечистым духам войти в стадо свиней. И тут дьявол еще раз продемонстрировал свой характер, свои способности украсть, убить и погубить. Стадо, одержимое бесами, бросилось с обрыва в море и потонуло. Евангелист Марк пишет, что, по словам бесов, их легион. Легион – это воинское подразделение в римской армии в 6000 солдат. Столько духов злобы поднебесной вместилось в одном человеке. Разве мог любящий Бог не прийти на помощь человеку, так страдающего от бесов, даже сквозь шторм и опасности? Из этого евангельского повествования мы видим, что иногда Бог использует неблагоприятные обстоятельства. В данном случае бурю на море, как бы случайно сбившую лодку с учениками к берегу, где обитал одержимый бесами, чтобы освободить, исцелить, спасти душу этого несчастного. Как дорога в очах Господа душа одного человека! Иисус отдал нечистым духам целое стадо животных, а человека освободил. Какая великая любовь и милость Всевышнего открывается нам в этой истории и желание Божие спасать. И в нашей жизни бывают штормы, допущенные Богом, чтобы благодать покаяния и спасения достигла нашего познания. Михаил Романович, штат Иллинойс, США. Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже 8 месяцев алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки.
Мы рады, если вы присоединитесь к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты и учреждаем две благотворительные читательские карточки за номером 737 для заключенных и 736 для неимущих. Высылая нам чеки на американский адрес редакции для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: только слушает и вздыхает.
1: Благодарю сестру Лидию Ше, что она не устает молиться за нужды многих, в том числе и за моего мужа Виктора. Она спрашивает, покаялся ли он. Ему в ноябре исполнится 70 лет, если даст Бог дожить. Раньше он и детей не пускал в церковь и сам не верил в Бога. Любил выпивать до последнего, пока не парализовало на правую сторону 4 года тому назад. Только тогда и согласился со мной ходить в собрание. Братья каждое воскресенье утром возили нас на служение. Когда мы садились за стол есть, он со мной повторял молитву. Сам не умел, да и все тяжелее ему было говорить. Не знаю, вернется ли к нему сознание. Только один Бог знает. Я могу только молиться о нем и благодарю тех, кто молится вместе со мной. Много говорила ему о Боге, и братья с ним беседовали, но у него уже не было здравого сознания и не понимал. Больше года ничего не говорит. Когда спрашиваю, тяжело ли сидеть, хочешь ли в постель, он кивает головой, да или нет. А иногда только смотрит на меня и ничего не отвечает. И кушать уже не может. Ему ввели в желудок шланг. И кормлю его через этот шланг шприцом. Один брат из нашего собрания переписал мне на диск духовные песни и все богослужения за целый год. Включаю их мужу, и он внимательно слушает. А когда такие трогательные стихотворения или проповеди, он внимательно слушает и вздыхает. Слух у него хороший. Не знаю, простит его Бог или нет. А вот соседка, за которой я ухаживала, покаялась за несколько часов до смерти. Я была у нее после 12 часов, и она говорит: «Аня, у меня внутри все болит, я, наверное, умру». Уложила я ее в постель и говорю: «Знаешь, Валя, мы все однажды умрем, а где душа наша будет в вечности? Тебе надо покаяться». И она молилась: «Господи, прости меня, я много нагрешила». А утром она уже умерла. Думаю, что Господь ее простил.
0: Написала и прочитала Анна Шерман.

Поиск. Ищем брата Петра. Прочитала в газете «Забытый алтарь», номер 3, за март 2010 года, стих перед расстрелом. Из рассказа узника брата во Христе Загоруйко. Его вам прислал Анатолий Проценко из Америки. Дело в том, что мы разыскиваем брата во Христе Петра Загоруйко. Этот стих написан об отце Петра, который был узником. В 1999 году брат Загоруйко приезжал в Германию, посещал церкви. В то время он проживал в городе Днепропетровске. Загоруйко – автор книги «Евангелие для цыганского барона». Надя Клад. Он пишет отцу. «Я хотела от имени Виктора Шумилина поблагодарить всех, кто принимал участие в розыске его отца. Он очень рад, что может писать отцу. Его большой радостью было бы, если бы его отец обратился к Богу. Виктор Шумилин находится в местах лишения свободы. Его молитва к Богу за всех родных. Они никто не знает Иисуса. Давайте поддержим его в молитвах. Ему будет очень радостно. Когда кто-то протягивает руку помощи, становится легче жить. Я очень люблю эту песню. Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Любовь не остается безучастной, она всегда предлагает свою помощь. Лили Штульберг. Все на русском. У меня очень хорошая христианская библиотека. Более 500 книг. Все на русском языке. Эти книги я бы продал за символическую цену по 1-2 евро. Те средства, которые поступят от продажи книг, хочу применить для евангелизации. Я заказываю в типографии христианские плакаты и развешиваю их в той местности, где проживаю. Телефон мой в редакции. Питер Рэмпл. Жили у нас до 1947 года. Я Гардер Иван, проживаю в городе Эспелкамп. Обращаюсь с одной просьбой. Так мне посоветовали. Я разыскиваю женщину по имени Мерк Неля Михайловна или ее сына Аркадия. Они приехали из села Викторовка, Тарановка. Тарановский район, Кустанайская область, Казахстан. Мы жили в ауле Манатыс с 1943 по 1949 год. Мать Нелли с 4 детьми жила в 3 километрах от нас в поселке Нелюбинка. Осенью 1944 года она пришла к нам в Манатыс с 3 детьми – Неллей, Марией и Виктором. Мария и Виктор умерли от голода. А Неля с матерью жили у нас примерно до 1947 года. Потом они переехали в районный центр Тарановка, Викторовка. Там Неля выучилась на парикмахера и долгое время проработала парикмахером. Вышла замуж за Мерка. Имя незнакомо нам. У нее 2 детей. Сын Аркадий. Ему сейчас где-то 48-50 лет. И дочь, имени не знаем, которой чуть больше 40 лет. Сама Неля с 1938 или 1939 года. Я встретился с человеком, который тоже жил в Тарановке. И он рассказал, что Мерк Неля с сыном Аркадием живет в Германии, но где, он не знает. И он мне посоветовал написать вам. Заранее благодарен. Прилагаю фотографию. На ней Неля с мужем и детьми. Йоган Хардер.
пробил час разлуки. Уважаемая редакция газеты «Забытый алтарь», Хелена Дрейбот, которая возвращается жить в Казахстан, просила стихи, посвященные прощанию с братьями и сестрами по местной церкви. Может, ей подойдет это стихотворение без подписи. Если вместе сердца стучали и одним огнем горели, вместе радовались, страдали, понимать друг друга умели, вместе были в часы ненастья, вместе верили и любили, о себе забывали часто, лишь для счастья другого жили. Как для них тяжела разлука, как бывает трудно расстаться, потеряв из вида друг друга, в одинокой тоске остаться. Что друзьям может быть дороже, постоянно быть вместе, рядом? Друг хороший утешит, может, просто ласковым, теплым взглядом. Пусть лежат между нами дали, но научимся и в разлуке, в пору радости и печали, помнить искренно друг о друге. Пробил час разлуки, пришло расставание. Здесь в жизни все время проходит в скорбях, и это пройдет, и наступит свидание в лазурных и чистых святых небесах. Пускай разделяют нас всех расстояния, любовь ведь не меряет их. Итак, дорогие друзья, до свидания, до встречи в чертогах святых. Мы были все вместе, но время умчалось, и больше не будем мы видеть всех вас. Но в сердце у нас пожелание осталось, молиться мы будем и помнить о вас. Автор неизвестен. Целый год вы отправляли газету «Забытый алтарь» в женскую колонию города Пермь для Снежаны М. По ее письмам мы замечаем, как человек укрепляется в вере. Мы с мужем решили на следующий год оформить подписку как для Снежаны, так и для ее родителей, проживающих в Сибири. Юлия Мирошниченко. Выписываю газету «Забытый алтарь» на год моей дорогой племяннице Нине. Она недавно приблизилась к Господу. Родители, брат и сестра еще далеки от Бога. Может быть, эта газета попадет и в их руки, и они тоже приблизятся к Богу. Эльвира Линовский. Простое вам человеческое спасибо за то, что на страницах «Забытого алтаря» мы обретаем новых братьев и сестер, и наша Божья семья растет. Это линия чуда Божье. Каждое свидетельство – это назидание кому-то. Жаль, что он очень быстро прочитывается, но это горчичное зернышко на просторах Вселенной дает такие благоприятные плоды. Очень нравятся стихи. Я не мастер складно писать, но думаю, что теперь, читая «Забытый алтарь», придется научиться. Когда его читаешь, так берет ревность, чтобы откликнуться письменно. Марина Энгель. На руках носят. Еще хочу благодарить Бога за свою церковь в Гумерсбах, Беркнойштадт. Хочу поблагодарить свою церковь, братьев и сестер, за заботу, за то, что носят меня на руках. У меня нет машины, я имела проблемы поехать в церковь. А теперь в церкви купили маленький автобус, и я не имею проблем. Ира Димель.

строчки из газеты. В 1996 году я был осужден к смертной казни, и только Господу одному известно, что мне пришлось пережить за эти годы. Сколько раз стоял на грани жизни и смерти, не в силах терпеть то, что происходит. Умерла мама, родная сестра отреклась, не желая иметь брата-убийцу. Жить в ожидании смерти, когда каждый день может стать последним, это очень тяжело. И как утопающий, хватающийся за соломинку, надеется на спасение, так и Христос стал моим спасителем. Но Христос не соломинка, а настоящее спасение. Много воды утекло с тех пор. Были и взлеты, и падения. Об одном случае хочу рассказать. Сидел я в то время в тюрьме города Полтавы, в одиночной камере. Однажды утром проснулся с мыслью, которая буквально сверлила мой мозг. «Какое же тебе прощение? Ты убийца! Ты нарушил буквально все заповеди Божьи. Тем, что ты живешь на белом свете, ты только огорчаешь Бога. И вот что самое страшное, я очень четко осознаю, что это ведь и на самом деле так. Я приготовил веревку и в течение дня написал прощальное письмо и ждал лишь ночи, чтобы покончить с собой. Вечером ребята из другой камеры передали мне газеты. Я бросил их на стол и не стал даже просматривать, так как судьба моя была решена. Ходил по камере, 4 шага от окна к двери и 4 шага назад. Шагал мимо стола, где лежали газеты. Вдруг мой взгляд зацепился за строчки наверху газетной страницы. «Это лукавый, видя, что ты на верном пути, пытается сбить тебя с него, внушая тебе, что нет тебе прощения, и что единственное, что остается, это покончить с собой». Слезы сами полились из моих глаз. Я стал молиться, прося у Господа прощения за мое маловерие и благодарил Его за спасение. Раньше я бы все это принял за случайность,

а то, что творил, не зная Христа. Прошу молиться за меня и прошу простить меня». Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, у вашего радиоприемника. Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». На основании Библии в программах этих передач мы рассматриваем вопросы о смысле жизни, о вере в Бога и о возможности начать новую жизнь, полную надежды и радости.

В начале сегодняшней программы мы прочитаем место из Библии. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 3 по 5 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

0: В Германии одна известная газета опубликовала случай, происшедший на автостраде в Америке, в штате Вьюминг. У одного молодого водителя лет 25 кончилось горючее, и ему пришлось остановиться на краю дороги. Знаками он пытался остановить проезжавшие мимо автомобили, но никто из водителей не останавливался. 11 часов позже он все еще стоял на обочине дороги. А еще некоторое время спустя полиция нашла мертвеца. Молодой человек застрелился.
1: Возле себя он оставил записку такого содержания. «Я больше не могу выдержать холод. Они все еще проезжают мимо». К этой заметке было приложен такой комментарий. Привожу выдержку. Этот мужчина застрелился не только из-за холода. Если беспомощный, он 11 часов подряд должен видеть, как рукой подать близкое спасение все время проезжает мимо, то он должен впасть в отчаяние. Какой смысл еще иметь жизнь в обществе, в котором каждый индивидуум живет только для себя?
0: Этот вопрос заставляет задуматься. Как часто мы бесчувственно проходим мимо людей, нуждающихся в нашей помощи. Библия учит нас состраданию к тем, кто находится в нужде. Иисус Христос никогда не проходил мимо чужого горя. Вся его жизнь была посвящена служению Богу и людям. Он оказывал любовь и внимание даже тем, которых другие презирали.
1: Об этом свидетельствуют многие случаи из жизни Иисуса Христа. Один из них записан в 4 главе Евангелия Иоанна. Здесь описывается встреча Иисуса Христа с самарянинкой и жителями Самарии. Сегодня, дорогие друзья, Иван Петерс продолжит беседу, начатую в прошлых передачах об этом повествовании. Но прежде послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, в 4 главе Евангелия от Иоанна евангелист описывает встречу Иисуса Христа с одной женщиной из Самарии. И читая этот текст, мы можем видеть, какое влияние Иисус имел на различных людей. Этот текст говорит нам о том, что Иисус Христос уже при своей жизни не делал никакого различия между людьми разных национальностей или групп. В то время, например, никакой израильтянин не сделал бы того, что сделал Иисус. Он по пути из Иудеи в Галилею, то есть другую часть Израиля, пошел через Самарию. Это был кратчайший путь, но евреи обычно не шли по нему. А если им из-за кратости времени и приходилось проходить через Самарию, то они делали это поспешно. Переступив снова границы, отряхивали с себя даже пыль в знак того, что не хотели иметь ничего общего с этим народом. Но Иисус не только прошел через территорию Самарии, Он даже остановился там для отдыха. И, что еще поразительнее, Он заговорил с одной гражданкой этой страны, да и притом еще с такой, которая презиралась не только иудеями, но даже самими самарянами. И вот именно из этой встречи Христа с самарянкой мы видим, что Иисус Христос пришел на нашу землю для всех людей. Он имел только одну цель – показать нам Бога и открыть нам путь к спасению и вечной жизни. Незадолго до этой встречи с самарянкой Иисус беседовал с одним очень известным в Израиле учителем по имени Никодим. И что меня особенно поражает при сопоставлении этих обоих встреч, это то, что Иисус обоим им говорил одно и то же. Он обоим говорил, что они нуждаются в спасении. Примерный в своем поведении и уважаемый народом человек также нуждается в спасении, как презренная и всем известная своими недобрыми делами женщина. Никодиму Иисус прямо говорит, что если он не родится свыше, то не сможет увидеть Царствие Божие. Это значит не что иное, как если он не раскается пред Богом в своей грешной природе и не попросит его о прощении и о вечной жизни, то его участь уже запечатлена. Он навеки погибнет, независимо от того, какой он вел образ жизни. И то же самое Иисус говорит самарянке. Он предлагает ей воду живую, а вода – это символ жизни. Без воды все засыхает и умирает. Так же и без общения с истинным Богом человеческая душа истощается и не находит покоя. В ответ на скептические вопросы самарянки Иисус Христос говорит: «Пьющий воду сию, то есть из колодца, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Дальше в этой 4 главе мы читаем о том, что Иисус открылся самарянке как Спаситель мира, как Мессия. И это настолько ее тронуло, что она не могла о нем молчать. Оставив свой водонос, она бежит в город и рассказывает всем о своей встрече. Народ заинтересовался этим событием. И начиная с 39 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «И многие самаряне из города того уверовали в Иисуса по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала». И потом, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира
Христос. Важно при чтении этого текста то, что самаряне называют Христа не их спасителем, а спасителем мира. Конечно, Иисус стал спасителем и для каждого из них лично, потому что каждый лично в Него поверил. Но они из Его поведения и из Его речей поняли, что Он является спасителем всего мира. Таким образом, всегда распространяется весть о Христе. Каждый, кто о Нем услышал и на личном опыте убедился в том, что Он есть Спаситель, не может больше молчать о этом переживании. Он рассказывает о своей встрече с Иисусом другим, и эта весть таким образом осталась живой и действует до наших дней. Об этом можно было бы еще больше говорить. Но сегодня я хочу остановиться на тексте из 4 главы Евангелия от Иоанна, который мы находим в стихах с 31 по 34. Здесь описывается событие, происшедшее между встречей Христа с самарянкой и выходом самарянского народа к Нему. Евангелист Иоанн как бы прерывает повествование о Самарии и говорит о том, что пережил при этой встрече сам Иисус Христос. Какое влияние или впечатление оказала эта встреча на Него самого? Ответ мы находим в беседе Иисуса со Своими учениками. В начале этой главы мы читаем о том, что Иисус остановился у колодца и хотел отдохнуть от утомительного пути. Его ученики в это время пошли в селение, чтобы купить что-либо для пищи. В их отсутствии и произошла встреча Христа с самарянкой. Ученики ничего о этой встрече не знали. И вот они возвращаются обратно. Об этом мы читаем в стихах с 31 по 34. Между тем ученики просили Его, говоря: «Рави, ешь!» Но Он сказал им: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать Его дело». Никогда во время Своей земной жизни Иисус Христос не упускал никакой возможности, чтобы сказать людям и особенно Своим ученикам о том, что Его дела являются только результатом беспрекословного послушания Богу. Он пришел на землю совершить волю Божию, волю Своего Небесного Отца. Он полностью покорился этой воле от всего сердца и всей души. Без послушания воли Божией жизнь для Него была немыслима. И Он прекрасно знал, почему это было так. Он Сам был Богом, но добровольно ограничил Себя в рамки человека и таким образом стал примером для всех нас, примером, чтобы показать нам путь к полноценной жизни. И здесь я хочу заранее сказать, что жизнь христианина, то есть верующего в Бога человека, не только в будущем будет прекрасна. Нас неверующие часто обвиняют в том, что мы надеемся только на будущее и пренебрегаем поэтому настоящим. Они говорят нам, что мы этим самым только хотим избавиться от ответственности за общество и за проблемы в обществе людей. Это, конечно, неверно, дорогие. Никто на земле не несет такую большую ответственность за других людей, как христианин. От нас, дорогие братья и сестры во Христе, зависит участь многих окружающих нас людей, и притом участь вечная. Если мы, зная истину и получив от Бога спасение, промолчим об этом, то мы берем на себя вину в вечной гибели многих людей. Наша ответственность пред обществом заключается в том, чтобы сказать им о Христе, о Спасителе мира. И Он, Сам Иисус, показал нам Своей жизнью пример такой ответственности. На основании сегодняшнего текста из 4 главы Евангелия от Иоанна я хочу привести три пункта, показывающие нам смысл жизни
послушного Богу человека. Во-первых, мы видим, что исполнение воли Божией утоляет жажду человеческой души. Бог есть Творец человечества и всей вселенной. И я не намерен вступать в споры по поводу верности этого высказывания. Все мы знаем, что многие люди этому не верят. Ученые пытаются доказать обратное или другое. Хоть здесь следует и сказать, что никакой серьезный ученый не скажет, если мы его об этом спросим, что, например, учение о эволюции – это научно доказанный факт. Это не факт, а только лишь недоказанное предположение ученых. Поэтому они и говорят о теории эволюции, а не о законе. Но это другая тема. Библия тоже не вступает в споры по поводу этих вопросов. Просто, но серьезно и определенно в ней говорится о том, как Бог сотворил вселенную и человека. Никому не удалось и никому не удастся опровергнуть эти высказывания. И именно этот сотворивший человека Бог дал нам и правила, которыми должна руководиться жизнь человеческая. В этих правилах ясно говорится о том, что, например, добро и что зло. Человек сам по себе не имеет масштаба для такого измерения. Именно поэтому среди людей никогда не кончатся споры и дискуссии. Сколько раз мы уже переживали эксперименты людей, будь то в детском саду, школе или в обществе, в стране или государстве. Но каждый раз, когда руководители таких предприятий меняли свою тактику, то они этим самым ведь доказывали, что предыдущий эксперимент был неправильным. Библия призывает нас в этом отношении к вере. И верой принимающий то, что Бог говорит в Своем Слове, находит покой и удовлетворение. И это не только потому, что надеется только на будущее. Вера реально и чувствительно отражает свое влияние на настоящую жизнь. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, — говорит Иисус Самарянке, — тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Для самого Иисуса эта встреча с самарянкой была очень удовлетворительной. Когда ученики принесли ему пищу, он им говорит: «У меня есть другая пища, которой вы не знаете». Ввиду духовного удовлетворения, которое мы переживаем, видя, как другие люди по слову нашего свидетельства обращаются к Богу, все другое становится на второй план. Иисус, беседуя с самарянкой, исполнил волю Божью, и это его удовлетворило. Во-вторых, мы видим из нашего сегодняшнего текста, что послушание воли Божьей удовлетворяет все наши потребности. В 34 стихе нашей 4 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит своим ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Исполнение воли Божией не только удовлетворяет, но и содержит человека. Чем постояннее мы будем в нашем стремлении исполнить волю Божию, чем равномернее будет наша собственная жизнь. Она не будет руководиться только порывами настоящих чувств. Недовольство и нерешительность постепенно исчезнут. В одной беседе с профессором Марцинковским одна студентка рассказала ему о своем личном переживании. Раньше мысли ее кружились только вокруг нее лично. Она постоянно думала о себе, и это вызвало у нее депрессии и недовольство. Но вдруг она повстречалась с девушкой, которая была калекой. При таком виде она приняла решение помочь ей. И чем больше эта студентка проводила времени о заботе о больной, тем легче ей самой удавалось справиться со своими трудностями.
Таким образом, можно сказать, что забота о других стала своего рода пищей, которая удовлетворяет личные потребности. Мы, христиане, на основании Библии знаем, что весь мир лежит во зле, и все люди погибнут навеки, если они не услышат весть о Христе и не обратятся к Нему. И поэтому мы должны жить в послушании Богу, а Он желает спасти всех людей. Поэтому, исполняя волю Божию и свидетельствуя миру о спасении, мы забудем многие проблемы, и наша жизнь будет равномернее и полноценнее. Но это еще не все. Послушание Богу не только утоляет жажду человека в духовном, оно не только восполняет наши нужды, но и дает нам радость. И это третье, что мы видим из нашего текста. Исполнение воли Божией дает радость. В 10 стихе 15 главы Евангелия от Луки мы читаем такие слова самого Иисуса Христа. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся». Да, Иисус Христос был сыт, удовлетворен и радостен при той встрече у колодца в Самарии. Так что он даже отказывается принять пищу, которую принесли ему его ученики. «Многие самаряне из города того уверовали в него», читаем мы в 39 стихе нашей 4 главы Евангелия от Иоанна. И это, дорогие радиослушатели, мое желание по отношению к вам сегодня. Если вы еще не пережили встречу со Христом, Спасителем мира, которого познали самаряне, то вы можете пережить ее сегодня. Это Его воля для вас, и послушанием Ему вы можете тоже найти полное удовлетворение вашей души.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа. Либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать Его. Приверженцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос 8. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете.
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань! Светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна — заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Зазвонил телефон, номер неизвестен. Человек представился Наилем. Сказал, что знает меня, его я вспомнить так и не смогла. Что когда-то слышал об Альфе, и вот сейчас хочет использовать этот метод для общения с неверующими, что готов ездить в Уфу, учиться этому методу и ищет новые методы евангелизации. Вот такой необычный звонок. Представь, у меня полное отчаяние, а он тут новшество ищет. Я тут же сказала, что готова сама присоединиться к его команде. Такое мог только Бог устроить. Уже через несколько дней я прочитала семинар по организации Альфы в его церкви. Потом, следуя программе, провели презентацию для гостей Альфы. И каждое воскресенье я ездила к ним в другой город проводить эти вечера. Все прошло просто замечательно. За всю Альфу наши встречи посетило 35 человек. Пока никто не покаялся, но многие уже молились, закончила Ольга. Сеяние – это как дыхание, без чего жить невозможно. Где бы ты ни был, ты можешь оставлять свой след, даже если ты зашел на минутку, даже если ты проходил мимо. Всегда и везде сеяние – это просто жизнь, жизнь христианина. А я сеять не хочу, пусть это делают другие. Быть миссионером – это не мое призвание, я не могу проповедовать, у меня нет дара, я робею, я не знаю, что говорить, я не… Похоже, вопрос, сеять или не сеять, ставить нельзя, ведь мы сеем в любом случае. Невозможно не сеять, как невозможно не оставить след на песке, шагая по берегу моря. Для сеяния призван освобожденный дух христианина. Предназначение христианина, как и цель создания народа Божия, говорить о чудных делах Божиих, превозмогая непонимание и отвержение. Сеять даже тогда, когда крутят у виска, называя странным. Сеять так, как Христос, превозмогая боль. Он шел к цели. Его воля была сосредоточена на том, чтобы показать Божью любовь к людям. Он сеял в мир свою любовь. Твори, стремись, рвись. Все боятся, а ты нет. Для тебя нет преград. Будь лучшим, бесстрашным. Твоя цель – сеять добро, несмотря ни на что. Прямо сейчас расскажи другу, соседу, родственнику, коллеге о чудных делах Божьих. Цена послушания. С тех пор, как появились навигационные приборы, дорогу к желаемой цели находят даже неопытные. В жизни каждому поставлены задачи и приготовлены благословения Создателем. Обойти беды и обрести счастье из доступных благословений – лучшая доля верного. Священное Писание говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего» Иоанна 10:27. Сближение с Творцом развивает новую способность в человеке, невероятно важную и бесценную по своей универсальной пользе. Божье желание в устройстве каждого осуществляется через следование заповедям и послушание мудрому и дальновидному голосу Божьему. Всем желающим дано это благо на земле. Успехов вам! Пастор Герцен, город Лар, Германия. Сперва хвали, потом упрекни. Чрезвычайно важный совет дал мне Господь через послание к Ефесской церкви во второй главе Откровения. Он делает церкви очень серьезное замечание. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Но прежде чем произнести этот упрек, он хвалит церковь за то, за что только можно ее похвалить. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы,
и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Как основательно Господь проверил и исследовал церковь. При этом он нашел много хорошего, ничего не пропустил и не забыл. Что можно хвалить, он хвалит и с признанием подчеркивает. И только за похвалой следует упрек. Здесь мы можем чему-то научиться. Всем приходилось упрекать кого-либо в чем-то. И очень часто мы делаем это неправильно, начиная с укоров. И тогда у нашего собеседника внутри закрывается какой-то клапан. Он ничего не хочет слушать. Он может даже возразить. «Тебе никогда не угодишь, или ты всегда недоволен?» И все наши замечания и укоры бесполезны. Они отскакивают от цели. Но теперь ты знаешь, почему так получается. Нужно вначале похвалить, выразить признательность, тогда и критическое замечание будет принято. На конференции в Блакенбурге я говорил о послании к Ефесской церкви и подчеркнул, что прежде чем кого-то упрекнуть, следует его похвалить. После проповеди подошла ко мне одна дама и сказала: «Выходит, я свою работницу Полину должна еще и благодарить, когда она сделала глупость?» «Я не сказал, что за глупость следует благодарить», — возразил я. «Но вы только послушайте, что со мной случилось. Послала я ее как-то на чердак за сундуком со старыми снимками, а она мне ответила, что сожгла этот сундук. Я ее за это, конечно, как следует взгрела». Расспросив даму о Полине, я поинтересовался, сказала ли она до этого своей работнице доброе слово. «Этого еще не хватало», — ответила дама. «Видите», — продолжал я, — «в этом как раз и была ваша ошибка. Вы должны были сказать Полине следующее. Ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. Я никогда не забуду, как самоотверженно ты ухаживала за моим мужем перед смертью. За это я всегда буду тебе благодарна. Но сейчас ты сделала большую глупость. Сундучки со старыми снимками не сжигают. Тогда она приняла бы ваш упрек. А так она внутренне, наверное, воспротивилась вам. Поэтому послушай. Прежде чем укорять, хвали и признавай то, что нужно признать. Прочти внимательно послание к Ефесской церкви. Там после укора снова произносится: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Откровение 2:6. Итак, перед укором идет хвала, и после укора идет вновь хвала. Так что укор весь укутан хвалой. Не так ли поступают и аптекари, когда им по рецепту приходится выдавать очень горькую и неприятную пилюлю? Они ее обволакивают сладким порошком. Когда ее глотаешь, то чувствуешь сладость, но лекарство оказывает свое действие. Итак, совет, который я получил из послания к Ефесской церкви, стал для меня очень важным, поэтому я передаю его тебе, чтобы он и для тебя стал важным. Эрнст Модерзон. В фокусе Царства Божье. Роман Капран. Иногда можно услышать, как люди говорят: «Ты это должен знать, как Отче наш». Да, знать эту молитву хорошо, но важнее понимать ее суть. Там есть слова: «Да придет царствие твое». Что это за царство, о котором учил молиться Иисус Христос? На этот раз наш разговор о Царстве Божьем. Человек и царство государства. Существование человека на земле всегда связано с созданием царства или государства. Современная история на базе археологических раскопок прослеживает возникновение самых древних государств около 6-7 тысяч лет назад. Согласно библейской хронологии, человек был создан более 6 тысяч лет. Сторонники эволюции
стараются доказать появление гомо сапиенса, латинское «разумный человек», миллионами лет раньше. Однако, кроме отдельных косточек, они доказательств не могут представить. Хотя в некоторой степени скелеты человека и шимпанзе похожи, но между человеком и животным есть огромная разница, отличительной чертой которой является стремление людей создавать царство-государство. Тогда как животные об этом никогда не помышляют, живя по инстинкту. Почему? Библия говорит, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, поэтому у него есть сознание господства и наведение порядка в общественной жизни. Идеальное государство – утопия или нет? Идея идеального государства не нова. О ней рассуждал еще Платон 24 века тому назад. Утопические идеи о царстве или государстве, где люди смогут жить, как в раю, преследовали человека как в древности, так и сейчас. Пожалуй, самой поздней утопией была социалистическая модель, нашедшая воплощение в России и Германии в прошлом веке – создание общества на основе коммуны, где все будут равны, или провозглашение германской нации как единого образца идеального общества, государства, дорого стоили не только русским и немцам, но и другим народам. В очередной раз эксперимент закончился провалом, но все же вопрос остается открытым. Возможно ли создать такое государство, где люди смогут счастливо жить, и есть ли тот, кто знает, как этого возможно достичь? Царство Божье, небесное. О Царстве Божьем или небесном чаще всего люди вспоминают на похоронах, говоря: «Царство ему, ей, небесное». Почему мы так говорим и почему желаем кому-то быть в Царстве Небесном? Что это за царство и где оно? Это реальное царство или относится к области фантастики? Хотя для многих людей 21 века слова «Царство Божье» или «Небесное» скорее звучат как архаическая фраза, однако они сыграли очень важную роль в развитии западной цивилизации. До блаженного Августина 354-430 года

взглянуть на мир по-иному. Августин же показал, что земной град, Рим и его империя, временны, а небесный град, Царство Божье, вечно.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды

свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий стечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник 1 из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. 3 книга Моисея, Левит. Глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге,
дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища,
пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное». Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением. Очищать сынов Израилевых от всех греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит,
глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит. Глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам,
и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его,
Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение третьей книги Библии, книги Левит, в которой на протяжении пяти глав, начиная с 11 и по 15, речь идет о чистом и нечистом. Это касается как пищи, так и состояния тела, одежды и жилища. Как мы уже говорили, все эти положения имеют не только гигиеническое, но и ритуальное значение, являясь прообразом духовной жизни народа израильского. Какова была цель всех этих постановлений? 31 стих 15 главы, который мы будем изучать сегодня, как раз и говорит о том, в чем заключался смысл данных Богом предписаний. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 15 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы книги «Левит». Поразительно, как много людей сегодня увлечены религиозными церемониями. Но хотя они старательно совершают все эти обряды, сердце их так же отвратительно и скверно, как у тех людей, которых они считают неверующими. У нас у всех такое сердце, друзья мои, если только оно не омыто кровью Христа. Иаков очень ярко и жизненно говорит об этом в 14 и 15 стихах 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Апостол Павел воскликнул в отчаянии в 18 стихе 7 главы послания к римлянам. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Язва греха может быть заметной, а может быть и тайной. Она может источать кровь, она же может источать и гной. Она может вообще скрываться в глубине естества. Но, тем не менее, она существует. Нечистота, о которой идет речь в 15 главе книги Левит, это нечистота помыслов и тайных грехов, тайных для человека, но открытых Богу. В 8 стихе 50-го псалма сказано: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Этот стих должен смирить гордость человека и показать ему, каким отвратительным он предстает перед Богом. Послушайте также, что говорит Давид в 6 стихе того же псалма. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». В своем слове Бог снова и снова подчеркивает, что грех безмерно отвратителен. Прочтите стихи с 1 по 13 из 16 главы книги пророка Иезекииля, в которых Бог ясно говорит Израилю, что нет у него ни добродетелей, ни достоинств, и что он отвратителен Богу. Израильтяне все до единого были развращены, а происхождение их порочно. Или прочтите всю 59 главу Исаии, где во 2 стихе пророк говорит: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». А теперь давайте обратимся к стихам с 4 по 7 из книги Левит. «Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста, и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Куда бы человек со стечением ни сел, чего бы он ни коснулся, все становилось нечистым. Бога очень беспокоит личная жизнь его народа, поэтому закон Божий касается самых интимных сторон человеческой жизни. Бог наблюдает за людьми даже тогда, когда они спят. Человек с истечением загрязняет постель, на которую ложится, и даже сны его нечисты. Сколь многие из людей, лежа в постели ночью без сна, вместо того, чтобы считать до ста, с похотливым удовольствием вспоминают свои грехи. Богу очень важно, о чем мы думаем, лежа в постели. Он хочет быть Господом наших мыслей. Вот что говорится об этом в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Богу вы нужны и интересны. Вы нужны Ему тогда, когда вы спите, и когда вы бодрствуете. Ему важно, чего вы касаетесь. Когда мы сидим в кресле на приеме и ведем светскую беседу, Его очень интересует наш разговор. А что, если наша беседа полна вирусов нечистоты? Богу также интересна наша работа и наши знакомства. Ведь физический контакт чистого с нечистым всегда приводит к тому, что чистое становится нечистым. Друзья мои, мы не можем, общаясь с людьми или даже просто в одиночестве, пройдясь по улице, остаться чистыми. Мы слышим брань, наше внимание привлекают реклама и пропаганда. Мы постоянно соприкасаемся с грязью. И мы должны постоянно об этом помнить. Мы должны исповедовать свой грех, мы должны очищаться с помощью Божьей. Мы все больны проказой греха. У нас у всех есть язвы с истечением и тайные грехи. Прочтем стихи с 8 по 12. «Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою». Речь, как видим, пошла уже о совершенно отвратительных вещах. Однако именно они раскрывают всю мерзость греха, который передается прикосновением. Изложенные ранее правила касались поведения дома. Теперь речь идет о поведении на улице и в общественных местах. Ведь иногда контакт израильтян с нечистым мог быть случайным, и сегодня такое нередко случается. Верующий может находиться на улице или в общественном месте и вдруг услышать богохульство и святотатство, произнесенные каким-нибудь вконец испорченным человеком. После такого случая верующий, как правило, чувствует себя оскверненным. Он действительно нечист, и ему необходимо тщательно вымыться. Вот почему так важно, чтобы мы постоянно обращались к Слову Божьему, как сказано об этом в 9 стихе 118-го псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему». В этой жизни мы можем только оскверниться и испачкаться. А послушайте, что сказал Иисус в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это значит, что никакого общения с Господом Иисусом у нас просто быть не может, если мы не омоемся Его кровью. Вот третий стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». 17 стих 17 главы. «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Теперь мы читаем стихи с 13 по 15 из книги Левит. «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, а 2 во всесожжение. И очистит его священник пред Господом от истечения его». Здесь вновь мы видим воду и кровь. Кровь снимает вину греха, а вода смывает пятно греха. Мы очищаемся жертвой Христа. Наши тайные грехи, которыми сегодня полна наша жизнь, очищает кровь Христа и омывает Слово Божье. Друзья мои, хорошо ли вы понимаете, о чем идет речь в этой главе? Отвратительные вещи, ничего не скажешь, и тем не менее мы должны признать, что эта глава рисует наш портрет. И вас, и меня. Мы должны исповедать наши тайные грехи и очиститься от них. Вот что говорит 5 стих 31-го псалма. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои». И ты снял с меня вину греха моего. А также 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Далее читаем стихи с 16 по 18 из 15 главы книги Левит. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера». Очевидно, речь здесь идет о венерических заболеваниях. Сегодня количество этих болезней выросло до размеров эпидемии. А ведь Бог желает уберечь человека от этих скверных заболеваний. Для Него важно продолжение человеческого рода. Бог дал человеку дар деторождения для его же блага и вдохновения. Поэтому Он охраняет этот дар. А человек подвергает себя опасности испортить и опошлить этот благороднейший дар, способность рождать детей. Наш Господь учит, что нам необходимо остерегаться нечестивых желаний и похотливых мыслей, ибо они есть грех. Вот как сказано об этом в 28 и 27 стихах 5 главы Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Теперь давайте прочтем, что пишет книга Левит про истечение у женщин. Начнем со стихов с 19 по 24. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера, и все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть водою одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем, он нечист будет 7 дней. И всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста». Стихи эти определенно говорят о нечистоте женщины во время ее обычного менструального цикла. В это время она была отделена от своих друзей и близких. С ней обращались как с изгнанницей и прокаженной, о чем можно прочесть во 2 стихе 5 главы книги чисел. Такое отношение кажется необыкновенно суровым. Объяснить его, пожалуй, можно только тем, что это напоминание о грехопадении человека, возврат к написанному в книге Бытие. Наказанием была смерть. Человеку еще раз напоминают, что он рождается порочным, и что ему нечем гордиться. Грешный человек может породить только грех. Прочтем теперь стихи с 25 по 29. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику, ко входу скинии собрания. В этих стихах говорится о болезни, сопровождающейся истечением, а также о правилах карантина. Женщина заражает своей нечистотой кровать, на которую ложится, и всех, кто прикоснется к тому, что она уже сделала нечистым. Говорится также о жертве, которую она должна принести после того, как очистится от истечения. Это несколько разъясняет, в каком тяжелом состоянии находилась долго страдавшая кровотечением женщина, которая подошла ко Христу за исцелением. Историю о ней можно прочесть в стихах с 43 по 48 из 8 главы Евангелия от Луки. Закон запрещал ей всякие контакты с людьми, но она, тем не менее, прикоснулась к Иисусу. Закон запрещал ей приходить в храм, посещать места публичного поклонения Богу. Благодать же нашего Господа исцелила и восстановила ее. Иисус – вот источник, очищающий нечистоту нашего сердца. Прочтем теперь про отвратительную природу истечения и про общие правила, касающиеся истечения. Я читаю последние стихи этой главы с 31 по 33. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающего его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. Последние стихи этой главы говорят о грехах, связанных с половыми отношениями. Речь идет о венерических заболеваниях и наказанием за несоблюдение заповеди об истечении была смерть. Скрытый грех верующих очень беспокоит Бога. Прочтем 16 и 17 стихи 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Мы принадлежим Богу, мы являемся храмом Духа Святого. Поругание этого храма может быть грехом к смерти. Есть грех, который Писание называет грехом к смерти. Об этом мы читаем в 16 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Верующий может совершить грех, в наказание за который Бог сразу заберет его домой. В такой ситуации нет смысла молиться за этого человека, потому что Бог все равно забирает его домой. Но как узнать, каким грехом человек грешит, к смерти или не к смерти, неизвестно. Но мы должны помнить, что Бог сам выносит своим детям приговор, когда это необходимо. Конечно, это не значит, что всякий, кто умирает, несет наказание. И все же есть грех к смерти, и Бог забирает своих детей домой, когда они упорно отказываются повиноваться Ему. Это неповиновение как раз и может быть связано с тайными грехами. Мать может запретить своему сыну драться с соседским мальчишкой. Она говорит ему, что если они не могут просто играть, без драки, то пусть лучше он идет домой. Она может несколько раз таким образом предупредить его, но если игра каждый раз будет заканчиваться дракой, то она в конце концов выйдет на улицу и уведет своего драгоценного сына домой. Сын будет возражать: «Мама, я не хочу домой!» Но ему никуда не деться, и он окажется дома. Он не хочет уходить с улицы, но ведь одновременно он не хочет слушаться матери. Бог, между прочим, очень хороший воспитатель. Бывает, что кто-то из его детей упорно грешит и в конце концов совершает грех к смерти. Отец в таком случае просто уводит его домой. Прочтем 2 стих 59 главы книги пророка Исаии. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Дитя Божие должно признать и исповедать свой грех. Но могут быть и тайные грехи, которые верующий не исповедует. Если в этом случае Бог забирает его, то нечего его винить, человек сам виноват. Мы с вами живем в век, когда люди помешались на сексе. Сексуальные грехи безудержны, а венерические заболевания превратились в эпидемию. Сегодня мы получили чудесный урок при изучении этой главы книги Левит. Я с радостью читал последний стих этой главы, ибо картина, которую 15 глава рисует, отвратительна. И тем не менее, на этой картине изображено человечество. А ведь мы с вами его часть. Мы закончили изучение 15 главы книги Левит. В В следующий раз мы начнем изучать главу 16.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы рассуждали о нечистоте помыслов и тайных грехов. В Библии часто упоминается о том, что внутреннее состояние человека очень важно. То, что не видят люди, видит Бог. И поэтому, как сказал один поэт, помыслы людей должны быть даже чище, чем поступки. Богу не безразличны и самые сокрытые, интимные стороны нашей жизни. Он хочет, чтобы во всем, без исключения, мы были чисты. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» — задает вопрос псалмопевец и отвечает: «Хранением себя по слову Твоему». Итак, размышления о Боге, о Его святости помогают противостоять искушениям и соблазнам. Законы об очищении предполагали использование крови жертвенных животных. Это является прообразом очищающей крови Иисуса Христа, которая омывает наши грехи. И условие прощения и очищения заключается в исповедании греха и оставлении его. В последних стихах 15 главы книги Левит выражен общий смысл всех предписаний, которые мы обсуждали, начиная с 11 главы. Вот что здесь говорится: «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Созданный по образу Божьему человек, избранный Богом для служения ему, не должен осквернять себя. Он призван к тому, чтобы хранить в чистоте свою душу и тело, потому что, как пишет апостол Павел, верующий человек является собой храм Божий, так как в нем живет Дух Божий. «Будьте святы, потому что я свят», — призывает Господь. Будем же стремиться к этому, потому что, как говорит Библия, ничто нечистое не войдет в Царство Божье. Пока еще есть время, исповедуем Господу грехи наши, и Он очистит нас.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в нашей студии в гостях Лена Титарь из Северной Осетии. На самом деле она со своим мужем Николаем, они живут в Краснодарском крае, и Северная Осетия – это то место, где они собираются вместе служить. Но история еще интереснее. Они совсем недавно стали мужем и женой. И я думаю, что Леночке есть о чем рассказать, и я сейчас ей предоставляю слово.
4: Хочу немножко рассказать о своей жизни. Еще недавно, 2 года назад, жизнь для меня не имела никакого смысла. Я до такой степени уже устала жить, что мне хотелось просто уснуть и не проснуться. Но даже уснуть я нормально не могла. Вообще выросла я в Краснодарском крае, в городе Кропоткине, в нормальной семье, где родители работали, мама на железной дороге, папа ремонтировал машине, бабушка в больнице, дедушка военный. Нормальная, благополучная семья. 3 детей, еще у меня младший брат и сестра. И все вот это нормальное продолжалось до какого-то момента, пока в нашей семье не произошел такой раскол. Папа с мамой разошлись, папа начал пить, потом колоться. Потом мама с отчимом, она вышла повторно замуж, и начали выпивать. И мои младшие брат и сестра остались с бабушкой, с дедушкой, а я с мамой. Естественно, смотреть на все это меня тянуло на улицу. И получилось так, что кого бы, можно сказать, как первого парня встретила на улице. И получилось, я забеременела, родила 16
3: Сколько?
4: Лет. Угу. Мне было 16 лет, я уже родила. И мы стали с ним сожительствовать. Прожили мы с ним довольно-таки долго. Он

0: бил, издевался надо мной. У меня был маленький ребенок, жизнь была трудная, тяжелая. Оказалось, он наркоман. Естественно, пути с моим папой их пересекались, так как их связывали наркотики. И пришел момент, мы переехали в тот дом, где снимал мой папа. И мой сожитель, отец моего ребенка, он кололся вместе с моим отцом. С этого дома шла торговля наркотиками, там постоянно варили. И незаметно как-то меня раз попросили там вынести кому-то наркотик, второй раз и незаметно для себя я уже втянулась в торговлю. Я почувствовала вкус денег, мне становилось их все мало, так как у меня дома, можно сказать, было два наркомана, отец и Вован отец моего сына, звать Вова, ему сейчас 14 лет. И получалось так, что смотреть на все это трезвыми глазами, естественно, это ну, тяжело. Моего папу посадили, с Вованом отцом мы разошлись. Я пыталась устроиться на рынок, но, естественно, мне оказалось, что там мало денег, мне их постоянно не хватало. Мне предложили торговать, и опять торговала наркотиками, но сама я не кололась. Просто курила. Курила обычные сигареты. И глядя на своих родителей, как пьет мама, как папа попал в тюрьму, я для себя говорила, что никогда меня этого не коснется. Я никогда не буду пить и колоться. Ну, шло время, шли года. Мои младшие брат и сестра подрастали. У нас был двор, 4 пятиэтажки. В одной пятиэтажке жила бабушка с моим братом и сестрой, в другой я. В этом же дворе, в третьей пятиэтажке, жил наш общий знакомый с моей сестрой брат. Ой, брат, сейчас он брат во Христе, Максим.
1: Так. Кто он был на то время твоей сестре?
0: Он никто нам был, он просто рос тоже с нами во дворе, как получается.
1: Общий знакомый.
0: Так как я торговала наркотиками, естественно, он приходил у нас, покупал, он был наркоман. И мы видели, что происходило в его жизни, как он начинал колоться, как он скалывался. А я продолжала торговать, только уже со мной торговала моя сестра. У нас бывали такие моменты, что... мне и пистолет в лоб подставляли, у меня все забирали, и нож в горло подставляли, забирали наркотики, там деньги, золото, что у меня было. Я все это отдавала, только чтобы не трогали моего ребенка, как бы чтобы он спокойно мог спать.
1: Почему ты попадала в эти переделки? Это люди, которые не могли заплатить и которые хотели иметь наркотики?
0: Это были такие, можно сказать, беспредельщики, которые по ночам залетали к тем, кто торговал наркотиками. И шло время. Освободился мой папа, и через месяц он умер. У него был полный распад обоих легких. Мы с сестрой начали, естественно, когда много денег, хочется чего-то расслабиться вечером. Мы начали ездить по кафе, дорогие напитки. Но я никогда не думала, что с этих дорогих напитков у меня появится алкогольная зависимость. Когда мне говорили, смотри, Лена, ты можешь спиться, я говорила, да нет, я же могу целый день и пить. Но я понимала, что я уже жду, когда наступит вечер, и мы поедем куда-то. Приходило время, что мы уже никуда не ходили, мы уже сидели дома, спускались только в магазин, чтобы купить там пиво, вино и все такое. Шло время, и, естественно, наступил момент, что милиция завела на нас дело. Нашло 5 человек по делу, сделали нам группу лиц. Не то, что сделали, она и была у нас группа лиц, но дело было такое, городок маленький, и дело было очень такое звонкое. Адвокаты говорили, что вы можете смело пить и гулять, потому что условно вы можете не ждать от 5 до 12, это точно тебе, говорит Лена, так как у тебя несовершеннолетний ребенок, 5. Остальным повыше. Мы с сестрой, естественно, и с друзьями, подругами, которые еще были у нас, потому что у нас были деньги, еще какие-то запасы имелись. Мы пили, гуляли, вели такой образ жизни. Сына моего мы отправляли до бабушки. Он ночевал там. Днем прибегал, посмотрит на все это и уходил. Можно сказать, уже его начала воспитывать улица. А вот этот парень с нашего двора, в этот момент он пропал куда-то, потом появился, и весь город думал, что он или умер, или его в очередной раз посадили. Но он, оказывается, приехал с реабилитационного центра. В Тихорецком районе, в станице Новоромановске, есть такой центр, можно сказать, там условия устав и монастырь, можно даже больше вот так сказать.
1: Назови еще адрес, где это было.
0: Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Новоромановская. И он нам начал свидетельствовать о новой жизни, о спасении, о Христе.
1: Что-то новое вы услышали?
0: Да, что-то новое. Но мы его не принимали. Все наши друзья, знакомые, он всем свидетельствовал. Он так горел, он так хотел, чтобы в его городе было это пробуждение, чтобы его друзья, знакомые...
1: Пробуждение, чтобы люди услышали,
0: о Христе. Христе, да, чтобы было, что те, кто скалываются на его глазах, друзья, чтобы они послушали. Но мы никто не слушали. В очередной раз, когда кто-то умирал из наркоманов, мы собирались там, естественно, но все. И Максим приходил туда. Он говорил, вот посмотрите, кто будет из вас следующий. Но никто к нему не прислушивался. Я серьезно его не принимал.
1: Город был маленький, и на ваших глазах умирали друзья-наркоманы.
0: Да, друзья с нашего двора, еще там знакомые, от передозировки там. Ну, и он нам с сестрой говорил, Лен, что вы делаете? Вам нужно прийти к Богу, обратиться к Богу, покаяться. Мы говорим, ой, Максим. Он говорит, вы знаете, там в монастыре за вас молятся. И говорит, если вас не посадят, бросайте все и езжайте. Мы говорим, Максим, спасибо, что за нас вы молитесь, но чем, за что нам каяться? Мы не грешники. Мы не признавали себя грешниками. Мы понимали, мы, как бы я всегда верила, что Бог есть, но я верила по-своему. Я ходила, поставлю свечечку, помолюсь, Господи, благослови, чтобы меня не посадили. И все, вот такая была моя вера.
1: А то, что за вас молятся, это был просто пустой звук для вас?
0: Вот это вот. Да, спасибо, пусть за нас молятся. Он говорит, ну ты не думай, что у тебя будет все хорошо, если молятся. Будет у тебя еще хуже. Я говорю, отойди. А потом наступал момент, что нас завели дело, суды шли. Суды шли очень долго, потому что оно такое громкое дело. На нас сняли 13 видеокассет. Ну и как бы в один, вот 6 декабря должен быть суд, уже к завершению шло. 5 декабря с 5 на 6 мою сестру находят мертвой в подъезде. Она умирает от передозировки. Оказывается, в то время она уже кололась. Я догадывалась, но я думала, что она вместе со мной пьет. Ну, что колоться, она не колется. Младшего брата еще до того, как нас завели на нас дело, нашего младшего брата посадили. Он после Нового года с ребятами позабавился, и ему дали 8 лет. Бедная бабушка, она у нас бабушка одна, вот сейчас ей 87 лет, конечно, она тяжело переживала. 8 лет внуку любимому, внучка любимая также умерла от передозировки. Для нее это был шок. И, естественно, зная то, что меня ждет впереди, что меня посадят, и сестры больше рядом нету, я уже не стала даже выходить никуда из квартиры, только как спуститься, взять бутылку водки. Уже я не дорогие напитки, потому что денег не было. Сын рос на улице. Бывало, он придет домой, заглянет в холодильник и говорит, мам, пошли на рынок. Пойдет, и он говорит, что тебе надо? И покупал. Сам шел и расплачивался. Естественно, он начал воровать, и у него были свои деньги уже. Ну, вот такое вот.
1: И он из этих денег, которые я так добыл, хотел тебе помочь?
0: Да, он покупал мне все, но в руки деньги не давал. Говорит, не то ты будешь, ну, ты их пропьешь все равно. Я говорила себе, что ну я не алкоголичка все-таки, но я поняла, когда я оставалась одна, я хотела доказать, что я все-таки могу, но. Наступал день, два, три, я очень сильно мучилась, у меня такие... Я начинала курить и ношу. Я одно заменяла другим.
1: Лена, извини за такой вопрос. А ты внутри себя знала, что ты алкоголичка?
0: Да, я знала. Это уже я согласилась с этим. Но лечь в клинику для меня это было как бы последним уже. Думаю, это последнее то, что... И наступил момент, что суды у нас к завершению суд подошел и... Я сейчас уже понимаю, что это Бог меня сохранил от тюрьмы. Мне дали 2,5 года лишения свободы с отсрочкой до совершеннолетия. Всем моим подельницам дали меньше и меньше в этом. Одной дали условно, хотя такого ну, не могло быть. И тот, кто за нами следил, охотился, он подошел, говорил, только Бог вас мог спасти. Мы за вами полгода охотились. Вот таким чудным образом у меня, получается, как бы условно было. 30 мая на мой день рождения мне пришла повестка, что я попала под амнистию. Это вообще было чудо. Но все равно я пыталась устраиваться на работу, но, когда я не могла выйти с очередного запоя, естественно, я теряла работу. А Максим, он ходил за мной настойчиво. «Тебе надо ехать в монастырь, тебе надо покаяться». Я говорю: «Слушай, отойди от меня, твоими молитвами у меня еще хуже дела». Он говорит: «Еще хуже будет». И пришло время, что я осталась одна. У меня не осталось ни друзей, ни подруг. Естественно, когда денег нет, ты никому не нужен уже. Я просто, бывало, оставалась одна сама собой и говорила: «Господи, как я уже устала, я хочу уснуть и не проснуться». И опять как бы я мучилась, у меня сна не было. Я уже собрала пакет, Вовчик в очередной раз зашел, сын, и говорит: «Мам, ты куда собралась?» Я говорю: «Наверное, мне пора в больницу, наркологию». И тут во дворе опять я встречаю Максима. И он говорит: «Приди ко мне, пойдем чаю попьем, поговорим». Ну, я уже как бы так сломил, что-то внутри меня произошло, что мне уже, ну, стыдно было при нем курить. Там, если я заругаюсь, я уже: «Ой, Макс, извини». Он говорит: «У Бога будешь просить прощения, не у меня». Я-то наблюдала, правильно, полтора года уже прошло с того времени, как он вернулся с репцентра. Я же видела, как изменилась его жизнь, но я не понимала, что это Бог и так изменил его жизнь. И наступил момент, я согласилась ехать. Я согласилась, он мне говорит: «В 11 дня за тобой приедет машина. Собирай Вовчика и езжай». Я говорю: «Вовчик, поехали, сынок, поехали». Он плачет, говорит: «Мам, ты езжай, но я не поеду. Ты езжай, потому что ты пропадаешь».
1: Почему он отказался?
0: Видно, улица его тянула, он не мог с улицей расстаться. Я плачу, говорю: «Максим, как я уеду, он останется». Он говорит: «Ты не переживай, ты езжай, сейчас всячески тебе будут препятствия. Если ты сейчас не уедешь, ты пропадешь. Я тебе его привезу, обещаю». И все, я поехала. Я приехала туда, но я ехала, как бы у меня представление было, что это монастырь православный, что это, ну, как бы у меня такое, думаю, ну все, это какое-то заточение там. Но я уже согласилась даже на это, потому что я не видела никакого выхода, никакого смысла уже жить. Приехав туда, я первый же день, первую ночь, я утром проснулась и думаю: «Ого, я спала». И меня ничто внутри не ломало, не крутило, потому что, ну, я так тяжело отходила от водки, с водки на ношу, и как бы, ну, с одного на другое я так мучилась, и сна не было, я поспала. Для меня я так почувствовала эту свободу. Я выходила за дом и говорила: «Господи, вот если ты есть, то пусть мне привезут сына сюда. Вот тогда я увижу, что ты действительно есть». А наш пастырь тем временем говорил: «Как Максим сказал, привезет его сюда? Мы не можем взять с детьми». Я говорю: «Ну как же так? Он мне пообещал». Он говорит: «Мы молимся, чтобы у нас был детский дом, но мы не можем взять, у нас нет пока условий». Но я выходила, плакала и говорила: «Господи, пожалуйста, вот если ты есть, то пусть мне его привезут». У нас были молитвенные служения по вечерам. Я помню, это был понедельник. И одна сестра говорит: «В нашем центре закончился лук. Помолись, пожалуйста, чтобы Бог благословил нас луком». Я думаю: вот интересно, ну, можно же взять деньги и пойти купить лук.
1: А не молиться,
0: да,
1: за него.
0: Да, не молиться за него. Думаю, ну ладно, чтобы она отстала, я-то помолюсь. Я помолилась. Я через неделю уже была поваром в репцентре. Там у нас около 60 человек. Я уже была поваром. И как бы я почувствовала, что это моя семья, это мой дом. Но все равно я как бы ждала, что вот Бог, чтобы он, ну, что-то мне показал, что он есть на самом деле, что действительно это Бог. И получается, открывается окно, и мой пастырь Григорий говорит: «Выходи, Лена, на улицу». Я выхожу, мне привезли сына, и он сидел на полтонне лука. Я такая: «Господи, наверное, ты точно есть».
1: Сразу на две нужды.
0: Да, и сразу. Лук, вот это сын. Было для меня такое свидетельство. И я говорю: «Господи, ну вот все-таки, если ты есть, то я хочу еще. Вот у меня с братом брат сидит, я хочу, чтобы с ним как-то связь. Я хочу у бабушки попросить прощения, чтобы она меня простила за все».
1: То есть в душе уже зародилась вера.
0: Да.
1: Дорогие радиослушатели, мы совсем ненадолго прервем нашу беседу, и для вас прозвучит в эфире песня.

0: Друзья, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Итак, сразу ответ на две нужды: приезд сына и пополнение запасов кухонных.
1: Но как бы это вам...
0: Он стал живой Бог или это так вот пробы были первые?
1: Это первые пробы были. Я все-таки, мне этого мало было. Я говорю, вот, Господи, вот это, и Бог так отвечал на мои молитвы. Бабушка, мне разрешили позвонить, и я позвонила бабушке, попросила прощения, она мне прислала письмо, она так порадовалась. Мне брат с зоны прислал письмо, мы начали общение с братом по письмам, и как бы я видела Божью руку надо мной. И прошел все-таки какой-то момент, месяца два, у нас срок реабилитации 1 год. В реп-центре. И прошло месяца два уже, и я вышла такая, говорю, Господи, ну кто придумал 2 года? По-моему, 2 месяцев достаточно. У меня там есть квартира, у меня есть там мебель, я сейчас выйду, мозги трезвы. Все равно еще как бы такое было, ну, веры не было еще таковой. И я такая думаю, ну вот, поеду уже домой, ну хватит мне, Господи, ну кто придумал год? Я днем легла отдохнуть, думаю, завтра утром я скажу пастырю, что я уезжаю. Тем временем Вова уже пошел в школу, я думаю, ну ничего, я его оставлю пока тут, устроюсь, а потом я его заберу. Даже такие мысли мне пришли.
0: Он жил с тобой в реп-центре и ходил в местную школу?
1: Да, в местную школу, он там местная школа, да, у пастыря 4 усыновленных детей, и он с одним из них, Сашей, он ходил в школу. И я легла отдохнуть, пришел наш пастырь, будет меня и говорит, Лен, ты только не волнуйся. Я говорю, что такое, Вова сбежал или он что-то натворил? Он, да нет, говорит. Позвонили из Кропоткина, у тебя сгорела квартира. Я говорю, как сгорела? Я же собралась ехать домой. Он говорит, ну ты подумай. И вот так Бог меня остановил. Я не знаю, от чего, но от чего-то ужасного. В этот момент у меня появился страх. Я задумалась. Думаю, для меня столько сделали эти люди, это моя семья. А ведь Бог расположил сердце Гриши, чтобы начать брать с детьми. Было молитвенное служение у них, и они молились за детский дом, и он остановился и говорит, мы молимся за детский дом, а вот этот ребенок нуждается, чтобы мы его взяли, и неужели мы его не возьмем? Так, может быть, говорит, у нас начнутся продвижения. И Вовчик, он был первый ребенок, ну, с кем взяли. И он был, он как бы, можно сказать, вместе со мной проходил реабилитацию. Вовчик туда, его туда с братьями уложат, туда уложат. В школу он ходил, но, конечно, он был как зверёныш такой, знаете, такой ожесточенный. Улица, ему не хватало этой свободы, а там правила, распорядок, уроки. Ему этого не хватало, и я переживала, чтобы он не убежал. А он переживал в этот момент, чтобы не ушла я, потому что он видел, как я мучаюсь, страдаю. Бывало, он замечал каждое мое настроение, он подходил. «Мам, у тебя все нормально?» Я говорю, «Нормально, а что?» Он, «Ты точно никуда не собираешься?» Он переживал, что я уйду.
0: И, может быть, во многом он из-за тебя там сидел?
1: Да, во многом он сидел. Конец моей реабилитации уже подходил. Я написала, сами родственники у меня во Владивостоке.
0: Извини, Леночка, все равно давай немножко вернемся. Реабилитация, чуть-чуть расскажи, что происходило, что за реабилитация, чем вы занимались?
1: Чем мы занимались?
0: В нескольких словах.
1: Реабилитационный центр, у нас около 60 человек, 2 фермы, хозяйство, 1 птичник и дом, где жила основная масса людей. Женщин было у нас мало, 10 человек, комната рассчитана у нас на 10 человек. Мы по утрам, естественно, молитва, слово читали, изучали Божье слово. Потом труд у нас, работы какие-то. Я в основном была на кухне. Я так интересно, Бог меня вел, что не каждая реабилитантка, вот так вот Господь вел меня, что я была поваром. Через какое-то время меня, еще будучи реабилитанткой, старшей на кухне, потом старшей, уже полгода реабилитации я прошла нашу старшую служителя, она попадала часто в больницу, и меня оставляли за старшую с сестрами. И я видела тоже, что это Бог меня ведет. Ну, как бы такого не было там раньше. Пройдя реабилитацию, человек едет домой на 10 дней, отпуск. И он молится и думает, он смотрит, присматривается, хочет ли он вернуться в мир, или он желает. Есть побуждение вернуться и служить такими, какими мы были раньше.
0: И вам оставляют возможность, если ты не чувствуешь себя уверенно, вернуться?
1: Да. И как бы уже подходил этот момент и у меня, и я тоже молилась за то, что думаю, Господи, ты мне покажи, мне возвращаться или же мне вернуться служить в монастырь. Ко мне приехала с Владивостока сестра, уже конец реабилитации. Я тоже видела, что это Бог их привел для своей славы. Это было воскресенье, лето. Мы приехали со служения, вышли с автобуса. Все ребята одеты, беленькие одежды, девочки такие все красивые. И они встали, так и рот открыли и говорят, это что, все бывшие наркоманы и алкоголики? Да не может такого быть. Мы говорим, вот так вот. Вот так Бог дает свободу. Но это было для меня тоже как бы испытание. Они меня звали к себе. Они говорят, вот мы тебя заберем. Там вся родня, поехали. Что ты тут будешь делать? Я говорю, вы знаете, вот написано в уставе год. И я больше не тронусь с места. У меня уже сгорела один раз квартира.
0: Страх Божий стал проявляться.
1: Страх у меня такой был. Но по-человечески, конечно, меня и тянуло в мир. Меня тянуло как бы не то, что вернуться к старому образу жизни, а немножко мне...
0: Ну, свободы не хватало.
1: Свободы, да, не хватало. И я помню тоже один момент уже перед реабилитацией, перед концом реабилитации я заболела. Просто вот так ни с чего. И я точно так же, как я дома лежала, когда отходила от водки, вот точно так мне было плохо, еще хуже. И я помню... Уже на второй день я взмолилась, говорю, Господи, прости меня за эти мысли, которые меня посещают, вернуться обратно. Я понимала, что Бог мне показал, ты что забыла, откуда я тебя вытащил. И я думаю, Господи, все, я вернусь тебе служить. Я поехала в отпуск, мы с Вовчиком поехали. Вот 7 ноября, 2 года, как я покаялась за все свои грехи, как я приняла Иисуса в свое сердце, и я так благодарна Ему за то, что мой Сын рядом со мной. Что вот дальше, когда я приехала с отпуска, у меня же брат, ну, сидит в тюрьме, естественно, я за него молюсь, и я верю, что Бог сказал, что спасешься ты, спасется дом твой. Я верю, что у меня и брат придет время, когда и брат придет к Богу, когда он обратится, он поймет, что есть другая жизнь. И у нас было 6-летие нашего праздника, реп-центра. Праздник такой был.
0: Со дня, 6 лет со дня
1: основания. Со дня основания, да. И, а моего брата, он сидит на той зоне, куда ну, не заходят и не проповедуют. И тут наступил момент, что его перевозят с этой зоны. У него была туберкулема, его перевозят на больничку, делают операцию, перевозят еще на другую зону, где заходят братья из Некрасовки, со Слабинска. И как бы этот праздник, я так думаю, ну, думаю, Господи, вот такая возможность, чтобы приехали эти братья к нам в реабилитационный центр, чтобы я познакомилась с пастырем, который заходит в зону к моему брату. Такая возможность. И я начала нашего пастыря уговаривать. Григорий Иванович, ну, пожалуйста, давай мы устроим праздник. Он говорит, ну, ты понимаешь, мы устроим, пригласим одних братьев, другие центры обидятся. А это же не такая дата. Мы делали 5-летие, праздник большой. Я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, да вы устанете, вас так мало сестер, и уготовить устаете. Я говорю, да я буду день и ночь готовить на этот праздник. И наступил этот день, мы пригласили. Это было тоже так интересно. Я говорю, Григорий Иванович, от каждого реп-центра по 2 человека. И начали с реп-центров звонить и говорит, а можно с нашего центра 8 приедут, а можно с нашего 6. И так приехало около 150 человек. Такой праздник был, и я ждала братьев с Некрасовки, Олега, пастыря, который заходит в зону. А мне говорят, он не приехал. Вот Николай.
0: Ты практически все ради этого делала, чтобы с ним встретиться,
1: да,
0: с Олегом.
1: Да. И говорит, вот Николай, обратись к нему. Ну, я так обратила, думаю, пойду, а что же делать? Какая разница, тоже же помощник его. Я говорю, вот так и так у вас там, вы на зону заходите, а мне брат сидит. Он говорит, ну, неси. Неси, говорит, данные своего брата, что ты там хочешь ему передать. А этот брат, Николай, он, когда освободился, он приезжал к нам один раз.
0: Ты немножко уточняй, брат Николай, брат во Христе.
1: Брат
0: потому
1: во
0: что
1: Христе,
0: слушатели,
1: да,
0: могут,
1: да,
0: и понять, кто твой брат.
1: Брат во Христе, Николай, он приезжал к нам один раз в наш центр. У него тоже интересная такая судьба. И он приезжал и просил, чтобы мы молились за восстановление его семьи. И мне вот так вот легло на сердце, и я начала молиться за его семью. И мне стало интересно узнать, как там продвигаются дела в его семье, как с его женой, ребенком. И представляете, я спрашиваю у него, он мне говорит, ну, с сыном наладились отношения отличные, а с женой мы развелись, и все. Он пообещал, что зайдут к моему брату, и потом позвонят. И вот на следующий день он позвонил мне, мы пообщались, поговорили. И вот так Бог подвел нас друг к другу. Это мой муж, сейчас он мой муж Николай.
0: Николай.
1: Да, он недавно у нас была свадьба, и Бог нас так благословил. Вообще мы тоже, ну, так счастливы, что мы 8 месяцев общались, молились друг за друга. И
0: ты не сразу поняла, что это он, что-то, твой мужчина?
1: Ну, что-то внутри в тот момент, когда он мне сказал, иди принеси адрес, у меня произошло что-то. Я начала нервничать так, переживать что-то. Мне девочки говорят, что с тобой, успокойся. Я говорю, не знаю, что у меня все дрожит, все что-то не то говорю. И вот так вот нас Бог подвел друг к другу. Такая свадьба была. О таком я и не мечтала. Только Бог вот мог так вот нас чудным образом. У нас на свадьбе столько людей было с разных городов. Все бывшие наркоманы, алкоголики. Это настолько было... Ну, и даже у меня слов нету.
0: Леночка, я тебя поздравляю сейчас. Я думаю, поздравлю еще раз. И с твоего позволения еще раз мы ненадолго прервемся, и снова в эфире прозвучит песня для наших радиослушателей.

0: Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Лена Титарь. Ты совершенно восхищена, свадьба была прекрасная. Но я думаю, что вопрос не в том, какая была свадьба, а ты просто чувствовала всем сердцем, что это твой человек.
1: Да, вот именно, что мы всего немножко, да, живем вместе, а такое чувство, как будто мы знали друг друга давным-давно, мы как бы... Мы совершенно два разных человека, но мы понимаем друг друга. И это вот именно это та любовь, Божья любовь. Вот именно. Я переживала, конечно, каковы будут их отношения с сыном, с Вовой, потому что, ну, он немножко где-то еще бывает вспыльчивый, там вот на улице рос. Но я хотела бы еще рассказать один момент, когда мы были... Конец моей реабилитации, все-таки пастыря усыновленный мальчик, он рос на улице, и Вова улица, и наступил момент, они не вернулись со школы. Они убежали, продали Вован телефон и поехали к Вованому папе. Поехали, их не было день-два, мы переживали, мы молились. Ну, я верила, что он вернется. Думаю, пускай он узнает, пусть он увидит, нужен ли он там. Просто, ну, как бы удержать, но я не могла его, пока он сам не поймет.
0: А вы что-то знали об этом побеге? Ты была спокойна, что он именно к отцу уехал?
1: Или... Я почему-то вот была спокойна, что он именно туда поехал. Мы, естественно, позвонили всем, кто что узнает, чтобы нам перезвонили. И на третий день уже мы вызвали милицию, мы написали заявление, и в этот момент звонит пастыря жена, как раз она заходила в подъезд 11:30 ночи, приехала с милицией, и говорит, они сидят в подъезде и боятся заходить.
0: Сами вернулись?
1: Сами вернулись. Он поехал, он посмотрел, что он там не нужен. Он переживал также в этот момент, что все, что я могу уйти из-за него, что я могу сорваться. У него тоже этот страх, это потом он уже рассказывал.
0: Но это самое лучшее, что могло произойти, он убедился сам.
1: Да.
0: Его никто насильно не удерживал.
1: И,
0: да?
1: Вы знаете, они ночевали одну ночь на улице, замерзли там. И у нас в реабилитационном центре также с детьми есть детский служитель, который проводит там собрания, они общаются, мультики смотрят. И мне детский служитель рассказывал, Рома говорит, ты знаешь, Лен, после этого побега Вовчик говорит, так начал молиться за бездомных детей, о том, чтобы у них была крыша над головой, о том, чтобы их усыновляли, удочеряли. Говорит, вот именно он пережил вот эту ночь, и вот это вот его подтолкнуло на то, что он немножко по-другому стал смотреть. Сейчас вот он у нас находится здесь, в Подмосковье, ну, в реабилитационном центре. Он вчера там целый день пробыл, ему там нравится, он там общается с братьями, с сёстрами. Даже
0: он в гостях там?
1: Да.
0: А я добавлю, с твоего позволения, что Лена со своим мужем Николаем сейчас приехали в Москву, получив эту поездку как подарок от братьев церкви в Краснодаре. После своей свадьбы,
1: да? Северной Осетии.
0: И Северной Осетии уже.
1: Это подарок
0: там,
1: от Северной.
0: От Северной.
1: Даже можно сказать, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
0: То есть из Краснодарского края вы уехали в Северную Осетию,
1: да,
0: на служение, и там братья вам подарили эту поездку
1: в Москву.
0: В Москву,
1: да,
0: вместе с сыном.
1: Да, чтобы мы посмотрели другие реабилитационные центры, Москву посмотрели. И вот такая возможность. И вот сын сейчас, он там тоже с братьями, сестрами во Христе. Он общается там и так шутит даже, что он останется на реабилитацию.
0: Сколько сейчас ему лет?
1: Ему вот будет 15. Ну, я скажу, с этого времени у него и продвигается и в школе учеба, и как бы у него есть желание научиться играть на гитаре, петь. Это, слава Богу.
0: Ну, я верю, что вы будете друзьями. Лена очень молодая. Она выглядит очень молодо, но она сказала в начале своего свидетельства, что сына родила в 16 лет.
1: 16 лет, да. Мне сейчас 31 год.
0: Да, очень сложно представить тебя сыном 15-летним, но слава Богу за все. Вы будете друзьями, твой муж новый, твой сын, и ты, я верю в это. Продолжи свой рассказ. Здесь, в Москве, что вы увидели нового для себя, вот чего там нет в Осетии?
1: Ну, Осетия, она, ну, как бы сказать, можно... Ну, Москва есть Москва, я немножечко... увидела другие реабилитационные центры немножко. Ну, как бы я была в одном центре, муж в другом. И у нас как бы представление такое, что наш лучше все равно, да, вот где я был, там лучше. А я немножко посмотрела, как работают наши братья во Христе в таком же служении, так как, ну, и нам предстоит тоже. Мы с мужем, ну, после свадьбы даже еще, можно сказать, перед свадьбой, нас пригласили трудиться, служить бывшим, ну, служить наркоманам, алкоголикам.
0: Бывшим зависимым.
1: Да, бывшим зависимым, таким, какими мы были, так как мой муж был помощником пастыря. И мы сделали этот выбор, мы решили посвятить жизнь служению этому. Я как его помощница, как мужа помощница буду, а муж руководителем центра. И просто это милость Божья, что вот мы спасены, и мы должны помогать в спасении другим, тем, кто нуждается в этом. Потому что многие, кто-то слышит о спасении, но не принимает. Вот я, например, не принимала это года полтора-два. Я просто отталкивала, и это отпихивала, пока я... Ну, пока я уже не нахлебалась совсем, наверное.
0: И как ты сейчас слышишь слова вот того парня со двора Максима? Как ты сейчас понимаешь, что он так настойчиво говорил вам?
1: Это Бог через него говорил.
0: И вы намерены
1: стучался, с мужем
0: тоже говорить к людям, которые отталкивают и которые не хотят сегодня слышать?
1: Конечно.
0: Тоже.
1: Все равно семечко будет посеяно, и когда человек останется один, ему будет плохо. Может быть, не может быть, а... Он вспомнит эти слова.
0: Как говорил апостол Павел, да, мы сеем, а что из этого вырастет, мы не знаем. Это будет взращивать
1: Бог.
0: Бог. Леночка, конечно, я хочу очень, чтобы ты обратилась сейчас к людям, находящимся вот на таком раздорожье. К людям, которых, может быть, каким-то путем заманили в реп-центр. Родственники, может быть, чем-то обольстили там, поезжай. Скажи сейчас в эфире, что бы ты хотела им пожелать, тем, которым трудно сейчас сделать выбор?
1: Конечно, я хотела бы просто сказать, что сделать этот шаг, этот выбор, это очень тяжело, да, кого-то манит такая жизнь, и они считают, что они еще не такие уж и падшие люди, что у них еще все нормально, но поверьте, я пыталась своими силами бороться, но я понимала, что я не могу, и я нашла, кто мне может помочь. Мне помог Иисус Христос. Я получила полную свободу. Конечно, я хотела бы сейчас и даже обратиться к тем, кто только приехал в реабилитационные центры, кого посещают мысли, что можно уйти и развернуться, и у меня будет все нормально, я уже окреп. Это обман. Это все обман. Опять возвращаешься туда же. И слава Богу, что Бог меня остановил именно моей квартирой сгоревшей.
0: А что является действительно признаком, что ты уже готов, что ты спасен? Ты можешь как-то охарактеризовать это состояние духовное? Что может являться вот признаком, что действительно ты можешь выйти вот в этот злой мир, который затягивает? Вот в твоей жизни как это было?
1: Ну, у меня немножко по-другому как бы получилось. У меня получилось, я служила... У меня семья, сразу свадьба, и мы приехали служить. Но это будет мир в сердце. Угу. Бог тебе покажет обязательно, что ты уже готов, что надо идти служить другим. Угу. Это будет, ну, я даже не знаю, как
0: сказать. Вместо искушений в сердце будет, наверное, что-то другое.
1: Бог даст эту силу бороться с искушениями.
0: Просто будет очень сильная, я думаю, ценность новая, которая очень сильно перевесит.
1: Конечно, никогда не нужно, ну вот я всегда молюсь и говорю, Господи, не дай забыть, откуда ты меня вытащил. Просто будет страх вернуться в это болото. Вот. И мне просто даже страшно вспоминать. Вот, слава Богу, что я попала именно в этот реабилитационный центр. Я спасена, мой сын рядом. Его бы ждала колония.
0: Слава Богу! И я благодарю всех слушателей, которые сегодня слушали нашу программу, и верю, что Бог заронит вот это вот зернышко в сердце, может быть, даже одного человека, которого Бог сегодня предусмотрел ко спасению. И наша передача подошла к концу. Я хочу попрощаться с нашими радиослушателями и хочу предоставить эту возможность Лене.
1: Я хочу попрощаться с вами. Спасибо тем, кто слушал. И, конечно, хотелось бы, чтобы для кого-то это свидетельство подтолкнуло кого-то это свидетельство к этому шагу.
0: К принятию решения.
1: К принятию этого решения. Сделать правильный выбор.
0: И название нашей программы – «Не случайное выбор». Каждому человеку в жизни приходится делать выбор, так как пришлось это сделать Лене Титарь из Северной Осетии. А мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия

Славия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть — гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает доброе знание, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого — расстройство. Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых — не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных — благоугодна ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого, а идущего путем правды он — любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподня и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знание, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу.
Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепи. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдой. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый
замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумный.

Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей — брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него
быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Глава 20. Вино глумливо, секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом — и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека — кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли, правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. «Дурно, дурно!» — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его,
так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, но после рот его наполнится дресвой. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Глава 21. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, и всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как подвергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху — сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук —
в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружи с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою.
Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря,
и как спящий наверху мачты, и скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением, но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христово. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Дитем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божия. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла веру это чудесное известие, она познала, что имеет во чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа – лучше всего объясняется тем, что Он – вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас». Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе силы здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание, и жажду, и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой, небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из третьего стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять. И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов. Но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр. И мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр. И потому не думай даже, что нет другим до тебя дел. Кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой, и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.

0: 14 сентября – день рождения у жительницы Детмольда Катарины Классен, и для нее звучат следующие пожелания. «Пусть Господь всегда пребудет с тобой и в радостях, и в трудностях. Пусть продлит свою милость и благодать в твоей жизни и прибавит к твоей новой жизненной дате еще много счастливых и радостных дней и лет жизни». Вот и еще один год позади. И просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословения. Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
0: Псалом 30, стих 25. «Твой день сегодня, Катя, день рождения, так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч? Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж. И дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль. Душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело. Господь и Бог тебя храни.
1: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классен, называется «Господи, возьми меня за руку».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 6 десятков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает, и еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, шесть десятков уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем мы мудрости, чтобы с Богом решались трудности. Обнимаем тебя, дорогая Лариса, добра и долголетия желаем, еще раз от души мы поздравляем и молим Господа, благослови. Лариса, тебя Он хранит и лелеет, ты Его драгоценный сосуд, но когда лишь окончатся годы земные, нас в объятия примет любовь. В день рождения желают блестящего, ну а мы пожелать хотим верности – и однажды дойти до вечности, не сокровища здесь проходящего, но богатство сдержать во Христе.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
0: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

0: Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночи ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь. Но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней. Так будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Ленинградки.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Она была настолько поглощена книгой, что ей показалось, будто она действительно жила в том великом греческом городе, о котором читала. Вдруг ее поразила мысль о том, что при помощи мысли она может путешествовать по всему миру, подобно любому другому человеку, и это чудо заставило ее чувствовать себя бодрее, чем когда-либо. «Даже если я не могу видеть, как другие люди», — говорила она Ане, «я могу представлять все эти страны и людей и видеть их глазами моего воображения». Анну глубоко взволновали ее рассуждения. Она понимала, что мысли ее воспитанницы теперь повернулись от нее самой к другим людям, в огромный, преисполненный интереса мир. «Придет день, когда я буду действительно путешествовать», — твердо заявила девочка. «Наверное, будешь», — ответила Анна, в глубине души думая о том, что это ее не удивляет. В возрасте 13 лет в жизни Елены произошло событие, которое помогло ей еще больше прочувствовать и восхититься окружающими ее чудесами мира. Весной 1893 года она и Анна отправились на север, намереваясь провести там каникулы. В Вашингтоне они много раз виделись со старым другом Елены, знаменитым доктором Беллом. С тех пор, как она шестилетней девчушкой впервые приехала к нему по причине глухоты, он следил за ней с особым интересом. Теперь они вместе планировали поездку к одному из прекрасных мест на Земле – Ниагарскому водопаду. Стоя около Ниагары, Елена почувствовала благоговейный страх. Она едва ли могла поверить, что у ее ног бегущая и падающая вниз вода. И хотя девочка не могла ни видеть, ни слышать, но все же чувствовала гул воды по вибрации воздуха, дрожанию земли и трепетала от грандиозности этой огромной силы. Чтобы быть поближе к маленьким и большим водоворотам у подножия водопада, они спустились лифтом вниз и пошли по замечательному висячему мосту, расположенному высоко над бурлящей водой. Стоя в присутствии такого великолепия, Елена и не предполагала, что один английский путешественник скажет: «Соединенные Штаты владеют двумя чудесами света – Еленой Келлер и Ниагарским водопадом». Чувство, которое она пережила в день посещения великого чуда природы, запомнилось ей на всю жизнь. Вскоре после этого Елена посетила Всемирную выставку в Чикаго. Там она познакомилась с некоторыми из чудес науки, искусства и индустрии. В течение трех незабываемых недель они ходили на выставку. Доктор Белл объяснял ей основные экспонаты, и девочка получала истинное удовольствие от новинок, с которыми она там встретилась. Для нее это была одна долгая, полная открытий дорога. День за днем, кончиками пальцев, она встречалась с новыми чудесами. Как особую привилегию, президент выставки дал ей разрешение прикоснуться к экспонатам и некоторые из них подержать в руках. На Восточном базаре Елена узнавала Индию, знакомую по книгам, в предметах антиквариата. Земля Египта ожила под ее пальцами в то время, как она ощущала в своих руках модель Каира с его мечетями и длинными караванами верблюдов. В другой раз девочка посетила корабль викингов. Но лучше всего, думала она, была модель корабля Санта-Мария. На этом корабле плавал Колумб. Капитан показал ей каюту Колумба и рабочий стол с песочными часами, которыми пользовался сам великий первооткрыватель. все очаровывало Елену. Во всяком случае, такие предметы красоты, как французские и японские изделия из бронзы, словно оживающие при ее прикосновении, или такие чудеса изобретения, как телефон. Доктор Белл позволил ей подержать аппарат, пока объяснял в ее другой руке, как он работает и как один человек может слышать голос другого на расстоянии. За те 3 недели, которые они провели на выставке, Елена значительно повзрослела. Она соприкоснулась с реальной жизнью и нашла ее даже более волнующей, чем волшебные сказки в детстве. Благодаря экспонатам она совершила воображаемое путешествие по всему миру. Чувствуя под своими пальцами чудеса человеческой изобретательности, трудолюбия и мастерства, она заинтересовалась, прониклась значимостью повседневной работы людей. После закрытия выставки один из друзей прислал Елене сувенир – маленький щит, напоминающий о Колумбе. Это был намек на то, что она тоже совершала открытие. Поначалу Елену заинтересовало, что бы это могло значить. «Пожалуйста, объясните, почему я первооткрыватель?» – писала она в ответ. Елена до конца не осознавала, насколько распространилась о ней слава первооткрывателя. Ни один слепо-глухонемой не сделал до нее столько открытий в том, как вести нормальный, здоровый образ жизни. Как в Америке, так и в Европе общественность следила за ее прогрессом с величайшим интересом и восхищением. Мистер Анагнос, преподаватель школы для слепых, говорил о ней как о 8-м чуде света. И во время своих визитов в Европу распространял вести о ее достижениях. Одно из замечательных писем Елены он читал для королевы Греции. Имя девочки уже было хорошо известно английской королеве Виктории, спрашивавшей о ней у епископа Филлипса Брукса, представленного королеве в Лондоне. Многие американцы, ведущие деятели мирового искусства и литературы, считали своей обязанностью познакомиться с нею. После доктора Белла одним из лучших друзей Елены был писатель-юморист Марк Твен, с которым она познакомилась на одном из светских вечеров. Своим друзьям он говорил, что, по его мнению, 2 наиболее замечательные личности XIX века – это Наполеон и Елена Келлер. Анна Салливан весьма благоразумно заботилась о Елене и предохраняла ее от избалованности обществом, ведь девочка привлекала к себе всеобщее внимание. Она знала, что для ее подопечной было полезно встречаться с различными людьми, потому что она не должна вырасти книжным червем, иначе какую пользу она принесет миру? Елена ничуть не смущалась и не стеснялась общества. Писатели и актеры, художники и поэты, политики и государственные деятели входили в число тех, с кем она встречалась в раннем возрасте. Елена обладала удивительной способностью легко контактировать с людьми, заставляя их при этом чувствовать себя лучше и смелее. И это было одним из наиболее заметных знаков духовного роста этой веселой, беззаботно смелой, слепо-глухонемой девочки. Неудивительно, что, подобно Колумбу, ее называли первооткрывателем нового мира. Фактически, она открывала новый мир надежды для других таких же слепых, глухих людей, как и она сама. Но у них, в отличие от Елены, не было человека, подобного Анне Салливан, кто освободил бы их от тишины и мрака. Глава 5. Начинаются приключения. Когда Елена начала преодолевать темноту, она много думала над тем, чем она может быть полезна миру. Благодаря энергичной и мудрой Анне Салливан, Божья любовь лучом света явилась к ней сквозь мрак. Теперь она стремилась стать такой же твердой, поддерживающей рукой для остальных слепых и глухих людей. И это стремление побуждало ее на свершение великих дел. Все началось с Томми Стрингера. Когда Елена услышала о нем, Из чувства товарищества ей сразу же захотелось ему помочь. Томми ослеп, потерял слух и речь в возрасте 4 лет. Его мать умерла, а отец был слишком беден, чтобы заботиться о нем. Ребенка отправили в детский приют. «Если бы ему удалось поступить в школу для слепых в Бостоне», – волновалась Елена. «Тогда его могли бы выучить, и он снова стал бы веселым и счастливым ребенком». «Да», – соглашалась Анна, – «но на это потребовалось бы много денег. А отец Томми слишком беден, чтобы позаботиться о нем даже дома». «Мы как-нибудь раздобудем денег», – сразу же ответила Елена. И она решительно взялась за дело. Анна уже знала, если ее ученица намеревалась что-либо сделать, она и горы сдвинет, появись они на ее пути. Ничто не должно помешать учиться Томми. Елена была уверена, что Бог хочет, чтобы Томми получил образование. Он покажет Елене, как она может помочь мальчику. И Бог показал. Так получилось, что подлинное горе, которое она пережила, обернулось пользой неожиданным способом. Люди заинтересовались Томми Стрингером. Произошло это так. У Елены при несчастном случае погибла любимая собака Лайнес. Девочка была убита горем. Она так горячо была привязана к своей преданной собаке. Елене казалось, что она потеряла друга. Желая выразить сочувствие, ее друзья начали собирать деньги на покупку другой собаки. Елена думала о том, какими добрыми они были. И вдруг у нее появилась идея. Пусть эти деньги пойдут на обучение Томми в школе для слепых детей. Со всей страстностью писать письма, кстати, очень хорошие письма, она писала всем своим друзьям, спрашивая их, не могут ли они вместо покупки собаки использовать свои подарки по другому назначению. Весной Елена с Анной забрали Томми жить к себе. В своих письмах девочка говорила о том, как счастлива была бы она, если бы к следующей весне этот беспомощный и одинокий маленький мальчик мог поступить в школу и обрести там свет и счастье, которые в свое время, выучившись, обрела она. Когда распространилась новость о том, как Елена хочет распорядиться деньгами, воображение людей пришло в движение. Подарки прямо-таки сыпались, поступая из разных районов Америки и Англии. Старые друзья девочки, епископ Брукс и доктор Белл, поддержали ее в этом стремлении. Даже английский художник Милайс послал пожертвование и таким образом внес свою лепту. В ответ на посланные в газеты письма Елены также начало приходить множество щедрых подношений. Вскоре собрали достаточно денег для оплаты за обучение Томми. Весной того же года 5-летнего мальчика приняли в подготовительный класс Бостонской школы для слепых, как Елена и надеялась. Она испытывала глубокое волнение, ведь это был ее первый опыт того, что можно сделать при помощи денег, когда их начинаешь использовать, помогая людям. Как приятно было слышать об успехах мальчика в конце первого года обучения, даже если вначале он выказывал намного меньше способности к заучиванию, чем к озорству. Следующим шагом, который замышляла Елена, был большой вечер с чаепитием, чтобы на нем провести сбор денег для слепых. В письме к своему другу Марку Твену она попросила его о помощи. Она говорила, что все приглашенные на вечер будут покупать свет. Свет знания и любви для слепых детей, не имеющих друзей. Ей так хорошо запомнилась эта жизнь в темноте до приезда ее учительницы, писала она. Тогда я была подобна маленьким слепым детям, которые ждут поступления в подготовительный класс. В моей душе не было никакого света. Этот прекрасный мир со всем своим солнечным светом и красотой был спрятан от меня. Я никогда и не мечтала об этой красоте. Но моя учительница пришла ко мне и научила мои пальцы пользоваться ключом, открывшим дверь моей мрачной тюрьмы, и освободила мой стесненный дух. Марк Твен с радостью пришел к ней на помощь. Вечер имел огромный успех. Он был организован в большом доме одного великодушного друга. Сбор во время вечера составил более $2000, которые пошли на нужды слепых детей. Елена затеяла нечто более грандиозное, чем сама предполагала. Она завоевала внимание и обратила интерес многих людей к работе со слепыми детьми, испытывая радость, что может решать судьбы и практически служить тем, чьи нужды ей особенно близки и о ком она заботилась. Она никогда не делала ничего наполовину. Елена желала лучшего для тех, кому стремилась помочь. Но она знала, ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, в чем она нуждалась, чтобы делать работу, которую хотела выполнять на земле. Однажды, подобно взрыву бомбы для семьи и друзей, прозвучало ее непреклонное заявление. «Я хочу поступить в колледж». Она догадывалась, какой будет их мгновенная реакция, и поспешила объяснить. «Тогда, когда я получу степень, я докажу, что слепо-глухонемой может получить такое же образование, как и любой другой обыкновенный человек. И чем лучше образована я буду, тем лучше буду подготовлена для работы, которую хочу делать». Люди относились к этому решению скептически и пытались отговорить ее, так как были уверены, что она обречена на разочарование. «Да, но такого никогда не было раньше», было их главным возражением. «Никогда ни один слепо-глухонемой человек не поступал в колледж». Они сами понимали, что довольно неразумно уговаривать ее, используя этот аргумент. Тот факт, что этого никогда не было раньше, не являлся убедительным доводом. «Но остановись и подумай, Елена!» – с добрым намерением убеждал один из ее друзей. «Даже для того, чтобы сдавать вступительные экзамены, тебе понадобятся немецкий, французский и латинский языки, так же, как английская, греческая и римская история. И потом, допустим, тебе это удастся преодолеть. Но дальше этого ты можешь и не надеяться пройти весь курс колледжа. Ты не можешь слушать лекции, ты не в состоянии делать записи, и у тебя нет книг. Какой смысл пытаться делать то, в чем ты наверняка потерпишь неудачу?» Такие друзья, хотя они реально смотрели на жизнь и очень старались помочь, забыли о самом главном. Они забыли о Боге, Его цели и Его силе. Только Анна поддерживала ее решение, храбрая, безрассудно смелая, искренне верившая, что Елена может и будет иметь успех в этом рискованном мероприятии. Все время она обращалась с Еленой как с полноценным человеком, и этим помогала ей найти свое место среди других девочек. Анна совершенно отказывалась думать о слепых как о категории, стоящей в стороне от жизни. Итак, с ее помощью и ободрением Елена шла вперед, занимаясь и готовясь к колледжу. Директор школы для девочек, где Елена училась, говорил, что во время подготовки она смотрит на трудности так просто, как на новые высоты, на которые нужно взобраться. К 19 годам она сдала экзамены и теперь могла идти в колледж. Но понимая, что не сможет работать так же быстро, как другие студенты, она потратила следующий год на усердные занятия с частным учителем. Затем в 1900 году она поступила в Рэдклифф колледж. Наступил момент, которого она с нетерпением ожидала целых 4 года. Девушка поступила на тот же курс, что и все, начав обучение по полной программе в колледже, как и всякий другой студент. Елена не просила ни о каких особых привилегиях или уступках. Она знала, что руководство колледжа на самом деле не хотело, чтобы она там занималась вообще. Но это лишь заставляло ее быть более настойчивой, чем когда-либо в достижении успеха. Елена сильно волновалась, ведь она действительно поступила в колледж, а препятствий было достаточно, чтобы устрашить самого отважного первопроходца. Начать с того, что была огромная трудность с книгами. В то время книг, напечатанных шрифтом для слепых, было мало, и Элине приходилось тратить большие деньги на то, чтобы переписывать учебники на шрифт Брайля или одалживать их из Англии или Германии. Ей пришлось нанять специальную машинистку для того, чтобы та печатала ее работы, и купить машинку для выдавливания алгебры. Все это очень дорого стоило, и единственной для нее возможностью учиться была финансовая помощь ее друзей, особенно Марка Твена. Вместе они собрали деньги на оплату ее обучения в колледже. К тому времени отец Елены умер, и ее семья была не в состоянии финансировать слишком большие затраты на обучение. Затем проблема с лекциями. Ведь нужно было знать, о чем на них говорится. Рядом с ней в классе сидела Анна, быстро повторяя дневные лекции в ее руке. Анне приходилось напрягать свое и без того слабое зрение, чтобы читать своей подопечной книги по философии, истории и экономике и искать слова для нее на латинском, немецком и французском языках, даже если она сама их не понимала. Какую веру им нужно было иметь, чтобы твердо стоять перед такими препятствиями? Елена наслаждалась книгами и учебой, но из-за ее слепоты и глухоты все было намного дольше и сложнее. Методы, которыми ей приходилось пользоваться, превращали большую часть ее работы в весьма утомительное занятие. Временами она чувствовала себя подавленной. Девушка была такой веселой, дружелюбной, а ее физический недостаток часто делал ее одинокой и изолированной от общества. Она стремилась участвовать в общественной жизни колледжа, но ее учеба при таких трудных обстоятельствах не давала ей большой возможности, так как им с Анной приходилось работать далеко за полночь, чтобы идти со всеми в ногу. Часто Елена возвращалась вместе с другими девушками с прогулки или после восхитительного катания на санях зимними вечерами, и затем бралась за тяжелую, однообразную работу без чьей-либо помощи. Метущаяся и раздраженная, она пыталась взять себя в руки, вспоминая о таких мужественных и стойких людях, как Христофор Колумб и Жанна д'Арк, об античных героях Сократе и Одиссее. Всегда в самые трудные моменты она искала прилив мужества в том, что она называла «верой, превратившей ее мрак в свет». Твердое ощущение присутствия Божьей любви подкрепляло ее дух, давая ей силы смело идти вперед. Таким был путь ее побед. В возрасте 20 лет она поступила в Рэдклифф колледж и спустя 4 года получила диплом с отличием. Елена блестяще окончила колледж, будучи единственным слепо-глухонемым человеком, когда-либо учившимся в высшем учебном заведении. Газеты опубликовали новость об успехе, а ее прекрасно написанные экзаменационные листы были отданы на сохранение в Гарвардский музей. Как убедительное доказательство победы над всеми препятствиями, стоявшими на ее пути к получению диплома. Елена Келлер доказала миру, что для человека, имеющего двойной физический недостаток, возможно развиваться так же, как и для любого другого человека. Елена Келлер освещала путь своим последователям. Глава 6. Борьба с мраком. После упорных лет учебы в колледже Елена нуждалась в отдыхе. Она с удовольствием занималась домашним хозяйством с Анной Салливан. Теперь они могли вместе обустраивать свой дом, как им хотелось. Елену всегда привлекала находящаяся на солнечном юге ферма ее отца, где было много домашних животных. Ей нравился старый домик с огородом и фруктовым садом. Когда она выросла, ей ужасно хотелось опять жить на ферме. Теперь у нее появилась такая возможность. С некоторой суммой денег, которую ей дал один из ее друзей, Она и Анна купили маленький старый фермерский домик в селе Рентхем, неподалеку от Бостона. Хотя дом был очень запущен, все же они сумели, немного переделав его, сделать свое жилище привлекательным и уютным. Рядом с ним были сад и большое поле в 7 акров, где мог бегать Физ, пес Елены. Неподалеку также находились сосновая роща и озеро, в котором они могли поплавать. В Рентхеме Елену радовало и то, что теперь у нее был свой собственный кабинет. Он был переделан из бывших 2 кладовых и еще 1 комнаты. На стене она повесила одно из своих самых ценных богатств – барельефный медальон с портретом слепого поэта Гомера. Пальцами она могла проследить выражение его одухотворенного грустного лица, и она исполнялась мужеством при мысли обо всем, что он дал миру, будучи слепым. По всей комнате она разложила на полках библиотеку греческих, латинских, французских и немецких книг, написанных шрифтом Брайля, а также сборники своих любимых американских и английских поэтов. На окне, выходящем на восток, было много растений, за которыми она любила ухаживать. В кабинете была стеклянная дверь, которая выходила к группе сосновых деревьев, где можно было посидеть и подумать о том, что ей хотелось написать.
0: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья! Добрый день, ровесники!
1: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
2: Пойте, дети, с нами! Пойте все Христу! Слава и осанна! Пусть звучит Ему!

0: Жираф. Кто сказал, что мне можно гордиться от того, что я очень высок? С соловьем кто посмеет сравниться, а его-то росточек свершок? У жирафа проблемам есть место. Как питаться, где пить из ручья? А когда я в зверином семействе, все мне кажется, я каланча. Ценно, чем удлиненная шея? И ногам допустим ли почет? Все живое со временем тлеет, а за гордость даст каждый отчет. Дал Всевышний живущим уставы, полагая и меру, и рост. Но несется ли Господу слава? Вот это вопрос.
1: Сегодня, ребята, мне хочется с вами поговорить о гордости и хвастовстве. Многие дети, да и взрослые тоже, очень высокого мнения о себе. Они думают,

0: думают, что они самые умные, самые красивые или же самые деловые. Такие люди любят хвастаться своими успехами, своими знаниями или же своей красотой. Люди эти очень эгоистичны, самолюбивы. Но давайте, ребята, посмотрим, что об этом говорит Библия. В первом послании апостола Петра мы читаем такие слова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А вот в книге притчи Соломоновых написано: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». И теперь, ребята, послушаем стихотворение «Хвастун». Его нам прочитает Настя Волкова.
1: «Хвастун, я все могу, — Андрей сказал, — и нет того, чего б не знал. Могу читать, могу писать, задачи сложные решать, могу красиво рисовать и на рояле поиграть, и на руках могу ходить, машину папину водить, могу я петь, как соловей, бежать, как конь, еще быстрей. Нырять могу так глубоко, мне ничего не тяжело. Да и зверей я не боюсь, со львом, с медведицей сражусь. Все-все могу, и даже печь». Прервала мать Андрея речь: «Сходи, сыночек, в магазин, купи мне хлеба, апельсин, немного масла. Я прошу». «Да что ты, мама, не могу».

0: Гриша был большой хвостун. Если кто из его друзей или членов семьи показывал ему какую-нибудь работу или изобретение, он всегда коротко и с насмешкой отвечал: «Чепуха! Да что тут такого? Каждый может это сделать!» Однажды вечером родители и дети все вместе сидели в комнате. Каждый был занят своим делом. Мама и бабушка подшивали полотенца. Галя и Юра готовили уроки, а отец читал книгу. В комнату вошел Гриша, сел за стол и стал читать. Маленький Юра подошел к нему со своей тетрадочкой и показал, что он нарисовал сегодня в школе. «Скажи, Гриша, хорошо я нарисовал?» «Как по-твоему?»
1: «Чепуха», — ответил Гриша.
0: «И это ты называешь хорошим рисунком? Посмотрел бы ты, как я рисую!» Глубоко опечаленный мальчик отошел и продолжал готовить уроки. Но тут Галя взяла его тетрадь, посмотрела и сказала: «Если бы я могла так рисовать, как ты рисуешь, Юрочка, то была бы очень рада». Гриша вышел во двор, и когда вернулся, то услышал такой разговор: «Как я рада, что я окончила одно полотенце!» — сказала бабушка и отложила оконченную работу в сторону.
1: «Чепуха!» — сказала мама.
0: «Я за это время уже два сделала!»
1: Все с удивлением посмотрели на маму, потому что она с бабушкой так никогда не разговаривала. Бабушка не обратила на это никакого внимания и взялась за другое полотенце.
0: «Папа, посмотри, я решила все свои задачи без единой ошибки!»
1: И девочка показала отцу свою тетрадь.
0: «Чепуха!» — ответил отец. «Если бы ты видела, как я решал задачи, когда ходил в школу!»
1: Галя чуть не расплакалась. Она никогда не слышала таких слов от отца. Но отец нагнулся к ней и что-то шепнул ей на ухо. И она улыбнулась. Некоторое время все молчали. Потом мама снова сказала:
0: «Обратите внимание, как красиво растут наши цветы!»
1: «Чепуха!» — сказала бабушка. «И ты называешь их красивыми? Посмотрела бы ты у Егоровых, там-то цветут цветы целую зиму!»
0: Что такое могло случиться? Что так недружелюбно все относятся друг к другу и хвастаются? — думал Гриша.
1: «Я сегодня взвесился. Мой вес 76 килограммов», — сказал отец.
0: «Чепуха!» — воскликнула мама. «Сергей Степанович весит 101 килограмм, и никто никогда не слышал, чтобы он хвастался своим весом». Все рассмеялись и посмотрели на Гришу. Ему стало понятно, что он является предметом их веселья. Через некоторое время он осмелился и спросил:
1: «Кажется, вы надо мной смеетесь?»
0: «Ну, нельзя сказать, что именно над тобой», — ответил отец. «Но мы хотим убедиться, как это подействует на тебя, если мы все начнем хвастаться. Мы бы еще долго продолжали свою игру, но мама под конец так подшутила, что мы не могли больше выдержать, и все расхохотались. Теперь, дорогой сын, хочу обратить твое внимание на слова Священного Писания. Видел ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». И второе местописание: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Этот урок Гриша усвоил на всю жизнь.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Может быть, ты, мой милый радиослушатель, узнал себя в этой передаче, и Дух Святой обличил тебя? Помни, что Господь хочет освободить тебя от всякой гордости и хвастовства. Попроси Его об этом. А вот этот стишок постарайся выучить наизусть. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Я повторю его еще раз. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Одним из духовных качеств, в котором человечество сегодня особенно нуждается, является внутренний мир. Это то радостное спокойствие и нерушимый мир в сердце, независимый от внешних обстоятельств. Этот внутренний мир является тайной жизни и ищет его буквально каждый человек, будь то сознательно или бессознательно. Практически все человечество стенает в стремлениях и исканиях этого мира. Пророк Исаия говорит: «Мы стонем, как голуби, и ревем, как медведи». В другом месте этого же пророчества сказано: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». И вот в этом выражении дана развязка, то есть указана причина отсутствия внутреннего мира. Нет мира нечестивым, или нет мира живущим в нечестии, в неправде, в грехе, в разладе с Богом. А ведь только Бог является источником этого внутреннего мира. «Два зла сделал народ мой», говорит Господь через пророка Иеремию. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Источник воды живой, источник непрекращающейся подачи, живительной радости, мира и покоя оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, то есть заменили Бога другими источниками и, соответственно, утратили ту живительную влагу, утратили тайну жизни, потеряли внутренний мир. Отвергнув Бога, опустошили сами себя. Вместо Господа пытались заполнить душу наукой, образованием, лучшим образом жизни и многими другими вещами, но остались внутренне пусты, потому что мир наш только в Боге, и приобретается он через Господа нашего Иисуса Христа. Он пришел на эту землю, страдал на кресте Голгофском, умер и воскрес ради нашего с вами искупления. Он есть мир наш, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. А в послании к Колоссянам сказано: «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Креста и земное, и небесное». Да, Христос – наш примиритель. Бог посредством Его примирил с Собою грешников. Важно отметить, что Бог примиряет людей с Собой, а не сам примиряется с людьми. Ибо человечество по своему выбору оставило Бога и поэтому нуждается в возвращении к Нему. Далее выражение «умиротворив кровью креста Его» означает, что кровь Господня, пролитая на кресте, побудит бывших врагов Божьих стать по вере Его друзьями и Его детьми. А в послании к Римлянам, 5 главе, апостол Павел подводит как бы итог нами здесь сказанного. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир с Богом, а стало быть, и мир в сердце. Это радостное спокойствие и нерушимый мир, независимый от внешних обстоятельств, происходящих вокруг нас. Как приятно знать, что и в самую пасмурную и дождливую погоду за облаками светит солнце. Как приятно знать, что в любых бурях жизни, в любых страданиях и переживаниях Господь наш незримо с нами. И именно это знание, эта уверенность наполняет душу миром и радостью. Радость сквозь слезы – это тайна жизни. И поэтому, дорогой слушатель, дорогой друг, ты никогда не познаешь мир с Богом,
мир совести, мир разума, мир души твоей, пока не придешь к подножию креста и с верой обратишься ко Христу. Да, там у подножия креста Христова сокрыта тайна жизни, тайна мира с Богом. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, призывает Христос. Он призывает сегодня и тебя, дорогой друг.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Определение своего места назначения».

Нэнси Демос, женщина, сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы неоднократно говорили, что наше мышление формировалось под влиянием современного феминистского движения, которое много сделало для того, чтобы значительно уменьшить ценность женского служения в доме. Мэри Кессиан в своей прекрасной книге «Евангелие феминисток» ссылается на исследование, проведенное в 1974 году социологом Энн Оукли, которое посвящено теме домашнего хозяйства. Оукли попыталась рассказать о пугающих условиях женского труда с точки зрения статистики. Это очень тяжелая многочасовая работа в изоляции от людей, практически неоплачиваемая, без льгот, компенсаций, пенсии, выходных, праздников и возможности улучшить условия труда. Оукли попыталась доказать, что работа домохозяйки по дому и уход за детьми является эксплуатацией и порабощением. По мнению Оукли, феминистское движение не достигнет своей цели, пока все женщины не осознают, как их угнетают мужчины. Очередная ложь.

Когда Нэнси Демос попросили написать главу для книги, посвященной матерям и дочерям, она так описала жизнь своей мамы. «Моя мама была одной из таких угнетенных женщин. Хотя моя мать и была крайне одаренной женщиной, имевшей возможность выбора, она с радостью отказалась от многообещающей карьеры певицы, чтобы стать помощником, соответственным своему мужу. В 60-е годы, когда женщин убеждали стать независимыми, заниматься собственной карьерой, добиваться признания и самореализации, моя мама исполнила совершенно другую роль. Она подстраивалась под призвание своего мужа. Она не ожидала, что жизнь ее мужа будет вращаться вокруг ее собственных потребностей и интересов, а строила свою жизнь с учетом интересов своего мужа. Важно понимать, что мой отец не требовал от мамы исполнять роль помощницы. Мама не ворчала и не выражала недовольства. Она по-настоящему любила этого мужчину и находила удовольствие в том, чтобы идти рядом с ним по жизни, поддерживая и ободряя его. Мама с радостью выполняла всю работу в нашем очень большом хозяйстве, чтобы дать папе возможность более эффективно исполнять Божью волю. Многие современные женщины расценили бы такую жизнь как угнетение, но моя мама вовсе не выглядела униженной и оскорбленной. Напротив, отец высоко ценил и лелеял помощницу, которую Бог подарил ему, и радовался, видя, как умножаются данные ей Богом способности и таланты. Истина заключается в том, что мы уподобляемся Иисусу, служа Ему или окружающим. Нет призвания выше, чем призвание слуги. В женщине, о которой повествуется в 31 главе книги притчей, меня больше всего поражает то, что она абсолютно не эгоистична. Она не стремится к самовыражению, не заинтересована в собственной карьере, личном банковском счете, благодарности или славе. Напротив, она как будто совсем не думает о собственных интересах или нуждах. Вместо этого она заботится о потребностях своего мужа и детей, а также людей, живущих рядом. Поначалу кто-то может согласиться с выводом Энн Оукли, будто домохозяйки – несчастные, угнетенные существа. Но посмотрите на эту женщину. В книге притчи 31 главе еще раз. Она хорошо одета. В 22 стих. В ее доме достаточно пищи и есть чем поделиться с другими. 15 и 20 стихи. Она эмоционально стабильна и свободна от страха перед будущим. Стихи 21 и 25. Ее муж без ума от нее. Он верен ей. Он считает, что она одна из миллиона. Он говорит ей об этом и хвалится женой перед друзьями. Стихи 11, 28, 29, 31. Ее дети почитают и хвалят ее. Стих 28. Что-то не похоже она на угнетенную женщину. Какая женщина не была бы счастлива получить такую же награду за свои труды? Но как она добилась этого? Она не настаивала на том, чтобы ее муж засучил рукава и включился в домашние дела. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы мужья помогали женам по дому. Она выбрала путь служения, и ее приоритетом на первом месте – Бог, на втором – удовлетворение потребностей близких. Большинство из нас, женщин, по природе стремятся к переменам. Если нас что-то не устраивает, мы считаем своим долгом это исправить. Если нас кто-то не устраивает, то мы должны изменить его или ее. Этот инстинкт кажется почти непреодолимым, особенно когда речь идет о тех, кто живет с нами под одной крышей. Но если мы думаем, что менять окружающих – наша обязанность, то неизбежно будем разочаровываться и конфликтовать.
В этом отношении мне очень нравится пример Марии, матери Иисуса. К ней пришел ангел и объявил, что скоро она станет матерью Мессии. Событие само по себе совершенно невероятное. Когда она рассказала о происшедшем Иосифу, он сначала не поверил ей, ведь он-то не видел ангела. Иосиф сделал разумный вывод. Она была ему неверна. Мы не находим в Библии ни одного упоминания о том, чтобы Мария пыталась заставить Иосифа поверить в слова Божьи. Вместо этого она ждала, когда Бог сам обратится к ее мужу, что потом и произошло. Когда ангел явился Иосифу, тот поверил ему и повел себя правильно. Мария умела сохранять истину в своем сердце и размышлять о ней. Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Она могла позволить себе ждать и оставаться спокойной, потому что знала, что Бог силен, и верила, что Он воплотит свой замысел в жизни ее семьи. Одна женщина, которую я не видела почти 17 лет, недавно на свадьбе наших общих друзей подошла ко мне и сказала: «Ты спасла мой брак!» Я попросила ее напомнить, что случилось. Она рассказала, как 17 лет назад поделилась со мной тревогой о духовном состоянии мужа. «Ты сказала мне, что менять мужа не мое дело, а Божье, и что я должна поговорить с ним, а потом отойти в сторону и позволить Богу сделать все остальное». Она продолжала: «Я прислушалась к твоему совету и все эти годы делилась своим опытом со своими знакомыми». Дальше она рассказала мне, каких трудов ей стоило ждать, когда Бог начнет менять ее мужа. В течение 16 долгих лет она молилась и ждала, не видя никакого подтверждения того, что Бог услышал ее молитвы или собирается ответить на них. Хотя муж и считал себя христианином, жена сомневалась в том, что он действительно уверовал в Бога, потому что не видела ни духовной жажды, ни плодов. Затем, неожиданно, спустя долгие годы, Дух зажег свет в сердце мужа и полностью изменил его. Он словно вышел из комы. Безо всякой видимой причины он стал жаждать Слова Божьего. Не мог оторваться от Библии, начал вести дневник и записывать туда откровения Божии, которые получал через Слово. Она сказала: «Я раньше не могла поднять его с постели на завтрак. Теперь он каждое утро ходит на собрание мужской молитвенной группы, которая начинается в 6:30. Недавно он даже стал заговаривать о том, чтобы продать свой бизнес и больше времени уделять служению». Тому, что произошло с этим мужчиной, нет никакого разумного объяснения. Это могли сделать только Бог и верная жена, которая научилась по-настоящему молиться за мужа. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – определение своего места назначения. Ложь 23. Мой муж должен служить мне. Вот уже около 2 десятилетий в христианском мире существует мощное движение, призывающее верующих мужчин становиться мужами по сердцу Бога, любить своих жен и детей и выражать эту любовь жертвенным служением. Так отрадно наблюдать за тем, как Бог преображает мужчин и обращает их сердца к себе и их семьям.
Однако мы не должны забывать о той роли, которую Бог поручил нам, женщинам. В современном евангельском мире считается правильным призывать мужчин идти домой и служить своим женам. Однако почему-то считается неправильным напоминать женам об их обязанности служить мужьям. Но ведь Бог сотворил мужчину не для того, чтобы быть помощником женщине. Наоборот, Он сотворил женщину в помощнице мужчине. Конечно, это не означает, что мужья не должны служить своим женам и детям. Если мужьям следует любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, то значит, они должны быть готовы положить за них жизнь и служить им, как Христос служил своей невесте. Но если мы, женщины, начинаем задумываться о том, чего заслуживаем, о своих правах, о том, что мужчины обязаны делать для нас, то неизбежно накопим обиду и боль неоправданных ожиданий. Благословение и радость приходят только когда мы стремимся отдавать, а не брать, и ищем возможности служить, благословлять и удовлетворять потребности членов своей семьи. Женщина по имени Вики рассказывает, как Бог освободил ее от лжи, будто муж обязан служить ей. «Несколько лет назад я освободилась от серьезной лжи. Я всегда ожидала, что муж будет служить мне, помогать по хозяйству и с детьми. Я обижалась, если он этого не делал, и если делал это недостаточно хорошо. Мне не нравилось подбирать за ним вещи и работать на него. Я всегда знала, что Ева была сотворена помощницей Адама, но однажды Дух Святой ясно показал мне эту истину и обличил меня в том, что я не исполняла роль помощницы мужа. Теперь я подбираю его разбросанные носки и газеты и напоминаю себе, что служу мужу. Я рада, что он помогает мне по дому, а делает он, оказывается, очень много. Я же стараюсь содействовать ему в достижении его целей, освобождаю его от рутинных домашних забот, не позволяю детям мешать ему и так далее, вместо того, чтобы ожидать от него помощи в достижении моих целей. Это спасло наш брак. Ложь 24. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Основа падшей человеческой природы, а также, я думаю, и феминистической идеологии – это непринятие власти. Мы просто не хотим, чтобы нам указывали, что делать. Мы хотим самостоятельно управлять своей жизнью и принимать решения. Несколько лет назад одна крупная протестантская деноминация вызвала возмущение в евангельском мире, заявив о новых взглядах на вопрос подчинения в браке. Жена должна добровольно повиноваться любящему мужу так же, как церковь с радостью повинуется Христу. Малыши, которые только начинают ходить, очень не любят, когда им запрещают трогать хрупкие предметы. Подростки не хотят, чтобы им говорили, во сколько нужно вернуться домой. Мы, взрослые, терпеть не можем, когда нам говорят, что по проселочным дорогам нельзя ехать быстрее 60 км в час или что нужно пристегнуть ремень безопасности. Многие женщины не подчиняются своим мужьям, и среди них становится все больше женщин из евангельских церквей. Я думаю, что отчасти это связано с недостаточным знанием библейского учения и неправильным пониманием сути и ценности подчинения как такового. И снова ложь сатаны принимает самые разнообразные формы. Первая ложь. Жена ниже мужа. Писание учит, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему, равноценны перед Богом и могут принимать Его искупительную благодать через покаяние и веру. Обязанность жены – подчиняться своему мужу, и от этого она не перестает быть личностью. Вторая ложь.
Как глава, муж имеет право быть жестким или деспотичным по отношению к жене. Мужьям заповедано любить жен, как самих себя, такой же жертвенной и самоотверженной любовью, какой Господь Иисус возлюбил свою церковь и отдал за нее свою жизнь. Третья ложь. Жена не должна высказывать мужу свое мнение или точку зрения. Бог сотворил женщину помощником, соответственно, мужу. Это означает, что муж нуждается в ее помощи. Ему нужно знать, как жена видит ту или иную ситуацию. Это также означает, что если жена кротко и с любовью рассказала своему мужу, что у нее на сердце, но муж все-таки принимает решение без учета ее мнения, ей следует уступить и доверить Богу все последствия его выбора. Четвертая ложь. Муж всегда прав. Апостол Петр обращается к женщинам, чьи мужья не покоряются слову. Муж может быть неверующим или непослушным Богу в некоторых областях своей жизни. Согласно первому посланию Петра, главное средство влияния на такого мужа заключается не в слезных мольбах, несокрушимой логике или постоянных напоминаниях, а в силе подчинения. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 2 стих. Осознав, зачем Бог вообще создал власть, я стала по-другому смотреть на суть подчинения. Бог задумал власть как средство духовного покровительства и защиты. Когда вы запрещаете своему двухлетнему ребенку переходить улицу без взрослых, вы вовсе не поступаете жестоко. Вы знаете, что по улице ездят злые машины, и действуете в интересах своего ребенка. Вы используете власть, чтобы защитить свое дитя, хотя оно и пребывает в полном неведении о том, что нуждается в этой защите. Когда мы становимся под духовное покровительство власти, данной нам Богом, Он защищает нас. С другой стороны, когда мы настаиваем на своем и выходим из-под покрова, то становимся беззащитными перед врагом. Я убеждена, что именно отказ подчиняться власти мужа спровоцировал нападки сатаны на разум, волю и эмоции многих христианок. Когда мы выходим из повиновения, будь то серьезные вопросы или, казалось бы, незначительные мелочи, мы становимся легкой добычей врага. Я поняла, что главный вопрос состоит в том, согласна ли я довериться Богу и подчиниться Его власти. Если я готова слушаться Его, то мне становится гораздо проще подчиняться власти человека, которого Он поставил надо мной. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мой муж должен служить мне. Истина. Если я жду, что мне будут служить, то обязательно разочаруюсь. Если я буду стремиться служить другим, ничего не ожидая взамен, то никогда не разочаруюсь. Бог сотворил женщину помощницей мужу, а не наоборот. Когда мы служим другим, мы преображаемся в образ Христа. Ложь. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Истина. Повиновение обеспечивает мне защиту Бога, в руках которого сердце царя. Когда я выхожу из-под власти мужа, то становлюсь беззащитной перед врагом. Мое желание подчиниться Богом данной власти — лучшее свидетельство почитания Бога. Уважительное подчинение — величайшее средство влияния на мужа, который не ходит перед Богом. Подчинение жены власти мужа должно символизировать подчинение церкви власти Господа Иисуса. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы?
Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер, защити их, храни их в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольными тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Носите бремена друг друга». Это слова апостола Павла, которые он когда-то произнес в обращении к своим друзьям-галатам. Вы сегодня также послушаете пение –

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! Сегодня я желаю прочесть из трех мест Священного Писания, из Евангелия Марка и из послания Галатам. Первое место Священного Писания написано во 2 главе с 15 стиха следующее. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Это первое место. Второе место из послания апостола Павла Галатам 5 главы читаю. 14 и 25 стихи. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». И третье место из 6 главы этого же послания к Галатам. С 1 стиха мы читаем здесь следующее. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет

Идет свое время. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Итак, уважаемые друзья, темой сегодняшней нашей беседы являются слова апостола Павла и слова Иисуса Христа. Как в первом случае, так и во втором случае мы читали о жертвенной любви. О жертвенной любви Бога к человеку, а также человека к человеку. Христос действительно есть образец жертвенной любви. Все мы с детства знаем, конечно, что Божья любовь во Христе Иисусе является основанием христианского взаимоотношения. Служение друг другу в любви есть верное доказательство пребывания во Христе Иисусе. В Евангелии Иоанна, 15 главе, мы читаем слова Иисуса Христа. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». В первом месте Священного Писания мы прочли с вами, что когда Иисус возлежал в доме одного из людей, то с Ним вместе возлежали и другие ученики Его. Мытари и грешники были рядом с Ним. Но вот книжники и фарисеи, увидев, что Иисус ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест и пьет с такими грешными людьми. Услышав это, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Если уж вы такие хорошие, если вы такие праведные, то почему же вы судите меня, когда я прихожу к бедным несчастным людям, которые нуждаются в помощи, нуждаются в исцелении?» Итак, первое, на что мы сегодня обращаем внимание, есть мысль, что Христос Иисус пришел на землю для того, чтобы стать другом грешников, другом и врачом их. Более близкие по своему политическому или религиозному убеждению фарисеи и книжники выступают вместе против Христа Иисуса с упреком. Однако Он им дает достойный ответ. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот поэтому-то я и здесь», — Он мог так им объяснить. Конечно, Господь видел самоправедных фарисеев, смотрящих на таких людей, как Матфей, свысока, с презрением. Безусловно, книжники и фарисеи гнушались такими людьми. Но ведь Иисус Христос в это время находился как раз-таки в доме мытаря Матфея. Этот мытарь Матфей имел имя Левия и был отлучен от общества израильского. Вот поэтому и подчеркивается здесь три раза, что там были мытари и грешники. И правоверные евреи презирали таких грешников и страшились, что они заразят их, то есть что их грех может заразить праведных евреев. Они были подобны тому врачу, который отказывается лечить человека с инфекционной болезнью, чтобы самому не заразиться. Однако Христос не боялся заразиться от греха таких людей. И Он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, именно больные, к ним-то я и пришел, потому что я действительный врач грешников. И здоровые в своих очах праведные фарисеи, конечно же, не шли к Иисусу Христу, как больные люди. Но больные люди, ощущающие свои грехи, тянутся к врачу,
душ человеческих к Спасителю Иисусу и Господу своему. Лекарства Христа всем доступны, и эти лекарства выражены в словах самого Господа: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Через веру мы можем прийти к покаянию. Нужно только поверить, что Господь Иисус может простить, может исцелить каждого человека. Вера и покаяние нераздельны. Это две стороны одной и той же медали. Грешников, когда он слушает благую весть об Иисусе Христе, о спасении, принимает его и следует за ним, ощущает великое приобретение и благословение. Потому что покаяние означает перемену мышления, и от такой перемены происходит и перемена направления. Если грешник уже покаялся, то это уже верный признак, что он уверовал в Господа. Если уверовал во Христа Иисуса, то непременно и покаялся. Через веру и покаяние Дух Святой производит новую жизнь в грешном человеке. Давайте прочтем второе послание к Коринфянам, 5 главу, 1-17 стих. Павел апостол говорит о таких людях: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Теперь для грешного человека все новое. Жизнь освобожденного от греха. Жизнь новая, жизнь человека, который освободился от своей старой греховной природы. И другая мысль, дорогие друзья, как жить по духу. В послании к Галатам мы читаем: если мы живем духом, то по духу и поступать должны, и не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Каждый понимает, что есть две жизни: жизнь по плоти и жизнь по духу. Жизнь по плоти – это жизнь в грехе, но жить по духу – это значит жить Христовой жизнью. Вот почему апостол Павел советует: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, опять уже не возвращайтесь на свой старый грешный путь». Какая же разница между этими двумя жизнями? Огромная разница. Жизнь по плоти ведет к погибели, а жизнь по духу ведет к полной подлинной свободе. И если уже мы возрождены, и Дух Святой живет в нас, тогда надо и жить по духу, то есть в поступках наших должен проявляться плод Духа Святого, а не дела плоти уже, тщеславие, раздражение или зависть, как мы с вами прочитали. Итак, дорогие друзья, Слово Божие призывает нас жить по духу, чтобы идти правильным направлением к вечности. Потому что жизнь по плоти обязательно уведет нас от этого истинного и правильного пути, на путь погибели. Давайте зададим каждый себе вопрос. Какая у меня и у тебя жизнь? По духу ли мы живем или по плоти? Это вторая мысль. Но обрати внимание, дорогие друзья, еще и на следующее. На взаимопомощь, на братскую помощь во Христе Иисусе. Мы прочли с вами в 6 главе Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковых. Носите бремена друг друга». И таким образом, апостол Павел говорит, исполните закон Христов. Закон Христов – это закон пребывания во Христе, то есть жизнь во Христе, жизнь в любви Его. В 15 главе Евангелия Иоанна мы уже с вами прочли: если мы пребудем в Нем, и слова Его будут в нас пребывать, то тогда мы имеем право просить, что бы то ни было, и получим обязательно. Это обетование самого Господа нашего Иисуса Христа. Но вот апостол Павел предупреждает: кто почитает себя чем-нибудь великим или кем-нибудь, будучи ничто, потому что на самом деле это так, тот обманывает сам себя. Человек может обманываться. Он может воздвигать свой авторитет как великий памятник. Но Бог-то знает, что это памятник не более, не менее, как мыльный пузырь. Человек, хвалящийся самим собой, человек, хвалящийся своими поступками, недостоин учения Иисуса Христа. Он не может жить по любви, он не может жить в духе.
он живет по плоти. И поэтому апостол Павел говорит: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Кроме того, апостол Павел призывает, если мы разумные, духовные, то должны обращать внимание на тех, кто слабее нас, и нести их бремена, помогать им вставать на ноги, если даже они и упадут. Истинная духовность становится заметной в наших отношениях. Если жизнь по духу производит плод духа, то дальше мы увидим, какое действие этот плод оказывает в нас, в нашей практической повседневной жизни. Обращаю ваше внимание на два стиха, в которых, кажется, здесь какое-то разночтение. Второй стих нам говорит: «Носите бремена друг друга», а пятый: «Ибо каждый понесет свое бремя». Какая разница между этим вторым и пятым стихами? «Носите бремена друг друга». «Каждый понесет свое бремя». На первый взгляд, можно сказать, явно видно противоречие между этими двумя фразами. Но если мы будем вникать глубоко в смысл первой фразы во свете всей Библии, мы убедимся в том, что Павел апостол делит бремя на два класса. Бремя, которое мы имеем право нести с другим человеком, и бремя, которое мы несем сами, каждый в отдельности. И во втором стихе Павел апостол употребил греческое слово, означающее «тяжесть». В Деяниях апостолов 15 главе мы читаем 28 стихом: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого». Вот как ответила церковь в Иерусалиме с апостолами и пресвитерами на обременявший их вопрос об уверовавших язычниках. Эта церковь как бы подставила свои плечи под ношу или под бремя церкви в Антиохии. Кто-то сказал, что тяжесть становится наполовину легче, когда ее несут два человека. Есть бремена в служении Богу, которые нам надо нести вместе. И действительно, в жизни каждый человек, каждый христианин находится под каким-то давлением, под каким-то бременем. Буквально несколько дней назад одна женщина поделилась со мной, что она имеет большое бремя, большую тяжесть, потому что сама уже не может справиться с этим. Дело в том, что колдовские силы восстали против ее семьи и стараются погубить ее. Уже в тюрьме сидит ее старший сын. Уже близкий родственник находится при смерти. Уже дорогие ее друзья не могут никак понять ее и помочь этому делу. И она просит: «Уж как-нибудь вы помогите, помогите, помогите!» Это зов души, это крик души неверующего человека. Но есть также и бремена и у верующих людей. И эти бремена носит каждый человек, иногда даже стонет под этим бременем. Ведь у каждого человека свое бремя и свои заботы. В таких случаях мы можем быть облегчением друг для друга. Но есть бремя, которое каждый верующий сам должен нести. Никто не может ему помочь или занять его место. Какое это бремя? Во-первых, никто не может страдать за человека. Каждый человек страдает сам. Всем нам суждено проходить через эти земные страдания, которые являются нашей школой смирения. Страдание – это такое бремя, которое мы должны нести сами. Другим бременем можно назвать смерть. Человеку положено однажды умереть, и каждый человек должен пройти эту долину смерти. Да, пожалуй, это самое большое страдание, которое может понести человек. Но вот и здесь Иисус Христос приходит через Священное Писание как помощник, как утешитель человека страдающего. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас», так говорит апостол Павел в 8 главе послания Римлянам. И третье есть еще бремя. Бремя то, без которого нельзя обойтись каждому человеку, даже и искренне верующему христианину.
И это бремя называется отчетом Богу. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. В 12 стихе 14 главы послания Римлянам мы читаем. А во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 10 стихе 5 главы мы читаем следующее. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Дорогие друзья, без этого нельзя обойтись. Там, в небесах, где Господь будет спрашивать каждого из нас, каждый человек поймет свое истинное положение, истинное свое лицо. И как многим людям стыдно будет вспоминать свое прошлое, что они сделали здесь на земле. Постыдное, греховное, как они будут жалеть о том, что они грешили на этой земле. И хотя в то время Господь не лишит их Царства Небесного, все-таки они будут видеть свое настоящее положение. Они горько будут сожалевать о том, что было в прошлой их жизни. Потому что вся солома, все дерево, в духовном смысле, все то, что делали мы недоброе перед лицом Господа, оно сгорит, и человек, делающий такое, останется как головня, выброшенная из огня. Только то, что было построено на камне, только то, что было сделано из золота, из серебра, только то, что одобрит сам Господь, уцелеет, и это будет великая честь человеку. С другой стороны, грех — это то бремя, которое никто не может разделить с нами, и никто не может понести за нас. Единственное место, где можно освободиться от тяжести греха, это у подножья креста Голгофы. Иисус Христос и сегодня приглашает каждого из нас подойти к этому кресту и посмотреть на лик распятого Иисуса за грехи всего человечества. Жертва любви Христа снимает с нас всякое греховное бремя. Поистине, как велика любовь Господа нашего Иисуса Христа, и кто может оценить ее? Только через Иисуса Христа мы имеем доступ в вечное царство. И потому, что бы у тебя ни было, какие бы переживания у тебя ни были, какая бы тяжесть ни давила твою душу, знай, что Иисус Христос, Он единственный, кто может освободить тебя от этой тяжести. Сегодня мы прочитали Слово Господне, говорящее нам о великой любви Божьей, о том, чтобы мы стремились жить по Духу, дабы не исполнять вожделение плоти. И сегодня Господь призывал нас через апостола Павла оказывать внимание, нести тяжести вместе со своими друзьями, со своими близкими, которые нуждаются в помощи. Но каждый человек должен понять, что есть то, что он должен нести сам. И Слово Божие утешает таковых, говоря, «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». С Господом можно перенести все испытания, все искушения. В сборнике 553-й песни Возрождения мы читаем такой гимн. «Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь». Да, действительно, любовь Христова объемлет нас. И потому, что бы ни случилось в жизни нашей, мы не должны печалиться. Что бы ни случилось в жизни нашей, мы не должны роптать. Что бы ни случилось в жизни нашей, мы должны смотреть на Иисуса Христа, дающего нам право называться Его Сыном, Его Дочерью, и потому вместе с этим наследовать все обетования. Итак, дорогой друг, сегодня я обращаюсь к тебе как к человеку, который должен найти себе помощника, должен найти себе утешителя. Сегодня, если ты считаешь себя грешником, то есть Христос, врач и друг грешников. Как Он пришел когда-то к Матфею, и как когда-то протянул к нему руку помощи, Он сегодня это может сделать и тебе. С какой любовью Господь протягивает руку помощи грешному человеку? Он говорит, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. Если ты больной грехом, то сегодня Господь может исцелить тебя.
исцелит тебя, чтобы ты потом жил по духу, исцелит тебя, чтобы ты ж был новым человеком, новым для Царствия Божия. Потому что жизнь по духу ведет к поступкам по духу, а жизнь по плоти ведет к поступкам по плоти. Но будем также помнить, дорогие друзья, что вокруг нас есть люди, согрешающие, падающие. Окажем им посильную помощь. Подставим свое плечо, чтобы они могли воспрянуть, чтобы их бремя было легче. И пусть Господь поможет каждому из нас ощущать это призвание, которое мы имеем от самого Господа Иисуса Христа, помогать ближним нашим и в первую очередь своим по вере. Итак, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. На Христа взирая, жизнь Ему отдай, грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам. На Христа взирая, верь Его словам. Так говорит поэт. И приглашает нас для того, чтобы мы смотрели на лик распятого Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на Голгофском кресте. И в заключение нашего общения с вами, дорогие радиослушатели, особенно для тех, кто еще не принял зов Иисуса Христа и не пришел к Нему с покаянием, я прочту несколько куплетов из 315 номера сборника песни «Возрождение». «Не веди, друг, жизнь беспечно, всяк как пар она пройдет, счастье мира скоротечно, скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира и тебя, близость смерти в ужас ввергнет, бедным ты найдешь себя. Как покажутся ничтожны на земле твои дела, и познаешь, к цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох, гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слой Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь уверен ты в прощении, ох, поверь Христа словам, приобрел тебе спасение на кресте Он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Да благословит тебя, дорогой друг, услышав это слово, призыв к покаянию, прийти к нему, и он даст тебе жизнь вечную и жребий с освященными. Слава Господу за все. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Войдя в комнату, Ирина Сергеевна с тревогой остановилась около плачущей Веры.
1: Верочка, что с тобой? Что случилось? Ну-ка, давай расскажи, какое у тебя горе? Скажи маме.
2: Я не могу.
1: Как так? Почему не можешь? Ну, разве может быть что-то такое, о чем нельзя маме рассказать, а?
2: Да я не могу рассказать.
1: Ну, почему же, Верочка? Почему не можешь рассказать?
2: Ты же сама всегда говорила, что нельзя ябедничать.
1: Ага, вот оно что. Значит, дело касается кого-то другого. Ну, правильно, я запретила доносить и жаловаться на других. Это нехорошая привычка, она портит характер, и мы говорили об этом уже много раз.
2: Из-за этого я и не могу рассказать, почему я плачу.
1: Мне кажется, что сейчас исключение. Но о ком идет речь-то, а?
2: О Серёже.
1: Так я и думала.
2: Я видела, как Серёжка и мальчишки были в сарае, и они...
1: Ну, не надо плакать, не надо. Не надо плакать, не надо. Ну, расскажи вот, спокойно теперь. Ну, они были в сарае. Ну, и что там произошло?
2: Серёжа был там, и я видела, как они курили.
1: И Серёжа курил?
2: Курил. Я сама видела, как он курил.
1: Не надо, не надо плакать.
2: Мама, а что теперь с Серёжей будет? Он что, теперь от рака умрёт и не попадёт на небо?
1: Конечно, дело очень серьёзное. Хорошо, Верочка, что ты рассказала. Да, об этом стоит плакать. Но не сокрушайся так сильно. От нескольких папирос он еще раком не заболеет. И Отец Небесный, конечно, простит его проступок.
2: Да, если он попросит прощения. А вдруг Серега и не покается? Ну. Станет курить и да еще начнет пьянствовать. И станет настоящим хулиганом.
1: Ой, ты моя маленькая. Ты уже, я о таком подумала, успела погоревать. Знаешь что, Верочка, давай мы сейчас с тобой вместе помолимся за Сережу. А потом папе расскажем все, хорошо? Папа с ним серьезно поговорит об этом. Давай вот здесь преклоним колени. И принесем нашу беду Господу. Давай. И Господь нам поможет. Я верю, что Он поможет нам. Ой. Господи, Спаситель Ты наш дорогой. Ты видишь, с какой нуждой мы предстали пред Тобой. Господи, Ты видишь эту беду, которая нас постигла. Ты знаешь, где и в эту минуту Сережа находится. О, Иисус, дорогой, мы молим Тебя, Иисус, ответь на нашу молитву. Ты видишь, как много всяких опасностей и искушений окружает Сережу. Ты видишь наше беспокойство о нем. Господи, мы просим Тебя, соверши свой труд в сердце Сережи. Дай нам также мудро отнестись к нему сейчас, чтобы не ожесточить его, но чтобы он понял пагубность греховных привычек. Господи, сохрани, чтобы он не отошел от Тебя. Господь, помоги нам, мы просим Тебя. Мы верим, что Ты слышишь молитву нашу. и что ты ответишь на нашу молитву. И уже благодарим тебя, Отец, за ответ твой. Дай, Господи, мудрости Павлу, как он будет беседовать с Сережей. Господи, чтобы сохранился Сережа от мира. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Иисус, ты любишь Сережу. Не дай, чтобы он стал плохим. Спаси его от курения. Помоги нам, Иисус. Аминь.
1: Аминь. Ну вот, видишь, мы принесли с тобой нашу молитву Господу, и Господь ответит, сохранит Сережу. Будем верить в это, да?
2: Да.
1: Ну вот и все, не будем больше плакать, а папа придет и поговорит с Сережей. Вот, и все опять будет хорошо. Мы будем верить и благодарить Господа за то, что Он ответит на нашу молитву.
2: Мама, а ты не расскажешь Сереже, что я сказала тебе об этом? Он ведь так рассердится на меня.
1: Не бойся, не скажу. Нет, не расскажу. Я скажу ему, что мне сказали об этом, но не скажу, кто мне сказал. Так скажем, да?
2: Да.
1: Ну вот и хорошо. Ой, слава Господу. Ну вот, вот и папа пришел.
3: Добрый день.
1: Ну, добрый день.
3: Ну, что это у вас такое огорчение на лицах? Что случилось? Вы как-то никак плакали?
1: Ой, Павел, такое горе у нас сегодня.
3: А что такое? Что случилось, а? Ну, давай-ка рассказывай, что такое?
1: Ты знаешь, Вера видела, как Сережа вместе с другими мальчишками курил в сарае.
3: Курил?
1: Да.
3: Как же это он так? Это действительно печальное событие.
1: Не знаю. Прямо я не знаю, что теперь делать. Мы вот тут с Верочкой уже и помолились. И я думаю, ты должен поговорить с ним.
3: Но Сережа ведь такой принципиальный. Но, правда, у каждого бывают ошибки.
1: Да, бывают. К тому же Сережка такой любопытный. Все ему нужно узнать, все ему нужно испробовать.
3: Вот думаю, что в этом-то и вся причина.
1: Да.
3: Я сегодня обязательно с ним поговорю на эту тему. Mm. И с этим делом надо кончать.
4: Привет! Фу, как скучно в школе было!
5: Вот как. Ну, а как у тебя контрольная по английскому прошла?
4: Две небольшие ошибки.
5: Ну вот. Значит, не так уж и страшно было, а ты не хотел учить. Прошла, наверное, контрольная лучше, чем ты ожидал.
4: Странно, но факт.
3: Сережа, пойдем-ка со мной в другую комнату. Мне надо кое о чем с тобой поговорить.
4: А что случилось?
5: Папа тебе все скажет. Иди, иди.
4: Ладно, пойдем.
3: Пойдем. Ну-ка давай, садись вот сюда. Вот так. Напротив так меня. И давай поговорим. Я услышал очень скверную весть о том, что ты курил. Я очень удивлен этим. Как ты решился на такое и почему? Правда ли это?
4: Да, я только несколько затяжек сделал.
3: Значит, правда. Откровенно говоря, от тебя я этого не ожидал. И очень огорчен твоим поступком. Ну, никак не ожидал я этого.
4: Да, ну, вот так случилось.
3: Но ты же прекрасно понимаешь, что курить вредно для организма, и особенно в твоем возрасте.
4: Я все знаю. Рак легких и так далее.
3: И ты решил все же, что стоит начать убивать себя, так?
4: Ну нет, я только хотел узнать, что испытывает человек во время курения.
3: Ага, понятно.
4: А когда парни стали смеяться надо мной, я не выдержал.
3: И дальше что?
4: Да, папа, меня злит. что все интересное запрещено.
3: Ну, как это так?
4: Ну, как? Всегда только нужно быть смелым и бороться против течения.
3: Ну, так в жизни происходит.
4: А я устал, и мне все надоело.
3: И когда ж ты только успел устать?
4: Это точно как у Анты на стене написано.
3: А, все, чего мне хочется, либо противозаконное, либо аморальное, либо просто уточняет. Это?
4: Да.
3: Сережа, и мне когда-то тоже все таким же казалось, что все, чего хочется, то все запрещено. А что запрещено, то к тому всегда и тянет. Я понимаю тебя.
4: Правда?
3: Правда.
4: Я думал, что ты всегда был таким устойчивым, что тебя никогда не тянуло к запрещенному.
3: Да нет, Сереженька, и сейчас иногда я устаю. Все люди подобное испытывают, ведь мы не железные, а просто смертные человеки. Знаешь, Иисус тоже ослабевал и уставал. Вот в послании к евреям говорится, как он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Так мог молиться только человек, до предела уставший и изможденный.
4: Чего молился папа?
3: Молился?
4: Да, но мне кажется, что мои молитвы не поднимаются выше потолка. И что Бог даже не слышит меня такого.
3: Сережа, это совсем не так. Бог очень заинтересован абсолютно каждым человеком и понимает нас. Вот там же к евреям написано. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
4: Папа, вот я не собирался по-серьезному начинать курить. Да, я знаю, что это вредно. Вообще даже не нужно. Тем более верующему. Но, знаешь, мне хотелось попробовать.
3: Знаешь, Сережа, я понимаю, для мальчишек это кажется каким-то геройством, признаком взрослости. Но ведь ты-то знаешь, что это не так. Бог хочет, чтобы мы были твердыми в своих убеждениях. Все курильщики, наверное, в свое время тоже только пробовали. А потом стали рабами курева. Стали заядлыми курильщиками.
4: В таком случае я больше не буду пробовать.
3: Ну вот это и хорошо. Молодец.
4: Только, папа, ты молись за меня, ладно?
3: Буду молиться. Да даст тебе Бог, Сережа, новых сил и смелости быть победителем над всем дурным. Ведь путь христианина, помни, это путь борьбы, побед и радостей.

Вот такое случилось с Сережей. Сережа, как и все другие дети в христианских семьях, не гарантирован от искушений. Верующие дети испытывают такие же трудности, как все другие дети. Они ничем не отличаются от детей нехристианских семей. Разница только в наставлении и учении их родителей. В христианской семье отец и мать должны не только чувствовать свою ответственность за воспитание, но и поступать согласно этой ответственности, с любовью указывать детям путь к полноценной и здравой жизни. Сегодня дети в семейном гнезде под опекой родителей, а завтра они уже должны справляться сами. Какие советы, какое наставление дети усвоили, такими они, несомненно, и будут. С самых ранних лет, хотим мы этого или нет, мы своим хорошим или менее хорошим примером учим детей, как жить в этом мире. Если вы хотите знать, каким будет следующее поколение, посмотрите на детей и молодежь сегодняшнего дня. Это они, будущие руководители заводов и разных предприятий, будущие реформаторы мира, отцы и матери будущих семей. Когда я смотрю на современную молодежную культуру со всеми ее проявлениями – панки, металлисты, хиппи, рок, проблемы наркомании, свободного секса и так далее, то невольно возникает вопрос, почему молодые люди, разумные и здоровые, поддаются ее влиянию? Почему молодые люди дают злоупотреблять собой, своим будущим? Ведь не может быть нормальным явлением то, что человек сознательно начинает разрушать свое тело и становится рабом какого-то наркотического средства, или то, что молодая девушка отдает свою чистоту и девственность какому-то почти незнакомому человеку, уменьшая свою возможность иметь позже счастливую семейную жизнь. Недавно по телевизору показали документальный фильм о слонах. Этот фильм был снят в Индии, где этих гигантских животных приручают и подчиняют воле человека. Разумеется, если бы слон знал, насколько он силен, он никогда не подчинился бы под власть ни одного существа, не говоря о человеке, которого он мог бы убить уже небольшим взмахом своего хобота. Но беда слона в том, что он поддается так называемой промывке мозгов, которая отнимает у него всю силу противления. Процесс этой промывки начинается с того, что слона на трое суток полностью изолируют от всего живого. Слонихи и слонята – удивительно общительные существа, и они реагируют на одиночество таким же образом, как и люди. Они мучаются, скучают по равным себе. После трех суток, в момент наибольшей слабости и беззащитности, слона ночью приводит к большому яркому костру для проведения над ним огненного ритуала. Час за часом, при пылающем свете огня, на него кричат, его рвут, бьют, запугивают и гоняют взад и вперед. Под утро, когда восходит солнце, этот почти обезумевший, могущественный великан полностью порабощен. Его воля сломлена. Его хозяином стал человек. Хотя я и понимаю хозяйственную нужду в прирученных слонах в Индии, но что-то печальное сокрыто в их участи. Становится как-то грустно, когда подумаешь, что эти большие, умные и свободолюбивые животные так безжалостно в течение лишь одной ночи порабощаются человеком. Человек манипулирует, использует их чувствительность, эмоциональные особенности, чтобы лишить их независимости и обуздать их индивидуальность. Мы, люди, тоже общительные существа, сотворены с неукротимой жаждой быть любимыми и одобренными другими людьми. Если ребенок с детства лишен душевной поддержки, то он подвергается опасности стать пожизненным калекой. И если ребенок в детстве испытывает большую нужду в любви, то в подростковые годы
Его душевная жажда настолько велика, что ничто не может сравниться с ней. Подобно слону, которого уединили в далеком поле, подросток часто со стороны своих сверстников подвергается периоду усиленной изоляции и одиночества. И подросток боится, что он будет отвергнут, что над ним будут смеяться, и его будут игнорировать, если он чем-то будет отличаться от других. Именно в этом состоянии страха оказаться отверженным. В это время подросток – хороший объект для промывки мозгов. В западном мире кинофильмы, телевизионные передачи и видеокассеты бьют и рвут в клочья его моральные ценности и принципы. Друзья поднимают насмех всякую его попытку проявить дисциплинированность и воздержание. Как слоны у костра, жаждущие души подростков и молодых, на рок-концертах подвергаются оглушительным крикам и шуму, световым эффектам мигающих ламп, всплеску диких эмоций и безбожным философиям. И подобно слону, во время его огненного ночного испытания, подросток начинает терять чувство реальности. Его борьба за сохранение своей индивидуальности ослабевает, силы противления постепенно иссякают, и из глубины его сердца поднимается жажда подчиниться компании. Над ним начинает господствовать дух компании, и в конце концов чудесная свобода юности превращается в рабство, в безоговорочное подчинение другим. Все это помогает понять броскую противоречивость подростков и молодежи. Это объясняет, почему нормальные парни и девушки начинают впрыскивать роковые наркотики в свои вены и отдаются случайным знакомым, красят свои волосы во все цвета радуги и под конец совершают самоубийство. Под этим огромным давлением молодежной культуры молодые живут в обстоятельствах, которые не удовлетворяют их коренные нужды. Дорогой мой друг, Бог создал тебя существом свободным, сильным и волевым, способным наслаждаться той жизнью, которую Он дал тебе. И жизнь эта предназначена быть удовлетворяющей и исполненной смысла. Но, возможно, ты сейчас сидишь, слушаешь эту передачу и думаешь про себя. Нельзя сказать, чтобы моя жизнь была удовлетворяющей и полной смысла. Да, возможно, враг твоей души, сатана, обманул тебя, и сегодня ты находишься в его ловушке. Ты не свободен, ты не удовлетворен, ты лишен радости в твоей жизни. Пустота. Библия говорит о сатане, что он вор, и вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У тебя украли все то драгоценное, что ты имел в жизни. Возможно, вор успел украсть у тебя твою семью, твою жену, твоего мужа, твою чистую совесть, твою свободу и радость. Что у тебя осталось? Одна пустота. Возможно, ты под давлением своих сверстников и всеми силами стремишься быть таким же, как они. Чтобы не отличиться от компании, ты сдался, сделал то, что ты знал, что неправильно и грешно. Компания кричала: «Кончай морализировать, будь свободен». Бог говорил: «Воздержись». Компания смеялась над твоей верностью, что вера в Бога — это суеверие. А Бог говорил: «Будь послушен моему вечно пребывающему слову, я — путь к истинной жизни». Как блудный сын из Библии, ты сегодня далеко от Бога. Или, может быть, ты никогда и не был близок к Нему и даже не верил, что Он существует. И жизнь твоя полностью разрушена. Ты расточил все, что имел в грехе, и теперь
Ты размышляешь над смыслом жизни, и нет ничего, чем бы ты мог напитать свою голодную, страдающую душу. Слушай, мой друг, среди всей этой пустоты, которая тебя окружает, знай, что Бог тебя любит. Да, любит больше, чем ты даже способен представить себе. Он зовет тебя к себе. Слышишь? Он зовет тебя к себе таким, как ты есть, без оправданий, со всеми твоими грехами и неудачами. Когда блудный сын пришел в себя в далекой стране, находясь далеко от Бога, он признался в своей нужде, и он сказал себе: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И блудный сын встал и пошел к отцу своему. Тебе нужно поступить так же. Встать и пойти к твоему небесному отцу, Богу. Как ты думаешь, отец принял своего сына, который расточил все, опозорил себя и отцовский дом? Может, ты думаешь, что он не захотел даже видеть такое ничтожество, что он послал слуг своих допросить его, чтобы узнать, произошла ли в нем перемена? Нет. Библия открывает нам любящее сердце этого отца. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Кающейся душе Бог дает прощение и помилование. Для твоей радостной встречи с Богом, твоим небесным отцом, достаточно твоего решения прийти к Нему. Против твоего решения восстанут твои друзья. Возможно, восстанет неверующая мать или отец. Давление будет сильным. Дашь ли ты Богу первое место в своей жизни или нет? Придешь ли ты к Нему, несмотря на то, что твои знакомые и друзья настроены против? Я прошу тебя принять это решение сейчас. Без Божьего прощения и без перестройки своей жизни ты не будешь иметь жизни с избытком на этой земле и жизни вечной после смерти. Я прошу тебя обратиться к Богу с молитвой и в молитве выразить свое желание и решение отдаться Ему в этот час. Да поможет тебе Господь.

0: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Утешитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Старый Симеон увидел в Иисусе утешение Израиля, и он не ошибся. Прежде его пришествия в облике

крепких пророчеств и достижения великих целей. Ему надлежало пролежать в гробнице 3 дня, чтобы миллионы могил перестали быть тюрьмой для истлевающих человеческих останков. Ему надлежало воскреснуть, чтобы мы, умирающие во Христе, однажды воскресли для того, чтобы жить в славных телах на новой земле. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Иисус, — «ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Иисус должен уйти. «Плачьте, ученики, учитель прощается с вами. Плачьте, нищие, вы остаетесь без защитника». Но послушайте, какие прекрасные слова говорит Иисус. «Не оставляю вас сиротами. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Он не оставит несчастных овец одних в пустыне, не покинет своих детей, не сделает их сиротами. Прежде чем мы начнем беседу о Святом Духе как утешителе, я хочу сделать несколько замечаний по поводу перевода слова «утешитель». Один из переводов Библии, принятых Римской католической церковью, оставляет это слово непереведенным. «Параклет». «Параклет — Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Это греческое слово, кроме значения «утешитель», имеет еще несколько значений. Оно может означать «учителя». «Я пошлю вам другого учителя». Иногда означает «адвоката», но чаще всего употребляется как синоним слова «утешитель», как и сказано в нашем переводе. «Я пошлю вам другого утешителя». Однако мы не можем пройти мимо 2 других значений этого слова, ничего о них не сказав. «Я пошлю вам другого учителя». Иисус Христос, пока жил на земле, был признанным учителем своих святых. Никого они не называли «равви», кроме Христа. «А теперь, — говорит Иисус, — когда я уйду, где вы найдете учителя, всегда говорящего истину? Посадить ли мне на престол в Риме папу, к которому вы будете обращаться, как к непогрешимому прорицателю? Учредить ли мне церковные соборы, которые будут решать запутанные вопросы?» Ничего подобного Христос не говорил. «Я есмь непогрешимый утешитель и учитель, и когда я уйду, пошлю вам другого учителя, который и будет толковать вам Писание. Он будет подлинным наставником от Бога». Возлюбленные, никто никогда не научится истине, если не будет научен Духом. Нет такого учения в Библии, которое можно глубоко и истинно понять без помощи единственного подлинного учителя. Даже не говорите мне о богословских системах и подходах, не рассказывайте о непогрешимых толкователях Библии, о самых образованных и высокочтимых ученых. Лучше напомните мне о великом учителе, который способен наставить нас и сделать достаточно мудрыми для понимания любой истины. Он есть наш единственный учитель. И неважно, что говорят люди, я не собираюсь строить свою жизнь на человеческих авторитетах, и думаю, вы последуете моему примеру. Вас не должны увлекать хитроумие людей, красивые слова, ибо есть только один подлинный прорицатель — Святой Дух, живущий в сердцах детей Божьих. Другой перевод слова «параклет» — «адвокат». Вы когда-нибудь думали, каким образом Святой Дух может быть адвокатом? Иисуса Христа называют чудным советником, Богом крепким. Но почему Святого Духа называют адвокатом? Я думаю, так делают по следующей причине. Он защищает нас от врагов креста. Как это апостолу Павлу удалось так прекрасно защищаться перед Феликсом и Агриппой? Как другим апостолам удавалось непоколебимо стоять перед властями, исповедуя Христа Господом? Почему во все времена служители Божьи были бесстрашнее львов, прочнее бронзы, тверже чугуна и при этом говорили языком самого Бога? Да именно потому, что защищались не люди, а Бог, Дух Святой, говорил.

0: говорил через них. Кроме того, Святой Дух выполняет функцию адвоката в человеческом сердце. Вы слышали, чтобы он хоть раз проиграл дело? Братья, я обращаюсь к вашим душам. Разве в прошлом Бог не обличал вас во грехе? Разве Святой Дух не доказал вашу виновность в то время, как ни один проповедник не мог пробить вашу броню самоправедности? Не выступал ли он на стороне Христовой праведности? Разве не он объяснял вам, что ваши добрые дела подобны запачканной одежде? Не он ли предупредил вас о грядущем суде? Он, произнося свои речи в душе человека, выступает в роли адвоката, обличая грех. Благословенный адвокат, дай моему сердцу и моей совести услышать твой голос. Но Святой Дух является адвокатом еще в одном смысле. Он отстаивает наше дело перед Иисусом Христом, воздыханиями неизреченными. «О, душа моя, ты готова вырваться из меня! О, мое сердце, ты исполнена печали! Поток эмоций захлестывает меня, и ему не хватает места в моем теле! Я жажду говорить, но само желание сковывает мои уста. Я желаю молиться, но пылкость моих чувств мешает моему языку. Внутри меня есть вздох, который нельзя выразить словами. Но знаете ли вы, кто может выразить этот вздох, кто может понять его, кто может облечь его в слово небесного языка и произнести их в присутствии Христа? О да, это Бог Святой Дух. Он ходатайствует за нас перед Христом, а затем Христос ходатайствует перед Своим Отцом. Объяснив функции Духа как учителя и адвоката, я перейду теперь к тому переводу, который мы с вами используем — «утешитель». И последующую беседу я разделю на три части — «утешитель», «утешение» и «утешаемые». Во-первых, «утешитель». Давайте кратко остановимся на качествах этого славного утешителя, чтобы вы могли понять, насколько утешение, посылаемое им, подходит для каждого из вас. Прежде всего отметим, что Бог, Святой Дух, любящий утешитель. Иногда я угнетен и нуждаюсь в ободрении. Какой-нибудь прохожий слышит о моей беде, присаживается рядом и пытается разговорами развеселить меня. Он произносит ласковые слова, но он не любит меня, потому что он посторонний человек и совсем не знает меня. Он лишь на всякий случай пытается утешить. Вдруг получится. Но что толку от этого? Мое горе не облегчается, потому что этот человек не любит меня. Но пусть тот, кто любит меня как самого себя, придет и станет увещевать меня. Его слова будут звучать как музыка. Они будут подобны меду. Мое сердце жадно ловит каждое его слово. Я прислушиваюсь к звуку его голоса, потому что он звучит подобно небесным арфам. О, любовь может говорить. У нее есть свой особенный язык со своими оборотами и своеобразным акцентом, который никто не может подделать. Мудрость не может говорить на таком языке. Красноречие не может повторить его. Любовь, и только любовь может успокоить плачущее сердце. И разве Святой Дух не способен утешить с любовью? Знаешь ли ты, о Святой, как сильно Святой Дух любит тебя? Можешь ли измерить любовь Духа? Известно ли тебе, как привязана Его душа к тебе? Попробуй измерить небеса горстями. Взвесь горы на весах, посчитай все капли в океане и назови число песчинок на морском берегу. И даже если ты сделаешь это, то и тогда не сможешь измерить любовь Духа. Он давно любит тебя. Он крепко любит тебя. Он вечно будет любить тебя. Конечно, именно Он может утешить тебя, потому что Он любит тебя. Впусти же его в свое сердце, христианин, чтобы он утешил тебя в горе. Но он также верный утешитель. Любовь порой оборачивается неверностью. Неверность друга острее ножа. Друг, отвернувшийся в беде, горше горькой полыни. Что может быть страшнее человека, любившего меня в добрые дни жизни моей и предающего меня в сумрачные дни неудач? Все это очень печально, но Дух Божий так никогда не поступит. Он любит всегда, до самого конца, ибо Он верный утешитель. «Но я согрешил», — скажешь ты. Да, это так, но грех не может отделить тебя от Его любви. Он все равно любит тебя. Не думай, несчастное и уставшее дитя Божье, что Он меньше любит тебя из-за того, что прошлые грехи оставили уродливые шрамы на твоем лице и лишили привлекательности. Он возлюбил тебя тогда, когда предузнал твой грех. Он возлюбил тебя, зная, какое нечестие поселится в твоем сердце. И теперь Он любит тебя ничуть не меньше. Придите к Нему со смелостью веры, исповедуйте Ему, что вы огорчили Его, и Он забудет ваши греховные скитания и примет вас снова. Его любовь коснется ваших губ, а благодать обнимет вас. Он верен. Доверьтесь Ему. Он никогда не обманет, никогда не предаст. И еще, как мудр утешитель Святой Дух! Я думаю, Иов совершенно справедливо сказал о людях, пытавшихся утешать его. «Жалкие утешители вы все». Но, с другой стороны, я уверен, что люди считали себя мудрыми. Вспомните, когда молодой человек по имени Елиуй попросил слова, умудренные сочли это вершиной дерзости, ведь они были старше его и обладали большим авторитетом. Разве они не проникли в глубину страданий и мук Иова? И если они не смогли утешить, то неужели это под силу кому-то другому? Но на самом деле они ничего не поняли. Они думали, что Иов не был настоящим дитем Божьим, что он погряз в самоправедности, и поэтому предлагали ему неверное лекарство. Очень плохо, если врач неправильно ставит диагноз и назначает неподходящее лечение, которое иногда приводит к смертельному исходу. Но как мудр Святой Дух! Он берет душу в свои руки, усаживает в свое врачебное кресло и мгновенно ставит точный диагноз. Он находит корень проблемы. Он видит, где и что болит. Затем удаляет, что нужно, и накладывает повязку на рану. И он никогда не ошибается. О, как мудр благословенный Дух Святой! Мне не нужны больше никакие утешители, ибо только Ты даешь утешение мудро. А теперь заметьте, что Святой Дух — надежный утешитель. Не всякое утешение безопасно. Вон там сидит молодой человек с очень грустным лицом. Вы, наверное, знаете, что с ним произошло. Он зашел в Дом Божий и услышал хорошего проповедника, и услышанные слова были благословенны Богом, и он был обличен во грехе. Вернувшись домой, молодой человек встретился с родными, которые заметили, что с ним что-то не так. У Джона, похоже, проблемы с головой. А что сказала его мать? Его надо отправить на недельку в деревню. Пусть сходит на танцы или в театр, развеется. А через какое-то время... Джон, нашел ли ты утешение там? К сожалению, нет. Мне стало еще хуже, потому что, когда я был там, мне казалось, что земля сейчас разверзнется, и ад поглотит меня. Нашел ли ты какое-нибудь облегчение в мирских развлечениях? Нет, для меня это пустая трата времени. Увы, утешение мирских людей ничтожно. Когда христианина постигает несчастье, многие предлагают ему лекарства. Немало христиан пострадало от чудодейственных эликсиров, которые заставляли их заснуть. Многие попали в беду, поверив словам «мир, мир», когда никакого мира не было. Змея была принесена Клеопатре в корзине с цветами. И гибель человека часто прячется в красивых и ласковых словах. Но на утешение Святого Духа можно положиться, оно надежно. Если он сказал слово, оно всегда истинно. Если он дал чашу утешения, то вы безбоязненно можете полностью испить ее, и на дне ее не обнаружите горечи или чего-либо, что может погубить вас. Более того, Святой Дух — деятельный утешитель. Он утешает не словами, а делами. Некоторые утешают, говоря: «Идите, грейтесь и питайтесь», но ничего не делают, чтобы помочь. Святой Дух же оказывает помощь. Он ходатайствует вместе с Иисусом. Он дает нам обещание и благодать, и таким образом Он утешает нас. Он также всегда добивается успеха. Он никогда не берется за дело, которое не может довести до конца. И, наконец, Он всегда рядом. Поэтому вам не нужно посылать за Ним. Ваш Бог всегда недалеко, и когда ты нуждаешься в утешении, то помни, что Слово близко к тебе. Оно в устах твоих, в сердце твоем. Святой Дух всегда рядом для благовременной помощи. Во-вторых, мы поговорим об утешении. У некоторых людей сложилось весьма превратное представление о действии Святого Духа. Одному, мне кажется, не совсем нормальному человеку взбрело в голову, что он должен проповедовать в церкви. Этот человек связался со служителем этой церкви и торжественно заявил, что Дух Святой открыл ему, он должен проповедовать именно в этой церкви. «Ну что же», — ответил служитель, — «видимо, я не должен подвергать сомнению ваше заявление об откровении. Но коль скоро мне не было открыто, что я должен позволить вам проповедовать, вам придется подождать, пока это не произойдет». Я не раз слышал, как фанатичные люди утверждали, что Святой Дух что-то открыл им. Надо признать, что это настоящая ложь. Святой Дух не открывает сейчас ничего нового. Он напоминает нам старое. «Научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам», — говорит Иисус. Канон откровения закрыт. Больше ничего не будет добавлено. Бог не дает нового откровения. Он обращает наше внимание на старое, когда мы забываем его, и оно пылится в отдаленных уголках нашей памяти. Бог извлекает его на свет, смахивает с него пыль, но Он не дает нового откровения. Новые учения не появляются, но зато часто оживают старые. И не новыми откровениями, я повторяю, Святой Дух утешает нас. Он делает это, повторяя уже известное. Он проливает новый свет на скрытые в Писании сокровища. Он больше ничего не придумывает, потому что нам уже дано достаточно. Христианин, в Библии достаточно хлеба, чтобы тебе питаться им вечно. Даже если бы ты превзошел годами Мафусала, тебе бы не понадобилось новое откровение. И если ты доживешь до второго прихода Христа на земле, то и тогда тебе не нужно будет ни одного нового слова. Если ты спустишься так же глубоко, как Иона, или даже, подобно Давиду, окажешься во рве преисподнем, то, не добавляя ни одной новой фразы, ты найдешь в Библии достаточно утешения для себя. Христос говорит: «От Моего возьмет и возвестит вам». Позвольте мне лишь кратко сказать о том, что возвещает нам Святой Дух. Разве не шепчет Он порой сердцу: «Человек Божий, мужайся, Он умер за тебя. Посмотри на Голгофу, на Его раны, на кровь, струящуюся из-под ребер. Вот Тот, Кто заплатил за тебя». И теперь ты в безопасности. Он любит тебя вечной любовью. И любое наказание дано тебе на добро. Каждый удар несет тебе исцеление. Раны улучшат состояние твоей души. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Среди страданий не подвергай сомнению благодать, но верь, что во время скорби Он любит тебя так же сильно, как во время радости». А затем он также добавляет: «Что значит все твои страдания в сравнении с муками твоего Господа? Что значит твое отчаяние, когда на чашу весов положена агония Христа?» А временами Святой Дух отодвигает завесу небес и позволяет увидеть высший мир. И тогда святые могут сказать: «Поистине ты мой утешитель». И, наконец, в-третьих, кто те люди, которые получают утешение? Я люблю в конце проповеди, и вам это известно, воскликнуть: «Разделитесь, разделитесь!» Предо мною здесь два лагеря — утешенные и безутешные, принявшие утешение Святого Духа и не принявшие. Позвольте испытать и просеять вас, чтобы отделить пшеницу от соломы. Да даст Бог соломе в этот вечер превратиться в его пшеницу. Вы скажете: «Как я могу знать, принял ли я утешение Святого Духа?» Вам необходимо знать одно. Если вы получили одно благословение от Бога, то получите и все остальные. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Представьте себе, что я здесь устроил аукцион и стал выставлять на торг Евангелие по частям. Лот номер один. Оправдание через кровь Христа. Начальная цена которого бесплатна, даром. Я уверен, что многие из вас сказали бы: «Я беру оправдание, дайте его мне. Я хочу быть оправданным и прощенным». Далее я выставил освящение, отвращение от всех грехов, полное изменение сердца, прекращение пьянства и сквернословия и так далее. Тогда многие бы сказали: «Это мне не нужно. Я хочу попасть на небо, но я не хочу такой жизни. Я хотел бы быть спасенным в конце концов, но я не хочу оставлять бутылку. Я желаю оказаться в славе, но совсем не намерен отказываться от нецензурной брани». Нет, грешник, если ты хочешь одного благословения, то должен получить вместе с ним все остальные. Бог не делит Евангелие. Он не дает оправдания одному человеку, а освящение другому, прощение одному, а святость другому. Нет, одно от другого неотделимо. Кого Он призвал, тех оправдал. Кого Он оправдал, тех Он освятил. А кого Он освятил, тех Он прославил. Если бы я не предлагал вам ничего, кроме утешения Евангелия, то вы набросились бы на него, как мухи на мед. Когда вы болеете, то зовете служителя. Вы все хотите, чтобы к вам пришел пресвитер и утешил вас. Но если он окажется честным человеком, то не даст вам ни капли утешения. Он не станет изливать масло, когда требуется нож. Я хочу, чтобы человек почувствовал свои грехи, прежде чем я скажу ему хотя бы слово о Христе. Я хочу проникнуть в его душу и заставить его ощутить, что он потерян, прежде чем я начну рассказывать о благословениях искупления. Познали ли вы горечь осознания греха? Чувствовали ли вы себя виновными пред Богом? Смиряли ли вы душу у ног Христа? И видели ли вы в Голгофе свое единственное убежище? Если нет, то вы не имеете права на утешение. Вам не достанется ни единственной частицы утешения. Дух прежде всего обличитель, а только потом утешитель. Сначала Святой Дух должен воздействовать на вас, а потом вы получите утешение. Я сказал все, что хотел сказать, но перед тем, как вы уйдете, позвольте задать один вопрос. Что вы знаете об утешителе? Пусть каждый из вас, выходя отсюда, задаст его себе. Пусть этот вопрос глубоко затронет вашу душу. А на самом деле, что я знаю об утешителе? О, несчастные души, не знающие утешителя! Я скажу вам, кого вы узнаете. Вы узнаете судью. Если на земле вы не знаете утешителя, то на том свете вы узнаете обвинителя, который скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в вечный огонь ада». С тех пор, как мы виделись последний раз, кто-то из нас уже отошел в мир иной. И прежде чем мы вновь соберемся здесь, кто-нибудь другой окажется либо среди прославленных вверху, либо среди проклятых внизу. Где будете вы? Пусть ответит ваша душа. Если сегодня вечером вы не встанете со скамьи, на которой сидите со словами раскаяния, то где вы окажетесь? На небесах или в аду? Не обманывайте себя. Пусть совесть сделает свое дело. И если пред Богом вы вынуждены будете ответить: «Я опасаюсь, что могу разделить судьбу неверных», то послушайте, что я скажу вам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уставший грешник, пораженный сатаной, проклятый, распутный, вор, грабитель, прелюбодей, изменник, пьяница, сквернослов, я обращаюсь к тебе и ко всем остальным. Я не исключаю ни одного человека. Бог сказал, что не может быть никакого исключения. Всякий верующий во имя Иисуса Христа спасется. Грех не помеха, вина не препятствие. Всякий, даже если он подлый, как сатана, и грязный, как демон, всякий, уверовавший этим вечером, будет прощен. Да поможет Бог сердцем принять эти слова, и пусть Он даст веру во Христа.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали проповедь на тему «Утешитель». До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что, с ума сошел, что ли? Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот, ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон, что? Что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эйлисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эйлисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эйлисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эйлис была девчонкой, что надо. Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя за что?
5: Так. Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
6: А.
5: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
2: Да, даже слишком.
4: Терри!
2: А что? Ты что, думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
2: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
2: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
2: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
2: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
7: Послушайте! Ну, послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
8: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
9: Мурашки по телу.
10: Ты думаешь, что все это правда?
7: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинации от наркотиков?
11: Точно, точно!
7: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
11: Это точно! И когда это должно случиться, а?
10: В конце света.
11: А что будет, конец света?
12: Да, когда Иисус вернется на землю.
2: О, я вспомнил, точно, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
11: Да брось ты.
10: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
2: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал,
10: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся.
2: Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом.
10: Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
8: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
2: А что такое печать Божья?
11: Не знаю, не мешай читать.
2: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: Библию.
4: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
4: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
9: Алло!
13: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
9: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
13: Простите, я не понял.
9: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее, а то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
13: Как вас зовут, я понимаю.
9: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
13: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
14: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
14: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем.
0: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
14: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
0: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на седьмом небе от счастья, как будто мне очистили душу.
14: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
5: Так это и есть печать Божья?
14: Да, Терри, да. Отныне он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
5: Спасибо вам, пастор.
14: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно он умер ради твоего спасения.
5: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
4: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
5: «Элисон, я сегодня получил спасение».
4: «Что?»
5: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
4: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
5: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
4: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
5: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон, и я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно, но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
4: «Я верю тебе, Терри».
5: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
4: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
5: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
6: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
5: да,
6: и нажал на курок?»
5: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
6: «Да, помню».
5: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
6: «Ну?»
5: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
6: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
5: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
6: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
5: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
6: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
5: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
6: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
5: Папа, тебе тоже нужно спастись.
6: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
5: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
6: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
5: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
6: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
5: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эллисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
15: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Воскресение Иисуса Христа – это величайшее историческое событие и основание христианской веры. Без веры в воскресение человек не может быть христианином. Без провозглашения воскресения не бывает проповеди Евангелия. Поэтому проповедникам, богословам, книжникам и так называемым пророкам, которые не верят в физическое историческое воскресение Иисуса, нечего сказать церкви. Нам не нужно учиться у них, понимать их или принимать их в свое общение. Они не являются христианами. Возможно, в золотой век христианства не было нужды строго предостерегать относительно воскресения Христа. Но, к сожалению, сейчас не такое время. Вопрос о воскресении стоит на передовой войны за Евангелие, и в атаку брошены все силы врага. Сатана верно понимает, что все христианство стоит или падает в зависимости от отношения к одному этому учению. Поэтому его основная цель – это опровергнуть воскресение. А поскольку это невозможно, враг согласен на то, чтобы экуменисты относились к воскресению как к несуществующему элементу веры, а истинные верующие не включали истину о воскресении в свою проповедь Евангелия. Великие христианские учения всегда подвергались нападкам с разных сторон. Между тем, наша эпоха

Тема прошлой передачи – крест Иисуса Христа. На Голгофе Мессия был отделен на муки и страдания. Всякое проклятие, записанное в книге закона, пало на Него. В этом семени Авраама благословлены все племена земли, потому что он понес большее проклятие, чем любой другой человек, ходивший когда-либо по земле. Для того, чтобы приобрести спасение своему народу, Христос претерпел ужасную оставленность Богом, испив до дна горькую чашу Божьего гнева, и умер мучительной смертью вместо своего народа. Только так могла быть удовлетворена Божья справедливость и гнев Божий успокоен. В одном из самых удивительных повествований Ветхого Завета Бог приказывает патриарху Аврааму привести своего сына Исаака на гору Мория и там принести его в жертву. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22:2. Какое бремя нес Авраам? Мы не можем даже отчасти представить печаль, которая заполнила сердце этого старого человека и мучила каждый шаг его пути. Писание подчеркивает, что Аврааму было заповедано принести в жертву сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Это должно привлечь наше внимание и заставить нас подумать о том, что в этих словах сокрыто больше смысла, чем может показаться с первого взгляда. Этот старик и этот мальчик — это прообразы и тени великого отца, великого сына и великой жертвы. На третий день эти два человека достигли назначенного места, и отец своими руками связал своего любимого сына. И, подчиняясь тому, что должно было быть исполнено, он возложил свою руку на чело своего мальчика и взял нож, чтобы заколоть своего сына. В этот самый момент вмешалась милость Божия, и рука старого человека была остановлена. Бог возвал к нему с небес и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Бытие 22:11-12. Услышав голос Господа, Авраам поднял глаза и увидел овна, запутавшегося в кустах рогами. Он взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Он назвал это место Яхве Ири, или Господь усмотрит. Таким образом, это верное изречение остается до сего дня. На горе Господа усмотрится. Бытие 22:14. Эта поразительная история заканчивается спасением мальчика. Авраам облегченно вздыхает, а вместе с ним и мы, читающие этот рассказ. Мы говорим себе, какое замечательное окончание истории. Но это было не окончание, это была лишь пауза в истории. Те из нас, которые верят, теперь взывают к Богу, используя те же слова. «Бог, мой Бог! Теперь я знаю, что ты любишь меня, потому что ты не пожалел для меня своего сына, своего единственного сына, которого ты любишь». Бытие 22:12. Мессия мертв, но это еще не конец.

Тема нашей передачи сегодня – «Воскресение Иисуса Христа». Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Луки 24, 5, 6. На чем мы остановились в предыдущей передаче? Занавес опустился в тот момент, когда Сын Божий претерпевал казнь на римском кресте. Он понес грехи своего народа, испил чашу гнева Божьего и испустил дух. Но на этом все не закончилось. Мы присоединяемся к первым христианам и уверенно и радостно провозглашаем «Он воскрес! Он воистину воскрес!» Действие происходит ранним утром на третий день после распятия. Женщины направляются в сад, где в гробнице лежит тело Христа. Они отправились не в путь надежды, а в путь печали. Их единственным желанием было почтить тело их любимого учителя надлежащим погребением. Весь их разговор сводился к почти бытовой проблеме. Кто отвалит камень от двери гроба? Камень был весьма велик. Мысль о воскресении была весьма далека от них. Однако печаль сменяется страхом, а страх неугасимой надеждой. Надежда — несказанной радостью. Они находят отваленный камень, открытый вход и пустую гробницу. Ангелы провозглашают радостную весть. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Луки 24, 5, 8. Женщины покидают гроб со страхом и радостью великою. Они торопятся принести эту весть ученикам Христа, но их слова кажутся пустыми и бессмысленными для тех, кто должен был в них поверить. Затем, несмотря ни на что, надеясь на чудо, Петр и Иоанн бегут к пустой гробнице. После краткого, озадачившего их исследования, они возвращаются к ученикам, не имея ясного ответа, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Иоанна 29. Быстро покинув гробницу, они оставляют там плачущую Марию Магдалину, которая первая видит воскресшего Господа. Он поручает ей вернуться к ученикам и принести им еще одно подтверждение его воскресения. Затем он является женщинам, возвращающимся от гроба, а позже – Клеопе и еще одному из учеников на пути в Эммаус. Потом Иисус является Петру и затем 11 апостолам. Он даже является своему неверующему брату Иакову, которого эта встреча изменяет настолько, что он входит в круг апостолов и становится столпом Иерусалимской церкви. Наконец, по дороге в Дамаск он является Савлу из Тарса. Нет нужды много писать об этой встрече и ее значении. Тот самый человек, который брал на себя обязательство уничтожить христианство, становится самым ревностным его распространителем и защитником. Таким образом, у нас есть несомненное свидетельство Писания, что перед своим вознесением наш Господь являлся великому числу свидетелей. Его видели отдельные люди и более 500 братьев одновременно. 1 Коринфянам 15:6. Нередко люди используют слова, значение которых они не способны определить и смысл которых до конца не понимают. Такое словоупотребление особенно опасно для христиан, которые призваны жить в соответствии с волей Божией, открытой им в Слове. Эта проблема существует и в случае воскресения Христа. Что на самом деле означает это слово? Как в древней, так и в современной литературе это слово описывает мертвого, который возвращается к жизни. Однако этот термин употребляется по отношению к Христу. Он приобретает уникальное значение. Нам необходимо понять, что воскресение Христа
не было простым возвращением к жизни. В Ветхом Завете сын вдовы из Сарепты и сын Санамитянки были возвращены к жизни силой Бога, которая действовала через пророков Илию и Елисея. Новый Завет говорит, что Лазарь воскрес из мертвых, так же, как и дочь Иаира, сын вдовы, Тавифа и Евтих. Однако, хотя они были действительно возвращены к жизни, будучи мертвыми, они по-прежнему были подвержены смерти. Как Павел объяснил церкви в Коринфе, их тела остались смертными и тленными. Они снова должны были когда-то умереть и лечь в могилу. Воскресение Христа было уникальным тем, что Он воскрес из мертвых, чтобы никогда больше не умирать. Он объявил Иоанну на острове Патмос: «Я тот, кто живет, и был мертв, и вот жив во веки веков». Откровение 1.18. Павел также излагает эту истину очень ясно. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Римлянам 6.9.10. Уникальность воскресения Христа заключается также в том, что Он воскрес Своей властью и силой. Это поразительный факт, хотя Писание учит, что воскресение было в равной степени и делом Отца и Святого Духа. Оно также приписывается самому Христу. Когда у Него просили знамение, которое бы доказало Его власть очищать храм, Иисус ответил: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанна 2.19. Он сказал фарисеям: «Я сам отдаю ее, жизнь, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее». Иоанна 10.18. Воскресение Иисуса Христа было уникальным. Оно не было простым возвращением к жизни, которое могло лишь продлить жизнь до следующей встречи со смертью. Нет, Он одержал победу над смертью и адом. Он живет, чтобы уже не умирать. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Воскресение Иисуса Христа» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Бог силой и властью показал всему творению, что воскресший Иисус – это Сын Божий и обещанный Мессия Израиля. Пустая гробница была и остается по сей день знамением миру о божественном сыновстве Иисуса. Павел написал церкви в Риме, что Иисус был провозглашен Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых. Римлянам 1.4. Оно означает, что посредством этого чудесного события Он был отмечен как Сын Божий. Отец подтверждал божественное сыновство Иисуса на протяжении всего Его служения через чудеса, которые Иисус совершал во имя Отца, гласом, прозвучавшим с небес при Его крещении, и даже в Его преображении в присутствии Петра, Иакова и Иоанна. Но ни одно из этих событий не сравнится с великим провозглашением сыновства, которое произошло, когда Отец воскресил Своего возлюбленного Сына из мертвых. Гробница опустела, и Он был провозглашен Сыном Бога могущественно, удивительно и победно. Точно так же, как горизонт служит ясной границей, которая отделяет землю и небо, воскресение Иисуса Христа отделяет Его от всего остального человечества, представляя непровержимое доказательство того, что Он – Сын Божий. Евангелие рассматривает воскресение Христа как доказательство
его божественного сыновства и мессианства. Воскресение не чуждо текстам Евангелий. Когда неверующие иудеи просили Иисуса дать им знамение или доказательство его власти очищать храм, он указал на свое будущее воскресение. «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». Иоанна 2:19. Когда книжники и фарисеи требовали от него дополнительных подтверждений его мессианства, он снова указал на свою власть над смертью. «Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Матфея 12:40. Воскресение Иисуса – то единственное, воистину великое и неопровержимое доказательство того, кем Он является и что Он совершил ради Своего народа. Воскресение полностью оправдывает Христа пред лицом Его врагов. Книжники отвергали Христа, потому что Он нигде не учился. Цари презирали Его, потому что Он был неотесанным проповедником из Галилеи, а фарисеи очерняли Его как союзника Вельзевула и высмеивали как друга грешников. Но все их доводы рассыпались в прах, когда тот, кого они распяли, был провозглашен Сыном Божиим в силе, по Духу Святости, через воскресение из мертвых. Римлянам 1:4. Когда Иисус шел на Голгофу, воины насмехались над Ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» Матфея 27:29. Но пришли в трепет и стали как мертвые, когда ангел отворил камень от двери гроба. Первосвященники, книжники и старейшины осыпали его оскорблениями, говоря: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Матфея 27:42. Однако они были поражены, когда он спас 3000 душ в день Пятидесятницы. В самый темный, самый тяжелый для него час они наносили ему раны своим языком, говоря: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Матфея 27:42. Однако они устрашились, когда рыбаки, ставшие свидетелями воскресения своего Господа, заявили им: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Деяния 2:36. Пустая гробница стала не только оправданием Иисуса Христа пред миром, но также подтверждением христианской веры. То, что Бог воскресил его из мертвых, доказывает то, что Бог принял его искупительную жертву за грехи своего народа. Павел описал это церкви в Риме следующим образом: «Предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Римлянам 4:25. Христос был предан на смерть, потому что Он понес наши грехи, и Бог воскресил Его из мертвых, потому что Он принял Его смерть как искупительную жертву за наши грехи. Воскресение Христа является подтверждением того, что грехи наши были искуплены, а мы оправданы. Томас Шрайнер пишет: «Сказать, что Иисус был воскрешен ради нашего оправдания, означает, что Его воскресение гарантирует нам оправдание. Воскресение Христа доказывает, что Его труд ради нас был совершен до конца». Важно отметить, что Христос не был воскрешен для того, чтобы мы могли быть оправданы, или потому, что искупление не было совершено на кресте. По словам самого Христа, Его искупительный труд ради Его народа совершился в момент Его смерти. И оправданы мы были не в тот момент, когда Христос воскрес. Писание ясно учит, что оправдание даруется человеку, когда он начинает верить. То есть мы оправдываемся личной верой в личность и дело Христа. Данный текст учит, что Христос воскрес потому, что Он истинный Мессия, и Его смерть была принята Богом как плата за грехи Его народа. В воскресении мы имеем Божье обещание, и через веру в Его жертву мы оправданы пред Богом.
Бог воскресил Иисуса из Назарета из мертвых, потому что Он был именно тем, кем называл Себя, и Его смерть совершила именно то, что, по Его словам, она должна была совершить. Христос оправдал Своего Отца, когда умер на Голгофе, доказав, что Бог, оправдывающий нечестивых людей, праведен и справедлив. Отец оправдал Сына, когда воскресил Его из мертвых и показал, что Он является, вне всякого сомнения, Сыном Божиим и Спасителем мира. Христос был воскрешен из мертвых и возвеличен, заняв место по правую руку от Бога. Он был воскрешен потому, что Он Сын Божий, и Отец принял Его смерть как заместительную жертву за наши грехи. В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы слушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: мы предлагаем вашему вниманию передачу радиопрограммы «Благовест».
1: Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прослушайте стихи из Священного Писания. Послание Колоссянам, 1 глава, с 12 по 18 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство».
2: Дорогие друзья, радиослушатели, вы прослушали сейчас отрывок из послания Колоссянам святого апостола Павла. Это также один из известнейших отрывков в Слове Божьем, который говорит об Иисусе Христе. Послание к Колоссянам было написано апостолом Павлом, и оно отличается удивительной нежностью, и он с особой любовью обращается к верующим в церкви, которая находилась в Колоссах. Церковь была основана не апостолом Павлом, а сотрудником его Епафрасом. Это была хорошая церковь, но верующие жили в окружении язычников. И в то время в Колоссах особо сильно было учение гностиков, которые смущали верующих людей. И говорили о том, что Иисус Христос, вера в Иисуса Христа, Его голгофская жертва – это недостаточно для спасения. И апостол Павел обращается к ним и говорит, что несмотря на веру вашего Христа Иисуса, и несмотря на любовь вашу ко всем святым, я должен еще и еще раз рассказать вам об Иисусе Христе и о том, что Он сделал для верующих людей. Это очень важно и в наше время для каждого христианина, для каждого верующего человека знать, что сделал Иисус Христос и кто Он для нас. Дело в том, что в настоящее время много людей знают много об Иисусе Христе, но не знают Христа. Я недавно прочитал один отрывок из одной книги о старом пасторе, который долгое время нес служение в церкви, проповедовал, и на этом служении потерял свой голос. У него были нарушены голосовые связки. Он был простым человеком, но известным человеком, и был однажды приглашен на один ужин званый. Там был один знаменитый актер. И вот распорядитель этого пира предложил актеру прочитать какой-нибудь отрывок, какое-нибудь произведение. Актер спросил, может быть, у кого есть какое-то предложение. Пастор сказал, я хочу, чтобы вы прочитали 22-й псалом, который говорит о добром пастыре. Актер согласился, но с одним условием. Он сказал, я его прочитаю, если вы, пастор, прочитаете его после меня. Актер выступил и с хорошо поставленным голосом, с интонацией, прочитал 22-й псалом. «Господь, пастырь мой». Когда он закончил, раздались аплодисменты в зале. Но потом встал пастор и своим натруженным, хриплым голосом снова прочитал этот псалом. Когда он закончил, на глазах у людей были слезы. Актер сказал, «Вы видите разницу? Дело в том, что я знаю псалом, я знаю о пастыре, но он знает доброго пастыря». И здесь апостол Павел хочет нам показать важность того, чтобы мы знали Иисуса Христа, кто Он для нас, что Он для нас сделал и что Он продолжает делать для нас. Он говорит, что Бог, Отец, призвал нас, верующих людей. Мы не сами пришли, мы не могли сами прийти к Иисусу Христу. Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Избавил нас от власти тьмы, от власти греха, от которой мы сами не могли избавиться, и ввел в царство Сына Своего возлюбленного, в царство Иисуса Христа, в котором, в этом царстве Сына Иисуса Христа, мы имеем искупление кровью Христа и прощение наших грехов. Следовательно, для нашего искупления, для нашего спасения, апостол Павел говорит, нам достаточно только Голгофской жертвы Иисуса Христа. Мы ничего не можем сделать сами, и никакими нашими заслугами мы не можем заработать спасение. И далее 15 и 16 стихи и 17, они говорят нам об Иисусе Христе. И здесь апостол Павел рисует нам картину Иисуса Христа, полный портрет Его, полное значение. Он говорит, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого, есть образ Бога Отца. Сам Иисус Христос говорил о себе, кто видел Меня, тот видел и Отца. Далее апостол Павел говорит, что Иисус Христос был рожден прежде всякой твари. Он был прежде всего. Он участвовал в творении земли, участвовал в творении вселенной. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Им создано все духовное, им создано все материальное. Престолы, господство, начальство, власти, все им. И что очень важно, что все для Него создано. Бог хочет, чтобы все, что Он создал, все творение, оно служило Ему. И Он есть, Иисус Христос, есть прежде всего, и все им стоит. То есть Бог все держит сейчас на земле. Без воли Божьей не может происходить ничего. Все им стоит. И что самое важное, далее Он говорит о церкви. И Он есть глава тела церкви. Как мы знаем, что Слово Божье нам говорит, что церковь Иисуса Христа, которую Он пришел и для того, чтобы основать на земле. Церковь – это есть тело Его. Иисус Христос как-то обращался к апостолу Петру, и Он говорит, «Ты, Петр, камень, и на всем камне Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». А апостол Павел здесь пишет, что Иисус Христос есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из умерших, дабы иметь Ему во всем первенство. Иисус Христос был первый тот, который воскрес из мертвых силою Бога Отца. И этот отрывок, как я уже сказал, дорогие друзья, радиослушатели, он рисует нам полную картину Иисуса Христа, который сделал для нас все. И как когда-то сомневались верующие в Колоссах о значении Иисуса Христа, о том, что имеет ли Иисус Христос силу для того, чтобы спасти их, имеет ли Иисус Христос силу и власть для того, чтобы привести их туда, в небесные обители, апостол Павел говорит нам сегодня, чтобы мы имели полную уверенность, мы имели полную надежду на Иисуса Христа, который есть образ Бога невидимого, который есть славный Иисус Христос, славный Отец и который есть наш Спаситель. Аминь.

0: А теперь прослушайте стихи из Евангелия от Луки, 18 глава, с 18 по 27 стих. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“? Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали отрывок из Библии, в котором говорится об одной встрече. Как однажды богатый юноша подошел к Иисусу Христу с вопросом: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Христос ответил ему. Он сказал: „Одного недостает тебе. Пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною“. И написано, что юноша отошел с печалью, так как имение его было велико. Но давайте посмотрим, что же предложил ему Христос. Господь предложил этому юноше в обмен на его имение целое сокровище. В обмен на имение на земле – сокровище на небесах. Ведь все равно ни одной вещи из своего имения юноша не смог бы забрать с собой в жизнь вечную. И Христос указал ему на единственный путь, по которому юноша мог бы транспортировать свое имение на небеса, то есть в будущее. И более того, приумножить это имение. Но юноша отошел с печалью. Он отошел с печалью, потому что надеялся на свое богатство. Как много людей сейчас в нашем мире, подобно этому юноше, надеются на материальное, считая, что деньги могут все, но далеко не все могут деньги. За деньги можно купить книги, но нельзя купить разум. За деньги можно купить пищу, но нельзя купить аппетит. За деньги можно купить кровать, но нельзя купить сон. За деньги можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье. За деньги можно купить страховку, но нельзя купить безопасность. За деньги можно купить даже друзей, но нельзя купить дружбу. За деньги можно купить удобство, но нельзя купить счастье. И очень много не могут деньги. И очень часто они лишают человека сна, аппетита, здоровья и счастья. А самое главное, часто вредят его душе. По этому поводу сказал Христос: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» А также в этом отрывке Христос говорит: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Также, дорогие, богатый юноша отошел с печалью, потому что не верил в небесное будущее. Хотя, когда мы читаем его слова, то он вроде бы не сомневается в будущем и даже ревностно желает войти в жизнь вечную. Но когда Христос испытал его на деле, то оказалось, что это были только слова, что его веры хватило лишь только для слов, потому он и отошел с печалью. И вот, дорогие, к сожалению, христианство последнего времени часто похоже на этого юношу, Мы верим в Царство Небесное, мы желаем войти в Него, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа, мы любим Его. Но порой эта вера, это ожидание и эта любовь содержится лишь в словах. Поэтому наш Господь часто испытывает нас на деле. Он смотрит, как свое имение, то есть все то, что мы имеем, силы, время, деньги, мы расходуем во имя Его. А также, как мы это делаем, с радостью или с печалью. Представьте себе такую ситуацию. Отец имеет мешок яблок и берет несколько яблок и раздает своим сыновьям. А затем, обращаясь к каждому в отдельности, просит: «Сынок, дай мне попробовать твое яблоко». И вот один сын дает с радостью, другой тоже дает, но скрипя сердцем и следит, чтобы отец не слишком много укусил, а третий вообще не дает. Неужели отец нуждается в их яблоках? Конечно же, нет. У него их целый мешок, но он испытывает своих сыновей, желая проверить их любовь к нему на деле. Точно так же, дорогие, поступает и наш Господь. Все сокровища недр земли прах в его глазах. Неужели он нуждается в наших деньгах? Он Бог всесильный, владыка времени. Неужели он нуждается в нашей помощи или в нашем времени? Конечно же, нет. И если он хочет, чтобы часть мы отдавали ему, то только для того, чтобы испытать нас, проверить на деле нашу веру, наши ожидания и нашу любовь, то есть нашу уверенность в небесном будущем. Поэтому, если я мало отдаю Господу, то это не говорит о том, что я жадный. Это говорит о том, что я глупый. Ведь если человек берет коробку с семенами и выходит весной на свой земельный участок, а затем берет только несколько семян и распространяет их по всему огороду, при этом думая, что он сэкономил, что он выгодал, поступил мудро, то разве окружающие люди, видя это, не назовут его глупым? Потому что каждый знает, что кто посеет скупо, тот скупо и пожнет. И чем больше человек сеет, тем больше он пожнет. И вот точно так же происходит и в духовной жизни. Чем меньше мы сеем, то есть чем меньше мы отдаем здесь на земле, тем меньше будем пожинать в вечности. Когда мы сеем семена, то сыпем щедро. Мы бросаем их в грязь, но мы знаем, что не выбрасываем. Семена сгнивают, растворяются в земле, но мы уверены, что они не пропадают, потому что мы верим в будущее, что через несколько месяцев пожнем урожай, так и в духовной жизни. Все, что мы делаем, все, что мы отдаем во имя Господа, не является тратой. Он возвратит нам все это с огромной прибылью. На страницах Писания Бог заверяет нас в этом. И если мы верим в небесное будущее, тогда каждый день своего настоящего мы будем использовать во имя этого будущего. Поэтому, дорогие, в этот час давайте задумаемся о своем состоянии и каждый зададим себе вопрос: почему? Почему так много мы трудимся, заботимся, переживаем о своем настоящем и так беспечны и холодны по отношению к будущему? Ведь здесь, на земле, нам жить 60, при большей крепости 70 лет, а с Господом вечно. Поэтому, кто еще не примирился с Богом, сделайте это. Примите Иисуса Христа как своего личного Спасителя. А кто уже совершил этот шаг, будем бодрствовать. Будем исполнять Слово Его в своей повседневной жизни, чтобы нам не оказаться рядом с этим богатым на земле и нищим в вечности юношей. Часто люди спрашивают, как я должен обратиться ко Христу. Это очень просто. План спасения для человека удивительно прост. И Иисус Христос призывает вас, дорогой радиослушатель. Он желает, чтобы прямо здесь, на этом месте, где вы находитесь, вы могли бы преклонить колени и обратиться к Его величию, попросить у Него прощения за свою прожитую жизнь. И Он обещает войти в ваше сердце и дать вам новое, прекрасное небесное счастье, о котором вы еще не знали ранее. Конечно, многое вам еще непонятно. Многое, возможно, вы не можете вместить. Много различных других сложностей может быть в вашей жизни. Но Бог хочет, чтобы вы пришли к Нему таким, как вы есть, со всеми своими проблемами, со всеми своими непонятностями. Все, что волнует вас, сложите у ног Его. Он хочет сам взять все это с вашего сердца и обновить его, даровать вам новую жизнь, жизнь с избытком. Поэтому дорожите временем. Обратитесь к Нему прямо сейчас. Попросите у Него прощения и примите Его как своего личного Спасителя. И Он войдет в вашу жизнь. Аминь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прекословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

кем ты?» Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай. Хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и доныне в числе немногих и гонимых. И находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность ворота, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

Все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит. Но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит он вечно вновь и вновь. Вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и альфа, и омега.

кто счастлив? Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

Друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями, и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора. И как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать. Вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос сотрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

Воплощение. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан».

В начале года. Хорошо в начале года вспомнить путь пройденный, вспомнить радости, невзгоды, светлый день и темный. И склоняясь на колени пред Отцом Небесным, в тихом искреннем моленье рассказать все честно, не скрывая, не крася, все как есть, как было, чтоб свободная речь лилася, Богу это мило. И заменит бури, грозы, тихая погода. Хорошо себя проверить нам в начале года.

поведет человеческое стадо. О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда, зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты, к счастью, на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радости, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я — путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст? Где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

храме, что звенит таким хрустальным звоном, не поет ли кто-то в мглистой вышине, там, над белым золотом балконом, в голубом веселом солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Мне отрадно здесь, в семье Христовой, срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет, о прошедшей жизни бедная рыдает, о великом Боге гимн любви поет.

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блаженный тот, кто Слово Божье обрел как компас на пути, он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой. Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его заправилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острые вилы не поддел его жадную душу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Конья и лжи, озлобленные душеньки не знают, что только Бог их жизнь преобразит. Мы это знаем, наше начертанье другим о счастье с Богом рассказать, чтоб в душах созревало понимание, за свою жизнь ответ придется дать. Мы это знаем, ведь когда-то тоже гонимы злыми ветрами судьбы, захлебывались волнами безбожья, участвуя в делах бесчинной тьмы. Но Иисус, как добрый самарянин, греховные все язвы исцелил, и кадры жизни, словно на экране, пред взором нашим быстро пронеслись. Теперь не смотрим на чужое место, довольны тем, что уготовал Бог, и в новом сердце никому не тесно, един наш путь средь множества дорог. Идемте с нами все, кто Бога ищет, вставайте в наши плотные ряды. Поверьте, у Христа никто не лишний. Мы говорим Ему: «Господь, гряди!» Татьяна Жембровская.

10 колен. Я смотрю, как с крутых циклонических стен, с высоты неподкупного времени, вдаль, в которую канули 10 колен моего беспокойного племени. Где вы нынче, в каких затерялись мирах? Не гонимы ль судьбою неласковой? Может, вновь при чужих состоите пирах, от похмелья наплакавшись царского? Или счастье великое выпало вам послужить делу Божьему правому, и вы подняли все-таки к солнцу наш храм, и его не разрушить лукавому? Я не знаю, в какие пределы, куда заманила вас доля угрюмая, но сильнее в 10 раз становлюсь я.

когда о коленах исчезнувших думаю. Нет, не сгинули вы, не упали с коня, но даря мне богатства несметные, чувств высоких со всех континентов меня окликают колена бессмертные. Юрий Каминский.

невыдуманные рассказы. Мой лучший друг, приложи уши твои к умным словам. Притчи 23:12. Рассвет медленно, но уверенно занимал свои позиции, постепенно высвечивая из ночной темноты дома, улицы, палисадники, скверы, парки. Скоро, очень скоро солнышко всплывет из-за горизонта и озолотит окрестности. Его вездесущие, юркие лучи играючи заскользят по оконным стеклам. Просыпайтесь, новый день начинается. Потом легко и весело, с быстротой у молнии помчится по земле, всюду возвещая о грядущем дне, деловито заглядывая во все уголки земли, теребя спящих ярким светом всюду и везде. Михаил Петрович приподнял тяжелые веки. Новый день у порога. Сколько же их еще будет? Время летит быстрокрылой птицей. Давно ли? А уже старик. Сегодня у него напряженнейший день, важнейшее мероприятие, и надо бы к нему основательно подготовиться. Беда-то, селенок уже значительно поубавилось, потому не мешало бы расстаться с уютной постелью пораньше и за дело, иначе не успеть. Но вначале на балкон, глотнуть свежего, насыщенного кислородом воздуха, встряхнуться и окончательно сбросить сонливость, насладиться зрелищем великолепного сада, еще спокойно дремлющего в предутренней тишине, ухоженного его руками, утонувшего в раскрывшемся белом цвету. Удивительное спокойствие кругом, лишь слабое монотонное жужжание ранних тружеников пчел. Они без лишней суетливости кружат у желанных соцветий вишен, малины, плотно облепили густую поросль цветов на клумбах. Эти неутомимые работяги отлично знают, что в их распоряжении лишь проходящие теплые дни. И надо торопиться, и с позаранку. Смышленые твари, с восхищением подумал Михаил Петрович, ну надо же, как рационально распределено их время. Нам бы позаимствовать у них мудрости. Кто-то мне однажды сказал, что в одной древней книжке есть такие слова: «Дорожите временем, ибо дни лукавы, и проходят быстро». Верно, так и есть. Насытившись кислородом и освежившись, Михаил Петрович побрел на кухню, заварил чай, позавтракал, потом постоял под душем и принялся за работу. Привел в порядок свой военный китель и прикрепил к нему награды. Между тем прохладное утро уступило место жаркому дню. Он заспешил, оделся, подошел к зеркалу и удивленно улыбнулся сияющему блеску орденов и медалей. Да, храбрости и патриотизма ему было не занимать. Первым рвался в бой, никому не остановить, не удержать. К началу войны ему едва 18 исполнилось. Возраст еще неразумный, горячий, жаждущий подвигов любой ценой. А бои следовали один за другим. Жестокие, кровавые, затяжные, с потрясающей цифрой потерь. И в первую очередь гибла наспех подготовленная зеленая молодежь. Но сражалась она отважно, отчаянно. В буквальном смысле слова заслоняла собою землю свою, родину, народ. Вечная им память. Поклон. Вот обо всем этом Михаил Петрович каждый год на День Победы рассказывал молодому поколению. Сегодня у него тема о битве под Курском. Он ее непосредственный участник. Он внимательно просмотрел набросок своего выступления. Подчеркнул слова. Кому нужны эти воины, ведь они всем несут одни несчастья. И, редактируя некоторые места текста, вдруг вспомнил, что было после кровавой схватки. Странно, он много лет об этом не помнил, а тут вдруг вспомнил, и так отчетливо,
как будто это было вчера. Интересно, что это вообще было? Сон или быль? Галлюцинации или на почве ранения? Но память его снова вернула туда, в эти обгоревшие кусты, куда его отбросило ударной волной в самый разгар боя. Видимо, он сильно ушибся, грохнувшись со всего маху на острые камни. Потерял сознание, наверное, надолго, а когда пришел в себя, кругом тишина, никого вокруг. Тело ломило от ран и ушибов. Приподнявшись и напрягая зрение, внимательно вглядывался вдаль. Там, впереди, за кустами, обширное поле, и оно буквально завалено телами. Убитые, раненые, не разобрать, но наверняка полно раненых. Но ни врачей, ни санитаров не видно. Куда они все подевались? Наконец-то они появились. Он видит двоих в длинной, белоснежной, чистой одежде, похожей на древний хитон. Волнистые льняные волосы не спадают до плеч и вьются, трепещутся на ветру. Он успокоился. Теперь несчастные получат первую медицинскую помощь и будут отправлены по госпиталям. Однако при них нет ни носилок, ни сумок с бинтами и прочего, лишь в руках блестящие, отливающие золотом в лучах яркого солнца какие-то предметы, которые они кладут на голову лежащему на земле. Не всем, но выбирают. Наверное, это тяжело раненые. Конечно, им в первую очередь нужна помощь. Но что же это кладут-то? Батюшки, да это же венки, да такие необыкновенные! Заходящее солнце рассвечивает их различными красками. Они переливаются, сверкают то золотистым цветом, то оранжевым, серебристым, бледно-желтым, ярко-розовым. Аж в глазах рябит от этой, ну просто неземной, блистающей красоты. Только зачем им эта красота? Их нужно перевязать и скорее доставить в госпиталь, везите их к врачам, помогите, им ведь больно, как и мне. Голова у Михаила шла кругом. Все тело ныло от мучительных ран. Сознание медленно удалялось от него. Он очнулся в палате полевого госпиталя, весь перебинтованный. В дверях резко зазвонил колокольчик. Он вздрогнул, отвлекся от воспоминаний. Кто там? Он никого не ждал. Но через минуту в открывшуюся дверь шагнул опрятно одетый мужчина. Несколько секунд Михаил Петрович осматривал вошедшего и вдруг радостно произнес: «Даниил, ты ли это? Мой верный друг, мой лучший друг! Сколько зим и сколько лет! Где же ты так долго пропадал?» «В Сибири, Миша, в Сибири, в самых что ни на есть суровых ее краях. Нас выселили в самом начале войны. Ты ведь знаешь за что? За веру в Бога. И вот только теперь разрешили вернуться в родные места. Я ведь не просто так к тебе зашел. Хочу пригласить в церковь. Через 3 дня великий христианский праздник, Пасха, день воскресения Иисуса Христа, который некогда сказал: «Я живу, и вы будете жить. И еще, верующий в меня не умрет вовек». «Да, Миша, это так. Я ведь тебе много рассказывал об этом в юности». Михаил Петрович вдруг растерялся. Зачем ему в церковь идти-то? Он был абсолютно уверен, что люди туда идут замаливать свои грехи. А он? Что он натворил? Ничего. Разве он в чем-то провинился перед Богом? Даниил улыбнулся, стал подробно объяснять, зачем и почему. И в заключении сказал: «Понимаешь, Миша, очень важно каждому человеку на земле примириться с Господом, попросив у него прощения, что никогда не жил по и правилам и не признавал его существования.
наконец, не ценил искупительной жертвы Сына Божия, признать Его своим искупителем и спасителем, служить Ему – это значит получить от Него венец жизни, жизни вечной, в царстве вечно живого Бога. Михаил Петрович встрепенулся, разволновался. Венец? Какой венец? Золотой? Так, вот оно что! И, будучи в сильном возбуждении, он во всех подробностях рассказал Даниилу только что вспомнившийся ему эпизод из фронтовой жизни и отметил: «Далеко не все тогда получили венки, не все. Тут есть о чем поразмышлять, и весьма серьезно. Что это было, как ты думаешь?» — заинтересованно спросил Михаил Петрович. «Трудно что-либо сказать», — ответил Даниил. «Но послушай, это чрезвычайно важно. Ты должен знать, Бог интересуется тобою. Он хочет, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную. И тут необходимо тебе понять эту мысль и иметь личное желание признать себя грешником и покаяться». Наступило славное пасхальное воскресенье. Они встретились на одном из памятных мест их далекого детства, и медленно, время еще позволяло, пошли по аллее городского парка, разросшегося со времен их юных лет и прекрасно ухоженного, благоустроенного. Михаил Петрович был при полном параде, в лучшем своем костюме, на котором ослепительно сияли все его военные награды. Даниил подумал: «Что же, раз он ими очень дорожит, пусть носит, заслужил. Это нисколько не помешает ему встретиться с Богом. Он сам разберется, что или кто ему станет дороже всего на свете». Подойдя к молитвенному дому, Михаил Петрович оробел. Как его, чужака, здесь примут? Даниил заверил: «Все будет просто замечательно, не волнуйся». Немного успокоившись, он робко вошел и сел на краешек кресла. Внимательно осмотрел большой вместительный празднично украшенный зал. Да, все сделано со вкусом, очень нарядно, красиво. Ему здесь вдруг стало так уютно, удобно, хорошо. Он внимательно вслушивался в проповеди, восторгался прекрасно поставленными голосами хористов и содержанием гимнов, умилялся выступлению младшей детской группы и, не удержавшись, вслух произнес: «Батюшки, ну как трогательно!» Подумал: «Жаль, что не ходил никогда раньше сюда. Здесь так спокойно, радостно душе, просто благодать». Даниил чувствовал и понимал настроение друга, радовался за него, что его сердце растревожено всем увиденным и услышанным. И был уверен: Михаил навсегда покорен пленительной личностью Иисуса Христа и непременно откликнется на приглашение принять его в свое сердце, остаток своей жизни посвятит именно ему. Но Михаил Петрович неожиданно встал и, не сказав другу ни слова, направился к выходу. Служение в церкви еще продолжалось, хотя и подходило к концу. День был теплым, солнечным, приятным. Накануне прошел обильный дождь, и город сиял чистотою улиц и скверов. В прозрачном воздухе ни пылинки. Михаил Петрович, весь наполненный услышанным в церкви, медленно и в глубоком раздумье шел по влажному тротуару. Он еще никогда не испытывал такого безмятежного покоя в душе. Ему казалось, что он чем-то непомерно осчастливлен, и чувствовал себя молодым, полным сил и здоровья, вполне готовым на свершение каких-то важных и нужных дел. Его не покидало ощущение, что вся его жизнь только начинается, она еще впереди, необыкновенная, чудная, прекрасная. Он даже удовлетворенно улыбнулся, радуясь своему духовному обновлению. «Как же славно!» — произнес он вслух. В этот прекрасный момент своей жизни он ничего и никого не видел, но как бы издалека
услышал странные грубые слова. «Братва, вы только взгляните, какие огромные бабки болтаются на сухой груди этого замшелого пня! Они сейчас в цене! Это же целый мешок денег! Ну как, раскулачим трюхлявый гриб? Зачем они этой устаревшей развалине?» Михаил Петрович сразу ничего не сообразил, не понял, что же происходит, что с ним приключилось. Но кто-то неожиданно железной хваткой скрутил ему руки за спиной. Аж суставы затрещали. Два же молодых, здоровенных лоботряса поспешно начали срывать с его кителя ордена, медали и рассовывать их по своим карманам. Он решил их устыдить за недостойное поведение, за поступки, никак не вяжущиеся с нормальным человеческим мышлением. Они громко хохотали ему прямо в лицо и осыпали виртуозными нецензурными словами. За всю жизнь бывалый фронтовик не слышал столько дрянных слов. Он закричал от боли и унижения. Тогда на него обрушились сильные удары молодых здоровяков, чтобы утихомирить. Били профессионально и очень больно. Под конец стукнули чем-то твердым по голове. Закончив свое черное дело, они быстро скрылись. «Мерзавцы!» — тихо в сердцах произнес Михаил Петрович. И весь окровавленный, с разбитой головой, рухнул, как подкошенный на тротуар, потерял сознание. Вышедший чуть позже из церкви Даниил увидел лишь финал разыгравшейся драмы и в рассыпную убегавших грабителей. Он подбежал к другу, приподнял его голову и положил себе на колени. Через несколько минут старый фронтовик очнулся, его понесли в помещение церкви. «Даня, ты видел? Как хорошо мне было в церкви, а эти подонки испортили все настроение, да еще забрали все мои награды. Как же так? Их у меня нет. Что же теперь делать? Где их искать?» Даниил понимал, что его друг в тяжелейшем состоянии, и знал, что надо делать — просить прощения и помощи у Бога, и не думать о земных наградах, а исключительно о небесных, и постараться их непременно получить от него, и немедля. «Да-да, конечно», — тихо проговорил пострадавший, — «это обязательно, это очень важно». Он обратился к Господу, говорил медленно, с трудом, но проникновенно и искренно. Тут и мольба о прощении великого грешника, никогда не служившего Богу, и слова благодарности за Сына Божия, выкупившего его от власти ада на кровавой Голгофе. Словословие за его чудное воскресение и просьба отныне не покидать его никогда, ни днем, ни ночью, и быть руководителем всей жизни. Теперь, Боже, вручаю всего себя в Твои могущественные руки. Сам веди меня в Твое вечное царство. Я Твой навеки. «Даня», — снова обратился он к другу, — «как ты думаешь, получу я от Бога венец жизни?» «Непременно», — заверил Даниил. Михаил Петрович помолчал некоторое время, а потом произнес: «Я так тебе благодарен, мой лучший и самый преданный друг, что ты сегодня привел меня в чудесное место, в церковь живого Бога. Какое это благо быть здесь! Счастливейшие часы в моей жизни! Я такого необыкновенного состояния души никогда раньше не испытывал. Я бы его назвал блаженством. В ней, в этой церкви, я как будто бы заново родился и внезапно увидел мир совсем другими глазами. Я многое понял, и мои мысли потекли совсем по другому руслу. Знаешь, Даня, а насильников своих я простил. Пусть Бог им будет судья, и им тоже даст покаяние. Я теперь хорошо знаю, как важно это покаяние каждому человеку. Как ты мне сказал накануне, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную?
Вот этого я желаю всем людям на земле. И снова умолк. И голова его безжизненно склонилась на грудь. Тамара Каширина, Россия. Послесловие. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать. Анна Вельке.

Дорогие наши неписатели, неровная клубника. Каждый раз, когда я беру ручку, чтобы написать письмо в алтарь, я задаю себе вопрос, а нужно ли это? А писать почему-то хочется. Я знаю, когда оборвется моей жизни нить, может быть, хоть какую-то пользу в моей жизни принесут эти строчки. Хотя все делаю с большой борьбой. Читать очень люблю. Меня приятно удивляет усердие Светланы Тимохиной. Очень нравятся ее труды и ее ревность, и не только ее. Интересно читать все. Это натолкнуло меня на размышления о плодах или о пользе любого усердия. Приведу пример из личной жизни, очень простой. У меня есть племянники. Среди них совсем маленькие детки. Самой младшей сейчас 2 годика. Это дети моего младшего брата. И захотелось мне сделать им приятное. Посадила у себя дома специально для детей немного клубники, чтобы они могли приходить и сами рвать ее, ведь детям это так интересно. У меня грядка получилась нестандартной и немного кривой. Критиков было немало. Они были правы, не получилось красиво. Но когда созрели ягоды, сколько радости было у детей, как сияли их глазки. Мне не нужно было никакой благодарности, было достаточно их радости. Я старалась не напрасно. Теперь я ошибку исправила. Те старые кусты выкопала и посадила молодую клубнику. И постаралась посадить ее ровнее. Но на плоды ровность грядки не влияет. Это только красиво для глаз, хотя тоже хорошо. Анна Феллерт, Эстония.

Живем мы в разных странах. Счастлива я, бесконечно благодарю Господа за незаслуженную мною милость, за дар прощения и искупления, за беспредельное терпение ко мне. Я благодарю за жизнь, за дыхание, за все единого живого Бога. Если бы вы и мы любили и сострадали с таким же участием друг к другу, это мое страстное желание. В моей семье еще все неверующие, живем все в разных странах. Очень переживаю за них, так как живут тяжело, а к Господу не обращаются. Какая может быть у них надежда, покой и радость, если они без Бога? 7 лет молюсь за них, за дочь в Швейцарии, за родных сестер с семьей в Москве, за племянницу в Израиле с 2 маленькими детками. Высылаю стихи, может, кому-то помогут. Да прославится Господь в нашей жизни, в нашем служении, в наших домах. За дом, за близких сокрушаюсь пред Тобою. Ты видишь согрешения в словах их и делах. Ты видишь грех души, объятый тьмою. Взгляни на скорбь мою и Божий страх. За то, что боль тебе наносят раны, за то, что в мир их тянет постоянно, и сатана их держит, не отстанет. О, вырви их из дьявольской неволи, на все твоя божественная воля. Мои моления пред тобой не скрыты, и в сокрушении горьких слез моих поток. Прошу о душах я, страдающих, разбитых, молю, Господь, не будь от них далек. О, смилуйся и сжалься, Отче, ты над ними. Пошли к ним ангела, пошли христианина. Смягчи сердца их, призови к себе. Дай покаяние, чтоб покаялись в вине. С надеждой молюсь тебе я ныне. Открой им лик твой ясный, как и мне. Исполни дух их духом своим Божьим. Наш чудный Бог, Отец и Властелин. Никто сердца к тебе не расположит, лишь только Святый Дух твой, Он один. О, дай, чтобы нашли в твой дом дорогу родные и близкие, как ты привел меня, чтоб одному тебе служили Богу и не смогли прожить бы без тебя и дня, чтоб крест в крови увидели Иисуса муки, за каждого из них, услышав зов, приди. О, мой Господь, возьми их сам за руки и ко спасению, к исцелению приведи. Ольга Богданова.

Совершенно бесплатно. Акимовне ныне 92 года. Дожила. Уже приготовила себе на смерть одежку, на гроб отложила деньги и на помин. Очень сожалела только, что нет в округе христиан, как в ее отчим доме когда-то в Воронежской области. Запретили церкви давно, а баптистов вообще многих посадили, многих расстреляли, и вспомнить страшно. Дочки остались неверующими, про внуков и вообще говорить нечего, в коммунистах ходили до поры до времени. Любила Акимовна петь песни христианские и Библию читать по вечерам. Но когда внучки Библию в руки взяли, зять-начальник выхватил эту святыню и бросил в огонь и строго-настрого запретил христианское пение. Поэтому пела Акимовна своим внучкам только на поле, когда картошку пололи, копали, и то, если посторонних ушей рядом не было. Внучки слушали, но сами не пели, и слово слушали только из-за уважения к старости бабули. Фыркали, бывало, что все в книге ложь, нет царства небесного, и загробной жизни не существует. Молилась за них Акимовна и утром, и вечером, а случалось и ночами, когда не спалось. Одну за другой схоронила она своих дочерей. Умирали они по болезни совсем молодыми. Подросли внучки, Бога не знающие. Все не в попад у них в жизни случалось. Сетовали они на судьбу. А Акимовна всегда знала, что это от безбожия, и призывала их приобрести заветную книгу, благо теперь в продаже есть. Но вот и к ним беда постучалась. Их детишки заболели и тяжко. Куда только не бросались, к врачам, профессорам, бабкам, знахаркам, ничего не помогало. У одного ребенка ноги скручивало, у другого эпилепсия. Акимовна молилась день и ночь. И вот однажды, приморившись, присела она на пенек отдохнуть после прополки картошки. Вот ведь Господь силы ей давал до глубокой старости. «Бабуля, помочь чем можем?» — услыхала она вдруг. Рядом стояли две молодые женщины. В руках у них были книги. Оказалось, Евангелие и христианские журналы. У Акимовны прямо слезы брызнули из глаз. «Слава Богу!» — сквозь слезы воскликнула Акимовна. «Мне надо только внучкам помочь, к Богу их призвать. Вот вы и сумеете это сделать. Пойдемте со мною, познакомлю вас». И получилась очень интересная встреча. У христианок был собою фильм об Иисусе Христе. Смотрели всей семьей. За чаем говорили о Господе. Пели гимны христиан, говорили о чудесах Господних и, поверив в чудеса Божьи, надеясь на исцеление, внучки Акимовны покаялись в своих грехах, и больные дети приняли Господа в свои сердца. Эту семью стали посещать христиане еженедельно. Вскоре внучки приняли святое водное крещение. Мало того, прямо дома стали проводить христианские собрания. К ним потянулись люди из их деревни и даже из соседней, в 5 километрах от них, собирались по воскресеньям человек 10-15. Акимовна была счастлива. Это ее молитвами внучки и правнуки познали Бога. Совершенно незаметно стали поправляться больные дети. И ножки выпрямились, и припадки прекратились, как бы сами по себе. Врачи говорили, что это плод новейших лекарств, а Акимовна твердо знает, что это дар Божий, который дается совершенно бесплатно и бескорыстно.
стучись, и тебе откроется. Вот так Акимовна с ее большой семьей достучалась до Божьей истины. Теперь в 92 года и помирать можно. Пора Господу. Ирина Минченкова, Смоленская область, Россия.

И еще просьба. Уже давно идет подписка на забытый алтарь и сестру. С 15 октября я сильно болела, не было сил идти в банк и на почту. Мое состояние неважное, но чтобы оставаться с вами, очень прошу продлить подписку на алтарь и сестру. Я больше лежу, чем хожу. Мой адрес вам известен. И еще большая просьба. Когда я могла ездить в церковь, одна сестра дала мне деньги, чтобы я оформила ей подписку. Сама эта сестра еле ходит на костылях. Хочу помочь, но мне приходится обращаться к вам. Может, вы сможете послать им пробный алтарь? Если бы была здорова, то сама бы все оформила. Но чтобы не опоздать, решила послать вам бандероль с письмом и деньгами. Дети отправят бандероль. Когда вы ее получите, может, позвоните мне по телефону о получении. Надеюсь, что Бог даст мне здоровье, а также и вам. Ирма Нойфельд.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: Глава 6. Протяжный гудок приближающегося к станции паровоза прервал воспоминания Якова, и вскоре мимо вокзала медленно прогромыхал товарный состав, сердито отстукивая колесами. Паровоз обдал молочным паром перрон и, уже миновав станцию, новым тоскующим гудком попрощался с ней и дробнее застучал в заведомо проигрышной гонке за временем. Тут же в зал, пропустив вперед себя клубы морозного пара, вошел высокий мужчина в заиндевевшем ватнике непонятного цвета и такой же нахлобученной на самые брови шапке с завязанными у подбородка тесемками. Низ лица по самый нос скрывал намотанный на шею шарф, а сам он как-то неловко сутулился. На ногах у него были прямые огромного размера. «Знатно, видать, приспичило, что в такую стужу на товарняке катил», — уважительно подумал Яков, пытаясь разглядеть мужика. Что-то знакомое почудилось ему в нем. Не каждый на это способится. Мужик же, оглядевшись, молча прошел в дальний угол зала и сел на другой лавке спиной к Якову. Скинув шапку и шарф, оказавшийся грязным полотенцем, —

Видимо, память выхватила из своих запасников эпизод их знакомства. «Геракл!» — улыбнулся он одними уголками рта и наморщил лоб, вспоминая имя. «Как же тебя... Кажется, Яша, нет?» Яков кивнул. Улыбка Сломского была настолько жалкой, что у него защемило сердце. Этот образованный зэк всегда ассоциировался у него с силой и отвагой, и это так не вязалось с тем, что он видел сейчас. «Вам плохо?» — снова спросил он. «Вас не узнать». Но Сломский, видимо, уже не слышал его, а тот, блеснувший на мгновение огонек в глазах, потух. «Они сломали меня», — пожаловался он в пустоту, ни к кому не обращаясь, и тише повторил. «Сломали». «Но вы же освободились», — робко напомнил Яков. «Вы на свободе. Что толку, брат, от широты мира, если жмет ногу собственный башмак?» Так же безучастно проронил Сломский, растирая руками грудь. «Я уже не желез на этом свете. Штрафзона доконала меня. Ты там был?» «Бог миловал», — содрогнулся Яков от одного лишь упоминания этого заведения. «Бог?» — встрепенулся Аркадий. И видно было, что память снова ворачивает ему какое-то приятное время. Даже лицо его просветлело. «Ну да, Бог. В нем спасение», — так, кажется, говорил твой друг Андрей. Медленно выуживал он из памяти слышанные когда-то слова и, оглянувшись, понизил голос, словно боялся, что кто-то послушает их. «Он был прав тогда. Мне не нужен был Бог, потому что я был сильным. Теперь я слаб, и он мне нужен». «Вы стали верующим?» — изумился Яков. «Вы?» «Я этого не могу еще сказать. Одно могу сказать точно. Мне нужен Бог. Пока не знаю, зачем. Слушай, Яша», — потер он рукой лоб, стараясь что-то вспомнить, «я ведь определенно что-то хотел сказать тебе. Нет? Не могу вспомнить». Вылетело из головы. Непорядок у меня с ней, и с памятью не лады. Кстати, а где сейчас твой друг? Все там же, в зоне. Вот это мне и непонятно. Если Бог есть, то должен был и ему первому помочь выйти из этого ада. А вышел я. Оно, конечно, я рад, да только... В общем, непонятно мне это. А сам Андрей тебе что-нибудь об этом говорил? Живился Сломский. Ну, что свобода тебе? Говорил. Ну... Собеседник с явным интересом ждал ответа. «Не завидовал?» «Да нет, совсем наоборот. Вы можете мне не поверить, но в моей свободе он радовался больше меня. Как-то он так мудрено сказал, что, мол...» Яков напряг память. «Пути людские — это не пути Бога. У Бога, мол, на все есть свой план, и ему виднее, кого освобождать, а кого оставлять здесь на служении. А я все думаю, кому служить? Уркам? Он все больше о них и печется. Боюсь, как бы они его за его же добро и не прикончили». «Вот-вот. И я был в том же сомнении». Сломский доверительно склонился к Якову. «Ты ведь должен знать, что я как мог помогал людям. Даже завышал иногда показатели, чтобы спасти совсем ослабших. Защищал их от уголовников. Но когда куму потребовалось отправить меня в штрафлагерь, почти все они стали свидетелями против меня. Тогда и я озлобился на всех. Постулат «не делай людям добра, не наживешь зла» стал моим кредо, и злость на всех и вся стала моей неотъемлемой частью. В той зоне мне удалось почитать Евангелие, и я с идиотским злорадством увидел, что Христа предали на распятие те, кому Он помогал, кого спасал и излечивал, а кто совсем недавно стелил Ему под ноги свою одежду, теперь громче всех требовал Его распятия. И я нисколько этому не удивлялся, а только сравнивал себя с ним, что, мол, так и должно было быть, потому что, ну, не делай людям добра, да? И вот здесь-то, по всем правилам нашего земного жития, должно было последовать отмщение. Я его ждал, я его жаждал, ведь он Бог. Он мог с ними сделать все, что захотел бы, но он не захотел. То, что он сказал с креста, перевернуло все мои прежние представления о нравственности. Потому что простить причинившему тебе зло — это выше моего понимания. Было выше. Перед освобождением я снова встретил того самого зэка, который давал мне Евангелие, и он посоветовал мне сделать то же самое, то есть перестать себя сжигать злобой и простить.

простить всем и самому просить прощения у Христа. Недавно я попробовал. Не знаю, вышло ли что-нибудь, но впервые в жизни я плакал. Не от бессилия, обиды или злости, а от какой-то неземной радости. Только вот делиться с кем-то этой радостью я пока остерегаюсь. Кто поймет? Разве что ты, Яков. Не зря же мы тут с тобой встретились. Ты много был рядом с Андреем. Ты должен понять, что я имею в виду. Я понимаю. И со мной бывало такое. Расчувствовался Яков. Только словами это сказать мне не под силу. Грамоты маловато. Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. «Вспомнил! Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай!»

Нам пишут из Америки. Скорбей не миновать. Все верующие хотят стать ближе Богу, иногда даже неосознанно. Мы с мужем решили встать на этот путь, становиться ближе к Богу, не задумываясь о том, что нас будет ждать и с чем мы столкнемся. Мы с детства верующие люди, из верующих семей. Наша семья совсем молодая, всего 6 лет совместной жизни. Мы задумались о том, что хоть и посещаем церковь, служим Богу, но что-то не так в нашей духовной жизни. Ну что? Мы стали искать, проверять. Во-первых, начали в своем доме все фильтровать. И диски, и кассеты, и видеокассеты, и ДФД, и книги, и музыку. К нашему удивлению, много пришлось выкинуть. Однажды я сказала: «Боже, я хочу попасть в восхищение. Изменяй меня, плавь, делай лучше». И Бог услышал. Наша мирная и спокойная жизнь перевернулась вверх тормашками. Мы стали всем не нравиться. В тот год наш ребенок заболел неизлечимой болезнью. Все родные нас обвиняли в том, что мы плохие родители. Другие говорили: «Это вам за ваши грехи». Наш второй ребенок стал просто невыносим, в том смысле, что кричит и требует свое. Но я знаю, что все это допускается Богом для воспитания нашего терпения. Невыносимо порой слушать истерики сына. Он находит любую зацепку, чтобы накричать. Но в этом испытывается моя любовь и терпение. И все у нас не так, что кажется, все бури, ветры, все на нас. И в итоге впадаешь в отчаяние. Почему, Боже? Мы так хотим, чтобы Ты исцелил нашего сына от болезни, а другого — от истерик. Но он молчит, потому что в этом испытание нашей любви, терпения и необходимость многих молитв. Если писать все скорби, не хватит бумаги. Я вот думаю, что если ближе к Богу, то скорбей не миновать, а если дальше от Него, то все тихо и складно. Люди думают, это благословение. Нет, это предупреждающий знак, желтый свет, что ты далеко от Бога. Недавно я говорю мужу: что-то у нас затишье. И мы снова проверяем себя, не на опасном ли мы пути, не охладели ли духовно. Бог, как горшечник, делает наш сосуд, лепит. Нам больно, Он обтачивает наши острые характеры, кует наши застывшие сердца. Милина, USA.

«Сквозь шторм и опасности». Как-то я читал признание американского пастора, который в молодости по недопониманию опасности успешно проповедовал в одном из бандитских районов города, куда же полиция не решалась идти. Через несколько лет пастор говорил, что в настоящее время он ни за что не повторил бы тот поступок, потому что теперь он знает об опасности. Иисус знает об опасности, знал, что если Он расскажет ученикам, зачем Он повелевает им, на ночь глядя переправиться на противоположный берег Галилейского моря, они ни за что бы не сели с Ним в лодку. Во время их плавания поднялся шторм. Можно предположить, что это была обыкновенная сильная буря, потому что даже бывалых рыбаков объял страх. Шторм способствовал тому, чтобы они сбились с курса и пристали к пустынному берегу, но именно туда, куда хотел Иисус. О, они знали эту местность. Заходить сюда никто не решался, и ученики не пошли бы туда добровольно, потому что здесь обитал бесноватый, который оглашал окрестность дикими криками и бился о камни. Он был весьма свирепый и настолько сильный, что рвал цепи и сокрушал оковы, которыми пытались его укротить. Эта история написана в Марке 4:35, в Марке 5:1-20, Матвея 8:28, Луки 8:26. Представьте себе группу учеников Христа, измученных штормом, бессонной ночью, вышедших на берег, где встречают бесноватого, бегущего прямо к ним. Я думаю, что они сбились в кучу и попятились назад, прячась за спину своего учителя. А одержимый, услышав властное повеление Иисуса, обращенное к бесам, живущим в нем, упал к ногам Господа. И все услышали жалкий голос одного из бесов, признающего Иисуса Богом Всевышним. Бес просит, чтобы Христос не отправлял их в бездну, прежде времени мучить их. Бесы прекрасно осведомлены о том, что будет время, отмеченное в Откровении 20:10, когда они будут брошены в озеро Огненное на вечное мучение. Но теперь еще не время, подсказывают они Иисусу. Наверное, само присутствие рядом Сына Божьего уже причинило им нестерпимое страдание. И Христос позволяет нечистым духам войти в стадо свиней. И тут дьявол еще раз продемонстрировал свой характер, свои способности украсть, убить и погубить. Стадо, одержимое бесами, бросилось с обрыва в море и потонуло. Евангелист Марк пишет, что, по словам бесов, их легион. Легион – это воинское подразделение в римской армии в 6000 солдат. Столько духов злобы поднебесной вместилось в одном человеке. Разве мог любящий Бог не прийти на помощь человеку, так страдающего от бесов, даже сквозь шторм и опасности? Из этого евангельского повествования мы видим, что иногда Бог использует неблагоприятные обстоятельства. В данном случае бурю на море, как бы случайно сбившую лодку с учениками к берегу, где обитал одержимый бесами, чтобы освободить, исцелить, спасти душу этого несчастного. Как дорога в очах Господа душа одного человека! Иисус отдал нечистым духам целое стадо животных, а человека освободил. Какая великая любовь и милость Всевышнего открывается нам в этой истории и желание Божие спасать. И в нашей жизни бывают штормы, допущенные Богом, чтобы благодать покаяния и спасения достигла нашего познания. Михаил Романович, штат Иллинойс, США. Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже 8 месяцев алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки.
Мы рады, если вы присоединитесь к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты и учреждаем две благотворительные читательские карточки за номером 737 для заключенных и 736 для неимущих, высылая нам чеки на американский адрес редакции для таких нужд. Укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ, сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: только слушает и вздыхает.
1: Благодарю сестру Лидию Ше, что она не устает молиться за нужды многих, в том числе и за моего мужа Виктора. Она спрашивает, покаялся ли он. Ему в ноябре исполнится 70 лет, если даст Бог дожить. Раньше он и детей не пускал в церковь и сам не верил в Бога. Любил выпивать до последнего, пока не парализовало на правую сторону 4 года тому назад. Только тогда и согласился со мной ходить в собрание. Братья каждое воскресенье утром возили нас на служение. Когда мы садились за стол есть, он со мной повторял молитву. Сам не умел, да и все тяжелее ему было говорить. Не знаю, вернется ли к нему сознание. Только один Бог знает. Я могу только молиться о нем и благодарю тех, кто молится вместе со мной. Много говорила ему о Боге, и братья с ним беседовали, но у него уже не было здравого сознания и не понимал. Больше года ничего не говорит. Когда спрашиваю, тяжело ли сидеть, хочешь ли в постель, он кивает головой, да или нет. А иногда только смотрит на меня и ничего не отвечает. И кушать уже не может. Ему ввели в желудок шланг. И кормлю его через этот шланг шприцом. Один брат из нашего собрания переписал мне на диск духовные песни и все богослужения за целый год. Включаю их мужу, и он внимательно слушает. А когда такие трогательные стихотворения или проповеди, он внимательно слушает и вздыхает. Слух у него хороший. Не знаю, простит его Бог или нет. А вот соседка, за которой я ухаживала, покаялась за несколько часов до смерти. Я была у нее после 12 часов, и она говорит: «Аня, у меня внутри все болит, я, наверное, умру». Уложила я ее в постель и говорю: «Знаешь, Валя, мы все однажды умрем, а где душа наша будет в вечности? Тебе надо покаяться». И она молилась: «Господи, прости меня, я много нагрешила». А утром она уже умерла. Думаю, что Господь ее простил.
0: Написала и прочитала Анна Шерман.

Поиск. Ищем брата Петра. Прочитала в газете «Забытый алтарь», номер 3, за март 2010 года, стих перед расстрелом из рассказа узника брата во Христе Загоруйко. Его вам прислал Анатолий Проценко из Америки. Дело в том, что мы разыскиваем брата во Христе Петра Загоруйко. Этот стих написан об отце Петра, который был узником. В 1999 году брат Загоруйко приезжал в Германию, посещал церкви. В то время он проживал в городе Днепропетровске. Загоруйко – автор книги «Евангелие для цыганского барона». Надя Клад. Он пишет отцу. «Я хотела от имени Виктора Шумилина поблагодарить всех, кто принимал участие в розыске его отца. Он очень рад, что может писать отцу. Его большой радостью было бы, если бы его отец обратился к Богу. Виктор Шумилин находится в местах лишения свободы. Его молитва к Богу за всех родных. Они никто не знает Иисуса. Давайте поддержим его в молитвах. Ему будет очень радостно. Когда кто-то протягивает руку помощи, становится легче жить. Я очень люблю эту песню. Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Любовь не остается безучастной, она всегда предлагает свою помощь. Лили Штульберг. Все на русском. У меня очень хорошая христианская библиотека, более 500 книг, все на русском языке. Эти книги я бы продал за символическую цену по 1-2 евро. Те средства, которые поступят от продажи книг, хочу применить для евангелизации. Я заказываю в типографии христианские плакаты и развешиваю их в той местности, где проживаю. Телефон мой в редакции. Пейтер Рэмпл. Жили у нас до 1947 года. Я Гардер Иван, проживаю в городе Эспелкамп. Обращаюсь с одной просьбой. Так мне посоветовали. Я разыскиваю женщину по имени Мерк Неля Михайловна или ее сына Аркадия. Они приехали из села Викторовка, Тарановка, Тарановский район, Кустанайская область, Казахстан. Мы жили в ауле Манатыс с 1943 по 1949 год. Мать Нелли с 4 детьми жила в 3 километрах от нас в поселке Нелюбинка. Осенью 1944 года она пришла к нам в Манатыс с 3 детьми – Неллей, Марией и Виктором. Мария и Виктор умерли от голода. А Неля с матерью жили у нас примерно до 1947 года. Потом они переехали в районный центр Тарановка, Викторовка. Там Неля выучилась на парикмахера и долгое время проработала парикмахером. Вышла замуж за Мерка. Имя незнакомо нам. У нее 2 детей. Сын Аркадий. Ему сейчас где-то 48-50 лет. И дочь, имени не знаем, которой чуть больше 40 лет. Сама Неля с 1938 или 1939 года. Я встретился с человеком, который тоже жил в Тарановке, и он рассказал, что Мерк Неля с сыном Аркадием живет в Германии, но где, он не знает. И он мне посоветовал написать вам. Заранее благодарен. Прилагаю фотографию. На ней Неля с мужем и детьми. Йохан Хардер.
пробил час разлуки. Уважаемая редакция газеты «Забытый алтарь», Хелена Дрейбот, которая возвращается жить в Казахстан, просила стихи, посвященные прощанию с братьями и сестрами по местной церкви. Может, ей подойдет это стихотворение без подписи. Если вместе сердца стучали и одним огнем горели, вместе радовались, страдали, понимать друг друга умели, вместе были в часы ненастья, вместе верили и любили, о себе забывали часто, лишь для счастья другого жили. Как для них тяжела разлука, как бывает трудно расстаться, потеряв из вида друг друга, в одинокой тоске остаться. Что друзьям может быть дороже, постоянно быть вместе, рядом? Друг хороший утешит, может, просто ласковым, теплым взглядом. Пусть лежат между нами дали, но научимся и в разлуке, в пору радости и печали, помнить искренно друг о друге. Пробил час разлуки, пришло расставание. Здесь в жизни все время проходит в скорбях, и это пройдет, и наступит свидание в лазурных и чистых святых небесах. Пускай разделяют нас всех расстояния, любовь ведь не меряет их. Итак, дорогие друзья, до свидания, до встречи в чертогах святых. Мы были все вместе, но время умчалось, и больше не будем мы видеть всех вас. Но в сердце у нас пожелание осталось, молиться мы будем и помнить о вас. Автор неизвестен. Целый год вы отправляли газету «Забытый алтарь» в женскую колонию города Перим для Снежаны М. По ее письмам мы замечаем, как человек укрепляется в вере. Мы с мужем решили на следующий год оформить подписку как для Снежаны, так и для ее родителей, проживающих в Сибири. Юлия Мирошниченко. Выписываю газету «Забытый алтарь» на год моей дорогой племяннице Нине. Она недавно приблизилась к Господу. Родители, брат и сестра еще далеки от Бога. Может быть, эта газета попадет и в их руки, и они тоже приблизятся к Богу. Эльвира Линовский. Простое вам человеческое спасибо за то, что на страницах «Забытого алтаря» мы обретаем новых братьев и сестер, и наша Божья семья растет. Это линия чуда Божье. Каждое свидетельство – это назидание кому-то. Жаль, что он очень быстро прочитывается, но это горчичное зернышко на просторах Вселенной дает такие благоприятные плоды. Очень нравятся стихи. Я не мастер складно писать, но думаю, что теперь, читая «Забытый алтарь», придется научиться. Когда его читаешь, так берет ревность, чтобы откликнуться письменно. Марина Энгель. На руках носят. Еще хочу благодарить Бога за свою церковь в Гумерсбах, Беркнойштадт. Хочу поблагодарить свою церковь, братьев и сестер, за заботу, за то, что носят меня на руках. У меня нет машины, я имела проблемы поехать в церковь. А теперь в церкви купили маленький автобус, и я не имею проблем. Ира Димель.

строчки из газеты. В 1996 году я был осужден к смертной казни, и только Господу одному известно, что мне пришлось пережить за эти годы. Сколько раз стоял на грани жизни и смерти, не в силах терпеть то, что происходит. Умерла мама, родная сестра отреклась, не желая иметь брата-убийцу. Жить в ожидании смерти, когда каждый день может стать последним, это очень тяжело. И как утопающий, хватающийся за соломинку, надеется на спасение, так и Христос стал моим спасителем. Но Христос не соломинка, а настоящее спасение. Много воды утекло с тех пор. Были и взлеты, и падения. Об одном случае хочу рассказать. Сидел я в то время в тюрьме города Полтавы, в одиночной камере. Однажды утром проснулся с мыслью, которая буквально сверлила мой мозг. Какое же тебе прощение? Ты убийца. Ты нарушил буквально все заповеди Божьи. Тем, что ты живешь на белом свете, ты только огорчаешь Бога. И вот что самое страшное, я очень четко осознаю, что это ведь и на самом деле так. Я приготовил веревку и в течение дня написал прощальное письмо и ждал лишь ночи, чтобы покончить с собой. Вечером ребята из другой камеры передали мне газеты. Я бросил их на стол и не стал даже просматривать, так как судьба моя была решена. Ходил по камере, 4 шага от окна к двери и 4 шага назад. Шагал мимо стола, где лежали газеты. Вдруг мой взгляд зацепился за строчки наверху газетной страницы. «Это лукавый, видя, что ты на верном пути, пытается сбить тебя с него, внушая тебе, что нет тебе прощения, и что единственное, что остается, это покончить с собой». Слезы сами полились из моих глаз. Я стал молиться, прося у Господа прощения за мое маловерие и благодарил Его за спасение. Раньше я бы все это принял за случайность, но, живя с Господом, знаю, что ничто в этом мире не происходит само собой. Снова и снова перечитываю газету «Забытый алтарь». Многие статьи, в которой невозможно читать без слез. Так многого хотелось сказать в своем письме, но ограничен. И потому хочу сказать еще самое главное. Во-первых, искренне прошу прощения у тех людей, которым я, живя в городе Кременчуг, принес немало бед и горя. Простите меня. Я давно покаялся перед Господом в своих грехах. Но хочу, чтобы и вы знали, что я искренне сожалею о той прошлой своей жизни и о том, что творил, не зная Христа. Прошу молиться за меня и прошу простить меня. Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, у вашего радиоприемника. Мы рады предложить вашему вниманию передачу «Евангельские истины». На основании Библии в программах этих передач мы рассматриваем вопросы о смысле жизни, о вере в Бога и о возможности начать новую жизнь, полную надежды и радости.
1: В начале сегодняшней программы мы прочитаем место из Библии. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 3 по 5 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе».

0: В Германии одна известная газета опубликовала случай, происшедший на автостраде в Америке, в штате Вьюминг. У одного молодого водителя лет 25 кончилось горючее, и ему пришлось остановиться на краю дороги. Знаками он пытался остановить проезжавшие мимо автомобили, но никто из водителей не останавливался. 11 часов позже он все еще стоял на обочине дороги. А еще некоторое время спустя полиция нашла мертвеца. Молодой человек застрелился.
1: Возле себя он оставил записку такого содержания. «Я больше не могу выдержать холод. Они все еще проезжают мимо». К этой заметке был приложен такой комментарий. Привожу выдержку. Этот мужчина застрелился не только из-за холода. Если беспомощный, он 11 часов подряд должен видеть, как рукой подать близкое спасение все время проезжает мимо, то он должен впасть в отчаяние. Какой смысл еще иметь жизнь в обществе, в котором каждый индивидуум живет только для себя?
0: Этот вопрос заставляет задуматься. Как часто мы бесчувственно проходим мимо людей, нуждающихся в нашей помощи. Библия учит нас состраданию к тем, кто находится в нужде. Иисус Христос никогда не проходил мимо чужого горя. Вся его жизнь была посвящена служению Богу и людям. Он оказывал любовь и внимание даже тем, которых другие презирали.
1: Об этом свидетельствуют многие случаи из жизни Иисуса Христа. Один из них записан в 4 главе Евангелия Иоанна. Здесь описывается встреча Иисуса Христа с самарянинкой и жителями Самарии. Сегодня, дорогие друзья, Иван Петерс продолжит беседу, начатую в прошлых передачах об этом повествовании. Но прежде послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, в 4 главе Евангелия от Иоанна евангелист описывает встречу Иисуса Христа с одной женщиной из Самарии. И читая этот текст, мы можем видеть, какое влияние Иисус имел на различных людей. Этот текст говорит нам о том, что Иисус Христос уже при своей жизни не делал никакого различия между людьми разных национальностей или групп. В то время, например, никакой израильтянин не сделал бы того, что сделал Иисус. Он по пути из Иудеи в Галилею, то есть другую часть Израиля, пошел через Самарию. Это был кратчайший путь, но евреи обычно не шли по нему. А если им из-за кратости времени и приходилось проходить через Самарию, то они делали это поспешно. Переступив снова границы, отряхивали с себя даже пыль в знак того, что не хотели иметь ничего общего с этим народом. Но Иисус не только прошел через территорию Самарии, Он даже остановился там для отдыха. И, что еще поразительнее, Он заговорил с одной гражданкой этой страны, да и притом еще с такой, которая презиралась не только иудеями, но даже самими самарянами. И вот именно из этой встречи Христа с самарянкой мы видим, что Иисус Христос пришел на нашу землю для всех людей. Он имел только одну цель – показать нам Бога и открыть нам путь к спасению и вечной жизни. Незадолго до этой встречи с самарянкой Иисус беседовал с одним очень известным в Израиле учителем по имени Никодим. И что меня особенно поражает при сопоставлении этих обоих встреч, это то, что Иисус обоим им говорил одно и то же. Он обоим говорил, что они нуждаются в спасении, примерный в своем поведении и уважаемый народом человек, также нуждается в спасении, как презренная и всем известная своими недобрыми делами женщина. Никодиму Иисус прямо говорит, что если он не родится свыше, то не сможет увидеть Царствие Божие. Это значит не что иное, как если он не раскается пред Богом в своей грешной природе и не попросит его о прощении и о вечной жизни, то его участь уже запечатлена. Он навеки погибнет, независимо от того, какой он вел образ жизни. И то же самое Иисус говорит самарянке. Он предлагает ей воду живую, а вода – это символ жизни. Без воды все засыхает и умирает. Так же и без общения с истинным Богом человеческая душа истощается и не находит покоя. В ответ на скептические вопросы самарянки Иисус Христос говорит: «Пьющий воду сию, то есть из колодца –

жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Дальше в этой четвертой главе мы читаем о том, что Иисус открылся самарянке как Спаситель мира, как Мессия. И это настолько ее тронуло, что она не могла о нем молчать. Оставив свой водонос, она бежит в город и рассказывает всем о своей встрече. Народ заинтересовался этим событием. И начиная с 39 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «И многие самаряне из города того уверовали в Иисуса по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала». И потом, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Важно при чтении этого текста то, что самаряне называют Христа не их Спасителем, а Спасителем мира. Конечно, Иисус стал Спасителем и для каждого из них лично, потому что каждый лично в Него поверил. Но они из Его поведения и из Его речей поняли, что Он является Спасителем всего мира. Таким образом, всегда распространяется весть о Христе. Каждый, кто о Нем услышал и на личном опыте убедился в том, что Он есть Спаситель, не может больше молчать о этом переживании. Он рассказывает о своей встрече с Иисусом другим, и эта весть таким образом осталась живой и действует до наших дней. Об этом можно было бы еще больше говорить. Но сегодня я хочу остановиться на тексте из 4 главы Евангелия от Иоанна, который мы находим в стихах с 31 по 34. Здесь описывается событие, происшедшее между встречей Христа с самарянкой и выходом самарянского народа к Нему. Евангелист Иоанн как бы прерывает повествование о Самарии и говорит о том, что пережил при этой встрече сам Иисус Христос. Какое влияние или впечатление оказала эта встреча на Него самого? Ответ мы находим в беседе Иисуса со Своими учениками. В начале этой главы мы читаем о том, что Иисус остановился у колодца и хотел отдохнуть от утомительного пути. Его ученики в это время пошли в селение, чтобы купить что-либо для пищи. В их отсутствии и произошла встреча Христа с самарянкой. Ученики ничего о этой встрече не знали. И вот они возвращаются обратно. Об этом мы читаем в стихах с 31 по 34. «Между тем ученики просили Его, говоря: Рави, ешь! Но Он сказал им: У меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между собою: Разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать Его дело». Никогда во время Своей земной жизни Иисус Христос не упускал никакой возможности, чтобы сказать людям и особенно Своим ученикам о том, что Его дела являются только результатом беспрекословного послушания Богу. Он пришел на землю совершить волю Божию, волю Своего Небесного Отца. Он полностью покорился этой воле от всего сердца и всей души. Без послушания воли Божией жизнь для Него была немыслима. И Он прекрасно знал, почему это было так. Он сам был Богом, но добровольно ограничил Себя в рамки человека
и таким образом стал примером для всех нас, примером, чтобы показать нам путь к полноценной жизни. И здесь я хочу заранее сказать, что жизнь христианина, то есть верующего в Бога человека, не только в будущем будет прекрасна. Нас неверующие часто обвиняют в том, что мы надеемся только на будущее и пренебрегаем поэтому настоящим. Они говорят нам, что мы этим самым только хотим избавиться от ответственности за общество и за проблемы в обществе людей. Это, конечно, неверно, дорогие. Никто на земле не несет такую большую ответственность за других людей, как христианин. От нас, дорогие братья и сестры, во Христе зависит участь многих окружающих нас людей, и притом участь вечная. Если мы, зная истину и получив от Бога спасение, промолчим об этом, то мы берем на себя вину вечной гибели многих людей. Наша ответственность пред обществом заключается в том, чтобы сказать им о Христе, о Спасителе мира. И Он, Сам Иисус, показал нам Своей жизнью пример такой ответственности. На основании сегодняшнего текста из 4 главы Евангелия от Иоанна я хочу привести три пункта, показывающие нам смысл жизни послушного Богу человека. Во-первых, мы видим, что исполнение воли Божией утоляет жажду человеческой души. Бог есть Творец человечества и всей вселенной. И я не намерен вступать в споры по поводу верности этого высказывания. Все мы знаем, что многие люди этому не верят. Ученые пытаются доказать обратное или другое. Хоть здесь следует и сказать, что никакой серьезный ученый не скажет, если мы его об этом спросим, что, например, учение о эволюции – это научно доказанный факт. Это не факт, а только лишь недоказанное предположение ученых. Поэтому они и говорят о теории эволюции, а не о законе. Но это другая тема. Библия тоже не вступает в споры по поводу этих вопросов. Просто, но серьезно и определенно в ней говорится о том, как Бог сотворил вселенную и человека. Никому не удалось и никому не удастся опровергнуть эти высказывания. И именно этот сотворивший человека Бог дал нам и правила, которыми должна руководиться жизнь человеческая. В этих правилах ясно говорится о том, что, например, добро и что зло. Человек сам по себе не имеет масштаба для такого измерения. Именно поэтому среди людей никогда не кончатся споры и дискуссии. Сколько раз мы уже переживали эксперименты людей, будь то в детском саду, школе или в обществе, в стране или государстве. Но каждый раз, когда руководители таких предприятий меняли свою тактику, то они этим самым ведь доказывали, что предыдущий эксперимент был неправильным. Библия призывает нас в этом отношении к вере. И верой, принимающей то, что Бог говорит в Своем Слове, находит покой и удовлетворение. И это не только потому, что надеется только на будущее. Вера реально и чувствительно отражает свое влияние на настоящую жизнь. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, — говорит Иисус Самарянке, — тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Для самого Иисуса эта встреча с самарянкой была очень удовлетворительной. Когда ученики принесли ему пищу, он им говорит: «У меня есть другая пища, которой вы не знаете». Ввиду духовного удовлетворения, которое мы переживаем, видя, как другие люди по слову нашего свидетельства обращаются к Богу, все другое становится на второй план. Иисус, беседуя с самарянкой, исполнил волю Божью, и это его удовлетворило.
Во-вторых, мы видим из нашего сегодняшнего текста, что послушание воли Божией удовлетворяет все наши потребности. В 34 стихе нашей 4 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит Своим ученикам: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Исполнение воли Божией не только удовлетворяет, но и содержит человека. Чем постояннее мы будем в нашем стремлении исполнить волю Божию, чем равномернее будет наша собственная жизнь. Она не будет руководиться только порывами настоящих чувств. Недовольство и нерешительность постепенно исчезнут. В одной беседе с профессором Марцинковским одна студентка рассказала ему о своем личном переживании. Раньше мысли ее кружились только вокруг нее лично. Она постоянно думала о себе, и это вызвало у нее депрессии и недовольство. Но вдруг она повстречалась с девушкой, которая была калекой. При таком виде она приняла решение помочь ей. И чем больше эта студентка проводила времени о заботе о больной, тем легче ей самой удавалось справиться со своими трудностями. Таким образом, можно сказать, что забота о других стала своего рода пищей, которая удовлетворяет личные потребности. Мы, христиане, на основании Библии знаем, что весь мир лежит во зле, и все люди погибнут навеки, если они не услышат весть о Христе и не обратятся к Нему. И поэтому мы должны жить в послушании Богу, а Он желает спасти всех людей. Поэтому, исполняя волю Божию и свидетельствуя миру о спасении, мы забудем многие проблемы, и наша жизнь будет равномернее и полноценнее. Но это еще не все. Послушание Богу не только утоляет жажду человека в духовном, оно не только восполняет наши нужды, но и дает нам радость. И это третье, что мы видим из нашего текста. Исполнение воли Божией дает радость. В 10 стихе 15 главы Евангелия от Луки мы читаем такие слова самого Иисуса Христа: «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся». Да, Иисус Христос был сыт, удовлетворен и радостен при той встрече у колодца в Самарии. Так что Он даже отказывается принять пищу, которую принесли Ему Его ученики. «Многие самаряне из города того уверовали в Него», читаем мы в 39 стихе нашей 4 главы Евангелия от Иоанна. И это, дорогие радиослушатели, мое желание по отношению к вам сегодня. Если вы еще не пережили встречу со Христом, Спасителем мира, которого познали самаряне, то вы можете пережить ее сегодня. Это Его воля для вас, и послушанием Ему вы можете тоже найти полное удовлетворение вашей души.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
0: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Также и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господень свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа, либо потому, что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать Его. Приверженцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна — заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе, и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Зазвонил телефон, номер неизвестен. Человек представился Наилем. Сказал, что знает меня, его я вспомнить так и не смогла. Что когда-то слышал об Альфе, и вот сейчас хочет использовать этот метод для общения с неверующими, что готов ездить в Уфу, учиться этому методу и ищет новые методы евангелизации. Вот такой необычный звонок. Представь, у меня полное отчаяние, а он тут новшество ищет. Я тут же сказала, что готова сама присоединиться к его команде. Такое мог только Бог устроить. Уже через несколько дней я прочитала семинар по организации Альфы в его церкви. Потом, следуя программе, провели презентацию для гостей Альфы. И каждое воскресенье я ездила к ним в другой город проводить эти вечера. Все прошло просто замечательно. За всю Альфу наши встречи посетило 35 человек. Пока никто не покаялся, но многие уже молились, закончила Ольга. Сеяние – это как дыхание, без чего жить невозможно. Где бы ты ни был, ты можешь оставлять свой след, даже если ты зашел на минутку, даже если ты проходил мимо. Всегда и везде сеяние – это просто жизнь, жизнь христианина. А я сеять не хочу, пусть это делают другие. Быть миссионером – это не мое призвание, я не могу проповедовать, у меня нет дара, я робею, я не знаю, что говорить, я не… Похоже, вопрос, сеять или не сеять, ставить нельзя, ведь мы сеем в любом случае. Невозможно не сеять, как невозможно не оставить след на песке, шагая по берегу моря. Для сеяния призван освобожденный дух христианина. Предназначение христианина, как и цель создания народа Божия, говорить о чудных делах Божиих, превозмогая непонимание и отвержение. Сеять даже тогда, когда крутят у виска, называя странным, сеять так, как Христос, превозмогая боль. Он шел к цели. Его воля была сосредоточена на том, чтобы показать Божью любовь к людям. Он сеял в мир свою любовь. Твори, стремись, рвись. Все боятся, а ты нет. Для тебя нет преград. Будь лучшим, бесстрашным. Твоя цель — сеять добро, несмотря ни на что. Прямо сейчас расскажи другу, соседу, родственнику, коллеге о чудных делах Божьих. Цена послушания. С тех пор, как появились навигационные приборы, дорогу к желаемой цели находят даже неопытные. В жизни каждому поставлены задачи и приготовлены благословения Создателем. Обойти беды и обрести счастье из доступных благословений – лучшая доля верного. Священное Писание говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего» Иоанна 10:27. Сближение с Творцом развивает новую способность в человеке, невероятно важную и бесценную по своей универсальной пользе. Божье желание в устройстве каждого осуществляется через следование заповедям и послушание мудрому и дальновидному голосу Божьему. Всем желающим дано это благо на земле. Успехов вам! Пастор Герцен, город Лар, Германия. Сперва хвали, потом упрекни. Чрезвычайно важный совет дал мне Господь через послание к Ефесской церкви во второй главе Откровения. Он делает церкви очень серьезное замечание. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Но прежде чем произнести этот упрек, он хвалит церковь за то, за что только можно ее похвалить. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы,
и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Как основательно Господь проверил и исследовал церковь. При этом он нашел много хорошего, ничего не пропустил и не забыл. Что можно хвалить, он хвалит и с признанием подчеркивает. И только за похвалой следует упрек. Здесь мы можем чему-то научиться. Всем приходилось упрекать кого-либо в чем-то. И очень часто мы делаем это неправильно, начиная с укоров. И тогда у нашего собеседника внутри закрывается какой-то клапан. Он ничего не хочет слушать. Он может даже возразить. Тебе никогда не угодишь, или ты всегда недоволен. И все наши замечания и укоры бесполезны. Они отскакивают от цели. Но теперь ты знаешь, почему так получается. Нужно вначале похвалить, выразить признательность. Тогда и критическое замечание будет принято. На конференции в Блакенбурге я говорил о послании к Ефесской церкви и подчеркнул, что прежде чем кого-то упрекнуть, следует его похвалить. После проповеди подошла ко мне одна дама и сказала: «Выходит, я свою работницу Полину должна еще и благодарить, когда она сделала глупость?» «Я не сказал, что за глупость следует благодарить», — возразил я. «Но вы только послушайте, что со мной случилось. Послала я ее как-то на чердак за сундуком со старыми снимками, а она мне ответила, что сожгла этот сундук. Я ее за это, конечно, как следует взгрела». Расспросив даму о Полине, я поинтересовался, сказала ли она до этого своей работнице доброе слово. «Этого еще не хватало», — ответила дама. «Видите», — продолжал я, — «в этом как раз и была ваша ошибка. Вы должны были сказать Полине следующее. Ты знаешь, как хорошо я к тебе отношусь. Я никогда не забуду, как самоотверженно ты ухаживала за моим мужем перед смертью. За это я всегда буду тебе благодарна. Но сейчас ты сделала большую глупость. Сундучки со старыми снимками не сжигают. Тогда она приняла бы ваш упрек. А так она внутренне, наверное, воспротивилась вам. Поэтому послушай, прежде чем укорять, хвали и признавай то, что нужно признать. Прочти внимательно послание к Ефесской церкви. Там после укора снова произносится: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Откровение 2:6. Итак, перед укором идет хвала, и после укора идет вновь хвала. Так что укор весь укутан хвалой. Не так ли поступают и аптекари, когда им по рецепту приходится выдавать очень горькую и неприятную пилюлю? Они ее обволакивают сладким порошком. Когда ее глотаешь, то чувствуешь сладость, но лекарство оказывает свое действие. Итак, совет, который я получил из послания к Ефесской церкви, стал для меня очень важным, поэтому я передаю его тебе, чтобы он и для тебя стал важным. Эрнст Модерзон. В фокусе Царство Божье. Роман Капран. Иногда можно услышать, как люди говорят: «Ты это должен знать, как Отче наш». Да, знать эту молитву хорошо, но важнее понимать ее суть. Там есть слова: «Да придет царствие твое». Что это за царство, о котором учил молиться Иисус Христос? На этот раз наш разговор о Царстве Божьем. Человек и царство государства. Существование человека на земле всегда связано с созданием царства или государства. Современная история на базе археологических раскопок прослеживает возникновение самых древних государств около 6-7 тысяч лет назад. Согласно библейской хронологии, человек был создан более 6 тысяч лет.
Сторонники эволюции стараются доказать появление Homo sapiens, латинское «разумный человек», миллионами лет раньше. Однако, кроме отдельных косточек, они доказательств не могут представить. Хотя в некоторой степени скелеты человека и шимпанзе похожи, но между человеком и животным есть огромная разница, отличительной чертой которой является стремление людей создавать царство-государство. Тогда как животные об этом никогда не помышляют, живя по инстинкту. Почему? Библия говорит, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, поэтому у него есть сознание господства и наведение порядка в общественной жизни. Идеальное государство – утопия или нет? Идея идеального государства не нова. О ней рассуждал еще Платон 24 века тому назад. Утопические идеи о царстве или государстве, где люди смогут жить, как в раю, преследовали человека как в древности, так и сейчас. Пожалуй, самой поздней утопией была социалистическая модель, нашедшая воплощение в России и Германии в прошлом веке, создание общества на основе коммуны, где все будут равны, или провозглашение германской нации как единого образца идеального общества, государства, дорого стоили не только русским и немцам, но и другим народам. В очередной раз эксперимент закончился провалом, но все же вопрос остается открытым. Возможно ли создать такое государство, где люди смогут счастливо жить, и есть ли тот, кто знает, как этого возможно достичь? Царство Божье, небесное. О Царстве Божьем или небесном чаще всего люди вспоминают на похоронах, говоря: «Царство ему, ей, небесное». Почему мы так говорим и почему желаем кому-то быть в Царстве Небесном? Что это за царство и где оно? Это реальное царство или относится к области фантастики? Хотя для многих людей 21 века слова «Царство Божье» или «Небесное» скорее звучат как архаическая фраза, однако они сыграли очень важную роль в развитии западной цивилизации. До блаженного Августина 354-430 года историю человечества воспринимали как движение от Золотого века к упадку, от лучшего к худшему. Августин же предложил противоположную точку зрения. Историю Бог направляет к лучшему, то есть движение истории не хаотично, но подчинено Богу, который в конечном счете создаст свое царство навеки. Эту идею Августин четко изложил в известной книге «Град Божий», где сравниваются град, общество, царство, земной и небесный. При жизни Августина впервые был разграблен варварами вечный город Рим, столица Римской империи. Это происшествие заставило людей взглянуть на мир по-иному. Августин же показал, что земной град, Рим и его империя, временны, а небесный град, Царство Божье, вечно.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое

И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои,

мыть тело свое водою и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего». Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих
и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочи ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее». И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш.
«Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца,
и бойся Бога твоего, я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение третьей книги Библии, книги Левит, в которой на протяжении пяти глав, начиная с 11 и по 15, речь идет о чистом и нечистом. Это касается как пищи, так и состояния тела, одежды и жилища. Как мы уже говорили, все эти положения имеют не только гигиеническое, но и ритуальное значение, являясь прообразом духовной жизни народа израильского. Какова была цель всех этих постановлений? 31 стих 15 главы, который мы будем изучать сегодня, как раз и говорит о том, в чем заключался смысл данных Богом предписаний. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 15 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 15 главы книги «Левит». Поразительно, как много людей сегодня увлечены религиозными церемониями. Но хотя они старательно совершают все эти обряды, сердце их так же отвратительно и скверно, как у тех людей, которых они считают неверующими. У нас у всех такое сердце, друзья мои, если только оно не омыто кровью Христа. Иаков очень ярко и жизненно говорит об этом в 14 и 15 стихах 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Апостол Павел воскликнул в отчаянии в 18 стихе 7 главы послания к римлянам. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Язва греха может быть заметной, а может быть и тайной. Она может источать кровь, она же может источать и гной. Она может вообще скрываться в глубине естества, но тем не менее она существует. Нечистота, о которой идет речь в 15 главе книги Левит, это нечистота помыслов и тайных грехов, тайных для человека, но открытых Богу. В 8 стихе 50-го псалма сказано: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Этот стих должен смирить гордость человека и показать ему, каким отвратительным он предстает перед Богом. Послушайте также, что говорит Давид в 6 стихе того же псалма. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». В своем слове Бог снова и снова подчеркивает, что грех безмерно отвратителен. Прочтите стихи с 1 по 13 из 16 главы книги пророка Иезекииля, в которых Бог ясно говорит Израилю, что нет у него ни добродетелей, ни достоинств, и что он отвратителен Богу. Израильтяне все до единого были развращены, а происхождение их порочно. Или прочтите всю 59 главу Исаии, где во 2 стихе пророк говорит: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». А теперь давайте обратимся к стихам с 4 по 7 из книги Левит. «Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста, и кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера». Куда бы человек со стечением ни сел, чего бы он ни коснулся, все становилось нечистым. Бога очень беспокоит личная жизнь его народа. Поэтому закон Божий касается самых интимных сторон человеческой жизни. Бог наблюдает за людьми даже тогда, когда они спят. Человек с истечением загрязняет постель, на которую ложится. И даже сны его нечисты. Сколь многие из людей, лежа в постели ночью без сна, вместо того, чтобы считать до ста, с похотливым удовольствием вспоминают свои грехи. Богу очень важно, о чем мы думаем, лежа в постели. Он хочет быть Господом наших мыслей. Вот что говорится об этом в 8 стихе 4 главы послания к филиппийцам. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Богу вы нужны и интересны. Вы нужны Ему тогда, когда вы спите, и когда вы бодрствуете. Ему важно, чего вы касаетесь. Когда мы сидим в кресле на приеме и ведем светскую беседу, Его очень интересует наш разговор. А что, если наша беседа полна вирусов нечистоты? Богу также интересна наша работа и наши знакомства. Ведь физический контакт чистого с нечистым всегда приводит к тому, что чистое становится нечистым. Друзья мои, мы не можем, общаясь с людьми или даже просто в одиночестве, пройдясь по улице, остаться чистыми. Мы слышим брань, наше внимание привлекают реклама и пропаганда. Мы постоянно соприкасаемся с грязью. И мы должны постоянно об этом помнить. Мы должны исповедовать свой грех, мы должны очищаться с помощью Божьей. Мы все больны проказой греха. У нас у всех есть язвы с истечением и тайные грехи. Прочтем стихи с 8 по 12. «Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою». Речь, как видим, пошла уже о совершенно отвратительных вещах. Однако именно они раскрывают всю мерзость греха, который передается прикосновением. Изложенные ранее правила касались поведения дома. Теперь речь идет о поведении на улице и в общественных местах. Ведь иногда контакт израильтян с нечистым мог быть случайным, и сегодня такое нередко случается. Верующий может находиться на улице или в общественном месте и вдруг услышать богохульство и святотатство, произнесенные каким-нибудь вконец испорченным человеком. После такого случая верующий, как правило, чувствует себя оскверненным. Он действительно нечист, и ему необходимо тщательно вымыться. Вот почему так важно, чтобы мы постоянно обращались к Слову Божьему, как сказано об этом в 9 стихе 118-го псалма. «Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Твоему». В этой жизни мы можем только оскверниться и испачкаться. А послушайте, что сказал Иисус в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это значит, что никакого общения с Господом Иисусом у нас просто быть не может, если мы не омоемся Его кровью. Вот третий стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». 17 стих 17 главы. «Освети их истиною Твоею, слово Твое есть истина». Теперь мы читаем стихи с 13 по 15 из книги Левит. «А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои, и омыть тело свое живою водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, а 2 во всесожжение. И очистит его священник пред Господом от истечения его». Здесь вновь мы видим воду и кровь. Кровь снимает вину греха, а вода смывает пятно греха. Мы очищаемся жертвой Христа. Наши тайные грехи, которыми сегодня полна наша жизнь, очищает кровь Христа и омывает Слово Божье. Друзья мои, хорошо ли вы понимаете, о чем идет речь в этой главе? Отвратительные вещи, ничего не скажешь. И тем не менее, мы должны признать, что эта глава рисует наш портрет. И вас, и меня. Мы должны исповедать наши тайные грехи и очиститься от них. Вот что говорит 5 стих 31-го псалма. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего». А также 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Далее читаем стихи с 16 по 18 из 15 главы книги Левит. «Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера». Очевидно, речь здесь идет о венерических заболеваниях. Сегодня количество этих болезней выросло до размеров эпидемии. А ведь Бог желает уберечь человека от этих скверных заболеваний. Для Него важно продолжение человеческого рода. Бог дал человеку дар деторождения для его же блага и вдохновения. Поэтому Он охраняет этот дар. А человек подвергает себя опасности испортить и опошлить этот благороднейший дар – способность рождать детей. Наш Господь учит, что нам необходимо остерегаться нечестивых желаний и похотливых мыслей, ибо они есть грех. Вот как сказано об этом в 28 и 27 стихах 5 главы Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Теперь давайте прочтем, что пишет книга Левит про истечение у женщин. Начнем со стихов с 19 по 24. «Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера, и все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть водою одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем, он нечист будет 7 дней. И всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста». Стихи эти определенно говорят о нечистоте женщины во время ее обычного менструального цикла. В это время она была отделена от своих друзей и близких. С ней обращались как с изгнанницей и прокаженной, о чем можно прочесть во 2 стихе 5 главы книги чисел. Такое отношение кажется необыкновенно суровым. Объяснить его, пожалуй, можно только тем, что это напоминание о грехопадении человека, возврат к написанному в книге Бытие. Наказанием была смерть. Человеку еще раз напоминают, что он рождается порочным, и что ему нечем гордиться. Грешный человек может породить только грех. Прочтем теперь стихи с 25 по 29. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику, ко входу скинии собрания. В этих стихах говорится о болезни, сопровождающейся истечением, а также о правилах карантина. Женщина заражает своей нечистотой кровать, на которую ложится, и всех, кто прикоснется к тому, что она уже сделала нечистым. Говорится также о жертве, которую она должна принести после того, как очистится от истечения. Это несколько разъясняет, в каком тяжелом состоянии находилась долго страдавшая кровотечением женщина, которая подошла ко Христу за исцелением. Историю о ней можно прочесть в стихах с 43 по 48 из 8 главы Евангелия от Луки. Закон запрещал ей всякие контакты с людьми, но она, тем не менее, прикоснулась к Иисусу. Закон запрещал ей приходить в храм, посещать места публичного поклонения Богу. Благодать же нашего Господа исцелила и восстановила ее. Иисус – вот источник, очищающий нечистоту нашего сердца. Прочтем теперь про отвратительную природу истечения и про общие правила, касающиеся истечения. Я читаю последние стихи этой главы с 31 по 33. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающего его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. Последние стихи этой главы говорят о грехах, связанных с половыми отношениями. Речь идет о венерических заболеваниях и наказанием за несоблюдение заповеди об истечении была смерть. Скрытый грех верующих очень беспокоит Бога. Прочтем 16 и 17 стихи 3 главы 1 послания к Коринфянам. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Мы принадлежим Богу, мы являемся храмом Духа Святого. Поругание этого храма может быть грехом к смерти. Есть грех, который Писание называет грехом к смерти. Об этом мы читаем в 16 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти. Если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Верующий может совершить грех, в наказание за который Бог сразу заберет его домой. В такой ситуации нет смысла молиться за этого человека, потому что Бог все равно забирает его домой. Но как узнать, каким грехом человек грешит, к смерти или не к смерти, неизвестно. Но мы должны помнить, что Бог сам выносит своим детям приговор, когда это необходимо. Конечно, это не значит, что всякий, кто умирает, несет наказание. И все же есть грех к смерти, и Бог забирает своих детей домой, когда они упорно отказываются повиноваться Ему. Это неповиновение как раз и может быть связано с тайными грехами. Мать может запретить своему сыну драться с соседским мальчишкой. Она говорит ему, что если они не могут просто играть, без драки, то пусть лучше он идет домой. Она может несколько раз таким образом предупредить его, но если игра каждый раз будет заканчиваться дракой, то она в конце концов выйдет на улицу и уведет своего драгоценного сына домой. Сын будет возражать: «Мама, я не хочу домой», но ему никуда не деться, и он окажется дома. Он не хочет уходить с улицы, но ведь одновременно он не хочет слушаться матери. Бог, между прочим, очень хороший воспитатель. Бывает, что кто-то из его детей упорно грешит и в конце концов совершает грех к смерти. Отец в таком случае просто уводит его домой. Прочтем второй стих 59 главы книги пророка Исаии. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Дитя Божие должно признать и исповедать свой грех. Но могут быть и тайные грехи, которые верующий не исповедует. Если в этом случае Бог забирает его, то нечего его винить. Человек сам виноват. Мы с вами живем в век, когда люди помешались на сексе. Сексуальные грехи безудержны, а венерические заболевания превратились в эпидемию. Сегодня мы получили чудесный урок при изучении этой главы книги Левит. Я с радостью читал последний стих этой главы, ибо картина, которую 15 глава рисует, отвратительна. И тем не менее, на этой картине изображено человечество. А ведь мы с вами его часть. Мы закончили изучение 15 главы книги Левит. В следующий раз мы начнем изучать главу 16.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы рассуждали о нечистоте помыслов и тайных грехов. В Библии часто упоминается о том, что внутреннее состояние человека очень важно. То, что не видят люди, видит Бог. И поэтому, как сказал один поэт, помыслы людей должны быть даже чище, чем поступки. Богу не безразличны и самые сокрытые, интимные стороны нашей жизни. Он хочет, чтобы во всем, без исключения, мы были чисты. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» — задает вопрос псалмопевец и отвечает. «Хранением себя по слову Твоему». Итак, размышления о Боге, о Его святости помогают противостоять искушениям и соблазнам. Законы об очищении предполагали использование крови жертвенных животных. Это является прообразом очищающей крови Иисуса Христа, которая омывает наши грехи. И условие прощения и очищения заключается в исповедании греха и оставлении его. В последних стихах 15 главы книги Левит выражен общий смысл всех предписаний, которые мы обсуждали, начиная с 11 главы. Вот что здесь говорится. «Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди них». Созданный по образу Божьему человек, избранный Богом для служения ему, не должен осквернять себя. Он призван к тому, чтобы хранить в чистоте свою душу и тело, потому что, как пишет апостол Павел, верующий человек являет собой храм Божий, так как в нем живет Дух Божий. «Будьте святы, потому что я свят», — призывает Господь. Будем же стремиться к этому, потому что, как говорит Библия, ничто нечистое не войдет в Царство Божье. Пока еще есть время, исповедуем Господу грехи наши, и Он очистит нас.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе силы здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание и жажду и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из третьего стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять. И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов, но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр, и мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр, и потому не думай даже, что нет другим до тебя дел, кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.

0: дней и лет жизни. Вот и еще один год позади. И просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на Твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали Тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословение. Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
0: Псалом 30, стих 25. Твой день сегодня, Катя, день рождения. Так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше, в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч? Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж, и дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль, душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело, Господь и Бог тебя храни.
1: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классин, называется «Господи, возьми меня за руку».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 60-ков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает. И еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств Его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, шесть десятков уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем мы мудрости, чтобы с Богом решались трудности. Обнимаем тебя, дорогая Лариса, добра и долголетия желаем, еще раз от души мы поздравляем и молим Господа, благослови. Лариса, тебя Он хранит и лелеет, ты Его драгоценный сосуд, но когда лишь окончатся годы земные, нас в объятия примет любовь. В день рождения желают блестящего, ну а мы пожелать хотим верности и однажды дойти до вечности, не сокровища здесь проходящего, но богатство сдержать во Христе.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
0: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

0: Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночь ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь, но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои, в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней. Так будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Она была настолько поглощена книгой, что ей показалось, будто она действительно жила в том великом греческом городе, о котором читала. Вдруг ее поразила мысль о том, что при помощи мысли она может путешествовать по всему миру, подобно любому другому человеку, и это чудо заставило ее чувствовать себя бодрее, чем когда-либо. «Даже если я не могу видеть, как другие люди, — говорила она Ане, — я могу представлять все эти страны и людей и видеть их глазами моего воображения». Анну глубоко взволновали ее рассуждения. Она понимала, что мысли ее воспитанницы теперь повернулись от нее самой к другим людям в огромный, преисполненный интереса мир. «Придет день, когда я буду действительно путешествовать», — твердо заявила девочка. «Наверное, будешь», — ответила Анна, в глубине души думая о том, что это ее не удивляет. В возрасте 13 лет в жизни Елены произошло событие, которое помогло ей еще больше прочувствовать и восхититься окружающими ее чудесами мира. Весной 1893 года она и Анна отправились на север, намереваясь провести там каникулы. В Вашингтоне они много раз виделись со старым другом Елены, знаменитым доктором Беллом. С тех пор, как она шестилетней девчушкой впервые приехала к нему по причине глухоты, он следил за ней с особым интересом. Теперь они вместе планировали поездку к одному из прекрасных мест на Земле – Ниагарскому водопаду. Стоя около Ниагары, Елена почувствовала благоговейный страх. Она едва ли могла поверить, что у ее ног бегущая и падающая вниз вода. И хотя девочка не могла ни видеть, ни слышать, но все же чувствовала гул воды по вибрации воздуха, дрожанию земли и трепетала от грандиозности этой огромной силы. Чтобы быть поближе к маленьким и большим водоворотам у подножия водопада, они спустились лифтом вниз и пошли по замечательному висячему мосту, расположенному высоко над бурлящей водой. Стоя в присутствии такого великолепия, Елена и не предполагала, что один английский путешественник скажет: «Соединенные Штаты владеют двумя чудесами света – Еленой Келлер и Ниагарским водопадом». Чувство, которое она пережила в день посещения великого чуда природы, запомнилось ей на всю жизнь. Вскоре после этого Елена посетила Всемирную выставку в Чикаго. Там она познакомилась с некоторыми из чудес науки, искусства и индустрии. В течение трех незабываемых недель они ходили на выставку. Доктор Белл объяснял ей основные экспонаты, и девочка получала истинное удовольствие от новинок, с которыми она там встретилась. Для нее это была одна долгая, полная открытий дорога. День за днем, кончиками пальцев, она встречалась с новыми чудесами. Как особую привилегию, президент выставки дал ей разрешение прикоснуться к экспонатам и некоторые из них подержать в руках. На Восточном базаре Елена узнавала Индию, знакомую по книгам, в предметах антиквариата. Земля Египта ожила под ее пальцами в то время, как она ощущала в своих руках модель Каира с его мечетями и длинными караванами верблюдов. В другой раз девочка посетила корабль викингов. Но лучше всего, думала она, была модель корабля Санта-Мария. На этом корабле плавал Колумб. Капитан показал ей каюту Колумба и рабочий стол с песочными часами, которыми пользовался сам великий первооткрыватель. все очаровывало Елену. Во всяком случае, такие предметы красоты, как французские и японские изделия из бронзы, словно оживающие при ее прикосновении, или такие чудеса изобретения, как телефон. Доктор Белл позволил ей подержать аппарат, пока объяснял в ее другой руке, как он работает и как один человек может слышать голос другого на расстоянии. За те 3 недели, которые они провели на выставке, Елена значительно повзрослела. Она соприкоснулась с реальной жизнью и нашла ее даже более волнующей, чем волшебные сказки в детстве. Благодаря экспонатам она совершила воображаемое путешествие по всему миру. Чувствуя под своими пальцами чудеса человеческой изобретательности, трудолюбия и мастерства, она заинтересовалась, прониклась значимостью повседневной работы людей. После закрытия выставки один из друзей прислал Елене сувенир – маленький щит, напоминающий о Колумбе. Это был намек на то, что она тоже совершала открытие. Поначалу Елену заинтересовало, что бы это могло значить. «Пожалуйста, объясните, почему я первооткрыватель?» – писала она в ответ. Елена до конца не осознавала, насколько распространилась о ней слава первооткрывателя. Ни один слепо-глухонемой не сделал до нее столько открытий в том, как вести нормальный, здоровый образ жизни. Как в Америке, так и в Европе общественность следила за ее прогрессом с величайшим интересом и восхищением. Мистер Анагнос, преподаватель школы для слепых, говорил о ней как о 8-м чуде света. И во время своих визитов в Европу распространял вести о ее достижениях. Одно из замечательных писем Елены он читал для королевы Греции. Имя девочки уже было хорошо известно английской королеве Виктории, спрашивавшей о ней у епископа Филлипса Брукса, представленного королеве в Лондоне. Многие американцы, ведущие деятели мирового искусства и литературы, считали своей обязанностью познакомиться с нею. После доктора Белла одним из лучших друзей Елены был писатель-юморист Марк Твен, с которым она познакомилась на одном из светских вечеров. Своим друзьям он говорил, что, по его мнению, 2 наиболее замечательные личности XIX века – это Наполеон и Елена Келлер. Анна Салливан весьма благоразумно заботилась о Елене и предохраняла ее от избалованности обществом, ведь девочка привлекала к себе всеобщее внимание. Она знала, что для ее подопечной было полезно встречаться с различными людьми, потому что она не должна вырасти книжным червем, иначе какую пользу она принесет миру? Елена ничуть не смущалась и не стеснялась общества. Писатели и актеры, художники и поэты, политики и государственные деятели входили в число тех, с кем она встречалась в раннем возрасте. Елена обладала удивительной способностью легко контактировать с людьми, заставляя их при этом чувствовать себя лучше и смелее. И это было одним из наиболее заметных знаков духовного роста этой веселой, беззаботно смелой, слепо-глухонемой девочки. Неудивительно, что, подобно Колумбу, ее называли первооткрывателем нового мира. Фактически, она открывала новый мир надежды для других таких же слепых, глухих людей, как и она сама. Но у них, в отличие от Елены, не было человека, подобного Анне Салливан, кто освободил бы их от тишины и мрака. Глава 5. Начинаются приключения. Когда Елена начала преодолевать темноту, она много думала над тем, чем она может быть полезна миру. Благодаря энергичной и мудрой Анне Салливан, Божья любовь лучом света явилась к ней сквозь мрак. Теперь она стремилась стать такой же твердой, поддерживающей рукой для остальных слепых и глухих людей. И это стремление побуждало ее на свершение великих дел. Все началось с Томми Стрингера. Когда Елена услышала о нем, Из чувства товарищества ей сразу же захотелось ему помочь. Томми ослеп, потерял слух и речь в возрасте 4 лет. Его мать умерла, а отец был слишком беден, чтобы заботиться о нем. Ребенка отправили в детский приют. «Если бы ему удалось поступить в школу для слепых в Бостоне», – волновалась Елена. «Тогда его могли бы выучить, и он снова стал бы веселым и счастливым ребенком». «Да», – соглашалась Анна. «Но на это потребовалось бы много денег. А отец Томми слишком беден, чтобы позаботиться о нем даже дома». «Мы как-нибудь раздобудем денег», – сразу же ответила Елена. И она решительно взялась за дело. Анна уже знала, если ее ученица намеревалась что-либо сделать, она и горы сдвинет, появись они на ее пути. Ничто не должно помешать учиться Томми. Елена была уверена, что Бог хочет, чтобы Томми получил образование. Он покажет Елене, как она может помочь мальчику. И Бог показал. Так получилось, что подлинное горе, которое она пережила, обернулось пользой неожиданным способом. Люди заинтересовались Томми Стрингером. Произошло это так. У Елены при несчастном случае погибла любимая собака Лайнес. Девочка была убита горем. Она так горячо была привязана к своей преданной собаке. Елене казалось, что она потеряла друга. Желая выразить сочувствие, ее друзья начали собирать деньги на покупку другой собаки. Елена думала о том, какими добрыми они были. И вдруг у нее появилась идея. Пусть эти деньги пойдут на обучение Томми в школе для слепых детей. Со всей страстностью писать письма, кстати, очень хорошие письма, она писала всем своим друзьям, спрашивая их, не могут ли они вместо покупки собаки использовать свои подарки по другому назначению. Весной Елена с Анной забрали Томми жить к себе. В своих письмах девочка говорила о том, как счастлива была бы она, если бы к следующей весне этот беспомощный и одинокий маленький мальчик мог поступить в школу и обрести там свет и счастье, которые в свое время, выучившись, обрела она. Когда распространилась новость о том, как Елена хочет распорядиться деньгами, воображение людей пришло в движение. Подарки прямо-таки сыпались, поступая из разных районов Америки и Англии. Старые друзья девочки, епископ Брукс и доктор Белл, поддержали ее в этом стремлении. Даже английский художник Милайс послал пожертвование и таким образом внес свою лепту. В ответ на посланные в газеты письма Елены также начало приходить множество щедрых подношений. Вскоре собрали достаточно денег для оплаты за обучение Томми. Весной того же года 5-летнего мальчика приняли в подготовительный класс Бостонской школы для слепых, как Елена и надеялась. Она испытывала глубокое волнение, ведь это был ее первый опыт того, что можно сделать при помощи денег, когда их начинаешь использовать, помогая людям. Как приятно было слышать об успехах мальчика в конце первого года обучения, даже если вначале он выказывал намного меньше способности к заучиванию, чем к озорству. Следующим шагом, который замышляла Елена, был большой вечер с чаепитием, чтобы на нем провести сбор денег для слепых. В письме к своему другу Марку Твену она попросила его о помощи. Она говорила, что все приглашенные на вечер будут покупать свет. Свет знания и любви для слепых детей, не имеющих друзей. Ей так хорошо запомнилась эта жизнь в темноте до приезда ее учительницы, писала она. Тогда я была подобна маленьким слепым детям, которые ждут поступления в подготовительный класс. В моей душе не было никакого света. Этот прекрасный мир со всем своим солнечным светом и красотой был спрятан от меня. Я никогда и не мечтала об этой красоте. Но моя учительница пришла ко мне и научила мои пальцы пользоваться ключом, открывшим дверь моей мрачной тюрьмы, и освободила мой стесненный дух». Марк Твен с радостью пришел к ней на помощь. Вечер имел огромный успех. Он был организован в большом доме одного великодушного друга. Сбор во время вечера составил более $2000, которые пошли на нужды слепых детей. Елена затеяла нечто более грандиозное, чем сама предполагала. Она завоевала внимание и обратила интерес многих людей к работе со слепыми детьми, испытывая радость, что может решать судьбы и практически служить тем, чьи нужды ей особенно близки и о ком она заботилась. Она никогда не делала ничего наполовину. Елена желала лучшего для тех, кому стремилась помочь. Но она знала, ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, в чем она нуждалась, чтобы делать работу, которую хотела выполнять на земле. Однажды, подобно взрыву бомбы для семьи и друзей, прозвучало ее непреклонное заявление. «Я хочу поступить в колледж». Она догадывалась, какой будет их мгновенная реакция, и поспешила объяснить. «Тогда, когда я получу степень, я докажу, что слепо-глухонемой может получить такое же образование, как и любой другой обыкновенный человек. И чем лучше образована я буду, тем лучше буду подготовлена для работы, которую хочу делать». Люди относились к этому решению скептически и пытались отговорить ее, так как были уверены, что она обречена на разочарование. «Да, но такого никогда не было раньше», было их главным возражением. «Никогда ни один слепо-глухонемой человек не поступал в колледж». Они сами понимали, что довольно неразумно уговаривать ее, используя этот аргумент. Тот факт, что этого никогда не было раньше, не являлся убедительным доводом. «Но остановись и подумай, Елена!» с добрым намерением убеждал один из ее друзей. «Даже для того, чтобы сдавать вступительные экзамены, тебе понадобятся немецкий, французский и латинский языки, так же, как английская, греческая и римская история. И потом, допустим, тебе это удастся преодолеть. Но дальше этого ты можешь и не надеяться пройти весь курс колледжа. Ты не можешь слушать лекции, ты не в состоянии делать записи, и у тебя нет книг. Какой смысл пытаться делать то, в чем ты наверняка потерпишь неудачу?» Такие друзья, хотя они реально смотрели на жизнь и очень старались помочь, забыли о самом главном. Они забыли о Боге, Его цели и Его силе. Только Анна поддерживала ее решение, храбрая, безрассудно смелая, искренне верившая, что Елена может и будет иметь успех в этом рискованном мероприятии. Все время она обращалась с Еленой как с полноценным человеком, и этим помогала ей найти свое место среди других девочек. Анна совершенно отказывалась думать о слепых как о категории, стоящей в стороне от жизни. Итак, с ее помощью и ободрением Елена шла вперед, занимаясь и готовясь к колледжу. Директор школы для девочек, где Елена училась, говорил, что во время подготовки она смотрит на трудности так просто, как на новые высоты, на которые нужно взобраться. К 19 годам она сдала экзамены и теперь могла идти в колледж. Но понимая, что не сможет работать так же быстро, как другие студенты, она потратила следующий год на усердные занятия с частным учителем. Затем в 1900 году она поступила в Рэдклифф колледж. Наступил момент, которого она с нетерпением ожидала целых 4 года. Девушка поступила на тот же курс, что и все, начав обучение по полной программе в колледже, как и всякий другой студент. Елена не просила ни о каких особых привилегиях или уступках. Она знала, что руководство колледжа на самом деле не хотело, чтобы она там занималась вообще. Но это лишь заставляло ее быть более настойчивой, чем когда-либо в достижении успеха. Елена сильно волновалась, ведь она действительно поступила в колледж, а препятствий было достаточно, чтобы устрашить самого отважного первопроходца. Начать с того, что была огромная трудность с книгами. В то время книг, напечатанных шрифтом для слепых, было мало, и Элине приходилось тратить большие деньги на то, чтобы переписывать учебники на шрифт Брайля или одалживать их из Англии или Германии. Ей пришлось нанять специальную машинистку для того, чтобы та печатала ее работы, и купить машинку для выдавливания алгебры. Все это очень дорого стоило, и единственной для нее возможностью учиться была финансовая помощь ее друзей, особенно Марка Твена. Вместе они собрали деньги на оплату ее обучения в колледже. К тому времени отец Елены умер, и ее семья была не в состоянии финансировать слишком большие затраты на обучение. Затем проблема с лекциями. Ведь нужно было знать, о чем на них говорится. Рядом с ней в классе сидела Анна, быстро повторяя дневные лекции в ее руке. Анне приходилось напрягать свое и без того слабое зрение, чтобы читать своей подопечной книги по философии, истории и экономике, и искать слова для нее на латинском, немецком и французском языках, даже если она сама их не понимала. Какую веру им нужно было иметь, чтобы твердо стоять перед такими препятствиями? Елена наслаждалась книгами и учебой, но из-за ее слепоты и глухоты все было намного дольше и сложнее. Методы, которыми ей приходилось пользоваться, превращали большую часть ее работы в весьма утомительное занятие. Временами она чувствовала себя подавленной. Девушка была такой веселой, дружелюбной, а ее физический недостаток часто делал ее одинокой и изолированной от общества. Она стремилась участвовать в общественной жизни колледжа, но ее учеба при таких трудных обстоятельствах не давала ей большой возможности, так как им с Анной приходилось работать далеко за полночь, чтобы идти со всеми в ногу. Часто Елена возвращалась вместе с другими девушками с прогулки или после восхитительного катания на санях зимними вечерами, и затем бралась за тяжелую, однообразную работу без чьей-либо помощи. Метущаяся и раздраженная, она пыталась взять себя в руки, вспоминая о таких мужественных и стойких людях, как Христофор Колумб и Жанна д'Арк, об античных героях Сократе и Одиссее. Всегда в самые трудные моменты она искала прилив мужества в том, что она называла «верой, превратившей ее мрак в свет». Твердое ощущение присутствия Божьей любви подкрепляло ее дух, давая ей силы смело идти вперед. Таким был путь ее побед. В возрасте 20 лет она поступила в Рэдклифф колледж и спустя 4 года получила диплом с отличием. Елена блестяще окончила колледж, будучи единственным слепо-глухонемым человеком, когда-либо учившимся в высшем учебном заведении. Газеты опубликовали новость об успехе, а ее прекрасно написанные экзаменационные листы были отданы на сохранение в Гарвардский музей. Как убедительное доказательство победы над всеми препятствиями, стоявшими на ее пути к получению диплома. Елена Келлер доказала миру, что для человека, имеющего двойной физический недостаток, возможно развиваться так же, как и для любого другого человека. Елена Келлер освещала путь своим последователям. Глава 6. Борьба с мраком. После упорных лет учебы в колледже Елена нуждалась в отдыхе. Она с удовольствием занималась домашним хозяйством с Анной Салливан. Теперь они могли вместе обустраивать свой дом, как им хотелось. Елену всегда привлекала находящаяся на солнечном юге ферма ее отца, где было много домашних животных. Ей нравился старый домик с огородом и фруктовым садом. Когда она выросла, ей ужасно хотелось опять жить на ферме. Теперь у нее появилась такая возможность. С некоторой суммой денег, которую ей дал один из ее друзей, Она и Анна купили маленький старый фермерский домик в селе Рентхем, неподалеку от Бостона. Хотя дом был очень запущен, все же они сумели, немного переделав его, сделать свое жилище привлекательным и уютным. Рядом с ним были сад и большое поле в 7 акров, где мог бегать Физ, пес Елены. Неподалеку также находились сосновая роща и озеро, в котором они могли поплавать. В Рентхеме Елену радовало и то, что теперь у нее был свой собственный кабинет. Он был переделан из бывших 2 кладовых и еще 1 комнаты. На стене она повесила одно из своих самых ценных богатств – барельефный медальон с портретом слепого поэта Гомера. Пальцами она могла проследить выражение его одухотворенного грустного лица, и она исполнялась мужеством при мысли обо всем, что он дал миру, будучи слепым. По всей комнате она разложила на полках библиотеку греческих, латинских, французских и немецких книг, написанных шрифтом Брайля, а также сборники своих любимых американских и английских поэтов. На окне, выходящем на восток, было много растений, за которыми она любила ухаживать. В кабинете была стеклянная дверь, которая выходила к группе сосновых деревьев, где можно было посидеть и подумать о том, что ей хотелось написать.
0: Дорогие ребята, вы прослушали 1 часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Здравствуйте, наши милые друзья! Добрый день, ровесники!
1: Мы приглашаем всех-всех слушать нашу передачу.
2: Пойте, дети, с нами! Пойте все Христу! Слава и осанна! Пусть звучит Ему!

0: Жираф. Кто сказал, что мне можно гордиться от того, что я очень высок? С соловьем кто посмеет сравниться, а его-то росточек с вершок? У жирафа проблемам есть место. Как питаться, где пить из ручья? А когда я в зверином семействе, все мне кажется, я каланча. Ценно, чем удлиненная шея? И ногам допустим ли почет? Все живое со временем тлеет, а за гордость даст каждый отчет. Дал Всевышний живущим уставы, полагая и меру, и рост. Но несется ли Господу слава? Вот это вопрос.
1: Сегодня, ребята, мне хочется с вами поговорить о гордости и хвастовстве. Многие дети, да и взрослые тоже, очень высокого мнения о себе. Они думают, что они самые умные, самые красивые или же самые деловые. Такие люди любят хвастаться своими успехами, своими знаниями или же своей красотой. Люди эти очень эгоистичны, самолюбивы. Но давайте, ребята, посмотрим, что об этом говорит Библия. В первом послании апостола Петра мы читаем такие слова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А вот в книге притчи Соломоновых написано: пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. И теперь, ребята, послушаем стихотворение «Хвастун». Его нам прочитает Настя Волкова.
0: Хвастун. Я все могу, Андрей сказал, и нет того, чего б не знал. Могу читать, могу писать, задачи сложные решать. Могу красиво рисовать и на рояле поиграть. И на руках могу ходить, машину папину водить. Могу я петь, как соловей, бежать, как конь, еще быстрей. Нырять могу так глубоко, мне ничего не тяжело. Да и зверей я не боюсь, со львом, с медведицей сражусь. Все-все могу, и даже печь. Прервала мать Андрея речь. Сходи, сыночек, в магазин, купи мне хлеба, апельсин, немного масла. Я прошу, да что ты, мама, не могу.

Гриша был большой хвостун. Если кто из его друзей или членов семьи показывал ему какую-нибудь работу,

0: Скажи, Гриша, хорошо я нарисовал? Как по-твоему?
1: Чепуха, ответил Гриша.
0: И это ты называешь хорошим рисунком?
1: Посмотрел бы ты, как я рисую.
0: Глубоко опечаленный мальчик отошел и продолжал готовить уроки. Но тут Галя взяла его тетрадь, посмотрела и сказала: «Если бы я могла так рисовать, как ты рисуешь, Юрочка, то была бы очень рада». Гриша вышел во двор и, когда вернулся, то услышал такой разговор:
2: «Как я рада, что я окончила одно полотенце!» — сказала бабушка и отложила оконченную работу в сторону.
1: «Чепуха!» — сказала мама. «Я за это время уже два сделала!»
0: Все с удивлением посмотрели на маму, потому что она с бабушкой так никогда не разговаривала. Бабушка не обратила на это никакого внимания и взялась за другое полотенце.
2: «Папа, посмотри, я решила все свои задачи без единой ошибки!»
0: И девочка показала отцу свою тетрадь.
1: «Чепуха!» — ответил отец.
2: «Если бы ты видела, как я решал задачи, когда ходил в школу!»
0: Галя чуть не расплакалась. Она никогда не слышала таких слов от отца. Но отец нагнулся к ней и что-то шепнул ей на ухо. И она улыбнулась. Некоторое время все молчали. Потом мама снова сказала:
2: «Обратите внимание, как красиво растут наши цветы!»
1: «Чепуха!» — сказала бабушка. «И ты называешь их красивыми? Посмотрела бы ты у Егоровых, там-то цветут цветы целую зиму!»
0: Что такое могло случиться? Что так недружелюбно все относятся друг к другу и хвастаются? — думал Гриша.
1: «Я сегодня взвесился. Мой вес 76 килограммов», — сказал отец.
2: «Чепуха!» — воскликнула мама. «Сергей Степанович весит 101 килограмм, и никто никогда не слышал, чтобы он хвастался своим весом». Все рассмеялись и посмотрели на Гришу. Ему стало понятно, что он является предметом их веселья.
0: Через некоторое время он осмелился и спросил:
2: «Кажется, вы надо мной смеетесь?»
1: «Ну, нельзя сказать, что именно над тобой», — ответил отец. «Но мы хотим убедиться, как это подействует на тебя, если мы все начнем хвастаться. Мы бы еще долго продолжали свою игру, но мама под конец так подшутила, что мы не могли больше выдержать, и все расхохотались.
2: Теперь, дорогой сын, хочу обратить твое внимание на слова Священного Писания. Видел ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». И второе местописание: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой».
0: Этот урок Гриша усвоил на всю жизнь.

0: На этом детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Может быть, ты, мой милый радиослушатель, узнал себя в этой передаче? И Дух Святой обличил тебя? Помни, что Господь хочет освободить тебя от всякой гордости и хвастовства. Попроси Его об этом. А вот этот стишок постарайся выучить наизусть. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Я повторю его еще раз. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

одним из духовных качеств, в котором человечество сегодня особенно нуждается, является внутренний мир. Это то радостное спокойствие и нерушимый мир в сердце, независимый от внешних обстоятельств. Этот внутренний мир является тайной жизни и ищет его буквально каждый человек, будь то сознательно или бессознательно. Практически все человечество стенает в стремлениях и исканиях этого мира. Пророк Исаия говорит: «Мы стонем, как голуби, и ревем, как медведи». В другом месте этого же пророчества сказано: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». И вот в этом выражении дана развязка, то есть указана причина отсутствия внутреннего мира. Нет мира нечестивым, или нет мира живущим в нечестии, в неправде, в грехе, в разладе с Богом. А ведь только Бог является источником этого внутреннего мира. «Два зла сделал народ мой», — говорит Господь через пророка Иеремию. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Источник воды живой, источник непрекращающейся подачи, живительной радости, мира и покоя оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, то есть заменили Бога другими источниками и, соответственно, утратили ту живительную влагу, утратили тайну жизни, потеряли внутренний мир. Отвергнув Бога, опустошили сами себя. Вместо Господа пытались заполнить душу наукой, образованием, лучшим образом жизни и многими другими вещами, но остались внутренне пусты, потому что мир наш только в Боге, и приобретается он через Господа нашего Иисуса Христа. Он пришел на эту землю, страдал на кресте Голгофском, умер и воскрес ради нашего с вами искупления. Он есть мир наш, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. А в послании к Колоссянам сказано: «И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Христа и земное, и небесное». Да, Христос – наш примиритель. Бог посредством Его примирил с Собою грешников. Важно отметить, что Бог примиряет людей с Собой, а не Сам примиряется с людьми. Ибо человечество по своему выбору оставило Бога и поэтому нуждается в возвращении к Нему. Далее выражение «умиротворив кровью креста Его» означает, что кровь Господня, пролитая на кресте, побудит бывших врагов Божьих стать по вере Его друзьями и Его детьми. А в послании к Римлянам, 5 главе, апостол Павел подводит как бы итог нами здесь сказанного. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир с Богом, а стало быть, и мир в сердце. Это радостное спокойствие и нерушимый мир, независимый от внешних обстоятельств, происходящих вокруг нас. Как приятно знать, что и в самую пасмурную и дождливую погоду за облаками светит солнце. Как приятно знать, что в любых бурях жизни, в любых страданиях и переживаниях Господь наш незримо с нами. И именно это знание, эта уверенность наполняет душу миром и радостью. Радость сквозь слезы – это тайна жизни. И поэтому, дорогой слушатель, дорогой друг, ты никогда не познаешь мир с Богом,
мир совести, мир разума, мир души твоей, пока не придешь к подножию креста и с верой обратишься ко Христу. Да, там у подножия креста Христова сокрыта тайна жизни, тайна мира с Богом. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, призывает Христос. Он призывает сегодня и тебя, дорогой друг.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Определение своего места назначения».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы неоднократно говорили, что наше мышление формировалось под влиянием современного феминистского движения, которое много сделало для того, чтобы значительно уменьшить ценность женского служения в доме. Мэри Кессиан в своей прекрасной книге «Евангелие феминисток» ссылается на исследование, проведенное в 1974 году социологом Энн Оукли, которое посвящено теме домашнего хозяйства. Оукли попыталась рассказать о пугающих условиях женского труда с точки зрения статистики. Это очень тяжелая многочасовая работа в изоляции от людей, практически неоплачиваемая, без льгот, компенсаций, пенсии, выходных, праздников и возможности улучшить условия труда. Оукли попыталась доказать, что работа домохозяйки по дому и уход за детьми является эксплуатацией и порабощением. По мнению Оукли, феминистское движение не достигнет своей цели, пока все женщины не осознают, как их угнетают мужчины. Очередная ложь.

Когда Нэнси Демос попросили написать главу для книги, посвященной матерям и дочерям, она так описала жизнь своей мамы. «Моя мама была одной из таких угнетенных женщин. Хотя моя мать и была крайне одаренной женщиной, имевшей возможность выбора, она с радостью отказалась от многообещающей карьеры певицы, чтобы стать помощником, соответственным своему мужу. 60-е годы, когда женщин убеждали стать независимыми, заниматься собственной карьерой, добиваться признания и самореализации, моя мама исполнила совершенно другую роль. Она подстраивалась под призвание своего мужа. Она не ожидала, что жизнь ее мужа будет вращаться вокруг ее собственных потребностей и интересов, а строила свою жизнь с учетом интересов своего мужа. Важно понимать, что мой отец не требовал от мамы исполнять роль помощницы. Мама не ворчала и не выражала недовольства. Она по-настоящему любила этого мужчину и находила удовольствие в том, чтобы идти рядом с ним по жизни, поддерживая и ободряя его. Мама с радостью выполняла всю работу в нашем очень большом хозяйстве, чтобы дать папе возможность более эффективно исполнять Божью волю. Многие современные женщины расценили бы такую жизнь как угнетение, но моя мама вовсе не выглядела униженной и оскорбленной. Напротив, отец высоко ценил и лелеял помощницу, которую Бог подарил ему, и радовался, видя, как умножаются данные ей Богом способности и таланты. Истина заключается в том, что мы уподобляемся Иисусу, служа Ему или окружающим. Нет призвания выше, чем призвание слуги. В женщине, о которой повествуется в 31 главе книги притчей, меня больше всего поражает то, что она абсолютно не эгоистична. Она не стремится к самовыражению, не заинтересована в собственной карьере, личном банковском счете, благодарности или славе. Напротив, она как будто совсем не думает о собственных интересах или нуждах. Вместо этого она заботится о потребностях своего мужа и детей, а также людей, живущих рядом. Поначалу кто-то может согласиться с выводом Энн Оукли, будто домохозяйки – несчастные, угнетенные существа. Но посмотрите на эту женщину. В книге притчи 31 главе еще раз. Она хорошо одета. В 22 стих. В ее доме достаточно пищи и есть чем поделиться с другими. 15 и 20 стихи. Она эмоционально стабильна и свободна от страха перед будущим. Стихи 21 и 25. Ее муж без ума от нее. Он верен ей. Он считает, что она одна из миллиона. Он говорит ей об этом и хвалится женой перед друзьями. Стихи 11, 28, 29, 31. Ее дети почитают и хвалят ее. Стих 28. Что-то не похоже она на угнетенную женщину. Какая женщина не была бы счастлива получить такую же награду за свои труды? Но как она добилась этого? Она не настаивала на том, чтобы ее муж засучил рукава и включился в домашние дела. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы мужья помогали женам по дому. Она выбрала путь служения, и ее приоритетом на первом месте – Бог, на втором – удовлетворение потребностей близких. Большинство из нас, женщин, по природе стремятся к переменам. Если нас что-то не устраивает, мы считаем своим долгом это исправить. Если нас кто-то не устраивает, то мы должны изменить его или ее. Этот инстинкт кажется почти непреодолимым, особенно когда речь идет о тех, кто живет с нами под одной крышей. Но если мы думаем, что менять окружающих – наша обязанность, то неизбежно будем разочаровываться и конфликтовать.
В этом отношении мне очень нравится пример Марии, матери Иисуса. К ней пришел ангел и объявил, что скоро она станет матерью Мессии. Событие само по себе совершенно невероятное. Когда она рассказала о происшедшем Иосифу, он сначала не поверил ей, ведь он-то не видел ангела. Иосиф сделал разумный вывод. Она была ему неверна. Мы не находим в Библии ни одного упоминания о том, чтобы Мария пыталась заставить Иосифа поверить в слова Божьи. Вместо этого она ждала, когда Бог сам обратится к ее мужу, что потом и произошло. Когда ангел явился Иосифу, тот поверил ему и повел себя правильно. Мария умела сохранять истину в своем сердце и размышлять о ней. Евангелие от Луки, 2 глава, 19 стих. Она могла позволить себе ждать и оставаться спокойной, потому что знала, что Бог силен, и верила, что Он воплотит свой замысел в жизни ее семьи. Одна женщина, которую я не видела почти 17 лет, недавно на свадьбе наших общих друзей подошла ко мне и сказала: «Ты спасла мой брак!» Я попросила ее напомнить, что случилось. Она рассказала, как 17 лет назад поделилась со мной тревогой о духовном состоянии мужа. «Ты сказала мне, что менять мужа не мое дело, а Божье, и что я должна поговорить с ним, а потом отойти в сторону и позволить Богу сделать все остальное». Она продолжала: «Я прислушалась к твоему совету и все эти годы делилась своим опытом со своими знакомыми». Дальше она рассказала мне, каких трудов ей стоило ждать, когда Бог начнет менять ее мужа. В течение 16 долгих лет она молилась и ждала, не видя никакого подтверждения того, что Бог услышал ее молитвы или собирается ответить на них. Хотя муж и считал себя христианином, жена сомневалась в том, что он действительно уверовал в Бога, потому что не видела ни духовной жажды, ни плодов. Затем, неожиданно, спустя долгие годы, Дух зажег свет в сердце мужа и полностью изменил его. Он словно вышел из комы. Безо всякой видимой причины он стал жаждать Слова Божьего. Не мог оторваться от Библии, начал вести дневник и записывать туда откровения Божии, которые получал через Слово. Она сказала: «Я раньше не могла поднять его с постели на завтрак. Теперь он каждое утро ходит на собрание мужской молитвенной группы, которая начинается в 6:30. Недавно он даже стал заговаривать о том, чтобы продать свой бизнес и больше времени уделять служению. Тому, что произошло с этим мужчиной, нет никакого разумного объяснения. Это могли сделать только Бог и верная жена, которая научилась по-настоящему молиться за мужа». Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – определение своего места назначения. Ложь 23. Мой муж должен служить мне. Вот уже около 2 десятилетий в христианском мире существует мощное движение, призывающее верующих мужчин становиться мужами по сердцу Бога, любить своих жен и детей и выражать эту любовь жертвенным служением. Так отрадно наблюдать за тем, как Бог преображает мужчин и обращает их сердца к себе и их семьям.
Однако мы не должны забывать о той роли, которую Бог поручил нам, женщинам. В современном евангельском мире считается правильным призывать мужчин идти домой и служить своим женам. Однако почему-то считается неправильным напоминать женам об их обязанности служить мужьям. Но ведь Бог сотворил мужчину не для того, чтобы быть помощником женщине. Наоборот, Он сотворил женщину в помощнице мужчине. Конечно, это не означает, что мужья не должны служить своим женам и детям. Если мужьям следует любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, то значит, они должны быть готовы положить за них жизнь и служить им, как Христос служил своей невесте. Но если мы, женщины, начинаем задумываться о том, чего заслуживаем, о своих правах, о том, что мужчины обязаны делать для нас, то неизбежно накопим обиду и боль неоправданных ожиданий. Благословение и радость приходят только когда мы стремимся отдавать, а не брать, и ищем возможности служить, благословлять и удовлетворять потребности членов своей семьи. Женщина по имени Вики рассказывает, как Бог освободил ее от лжи, будто муж обязан служить ей. «Несколько лет назад я освободилась от серьезной лжи. Я всегда ожидала, что муж будет служить мне, помогать по хозяйству и с детьми. Я обижалась, если он этого не делал, и если делал это недостаточно хорошо. Мне не нравилось подбирать за ним вещи и работать на него. Я всегда знала, что Ева была сотворена помощницей Адама, но однажды Дух Святой ясно показал мне эту истину и обличил меня в том, что я не исполняла роль помощницы мужа. Теперь я подбираю его разбросанные носки и газеты и напоминаю себе, что служу мужу. Я рада, что он помогает мне по дому, а делает он, оказывается, очень много. Я же стараюсь содействовать ему в достижении его целей, освобождаю его от рутинных домашних забот, не позволяю детям мешать ему и так далее, вместо того, чтобы ожидать от него помощи в достижении моих целей. Это спасло наш брак. Ложь 24. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Основа падшей человеческой природы, а также, я думаю, и феминистической идеологии – это непринятие власти. Мы просто не хотим, чтобы нам указывали, что делать. Мы хотим самостоятельно управлять своей жизнью и принимать решения. Несколько лет назад одна крупная протестантская деноминация вызвала возмущение в евангельском мире, заявив о новых взглядах на вопрос подчинения в браке. Жена должна добровольно повиноваться любящему мужу так же, как церковь с радостью повинуется Христу. Малыши, которые только начинают ходить, очень не любят, когда им запрещают трогать хрупкие предметы. Подростки не хотят, чтобы им говорили, во сколько нужно вернуться домой. Мы, взрослые, терпеть не можем, когда нам говорят, что по проселочным дорогам нельзя ехать быстрее 60 км в час или что нужно пристегнуть ремень безопасности. Многие женщины не подчиняются своим мужьям, и среди них становится все больше женщин из евангельских церквей. Я думаю, что отчасти это связано с недостаточным знанием библейского учения и неправильным пониманием сути и ценности подчинения как такового. И снова ложь сатаны принимает самые разнообразные формы. Первая ложь. Жена ниже мужа. Писание учит, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божьему, равноценны перед Богом и могут принимать Его искупительную благодать через покаяние и веру. Обязанность жены – подчиняться своему мужу, и от этого она не перестает быть личностью. Вторая ложь. Как глава,
Муж имеет право быть жестким или деспотичным по отношению к жене. Мужьям заповедано любить жен, как самих себя, такой же жертвенной и самоотверженной любовью, какой Господь Иисус возлюбил свою церковь и отдал за нее свою жизнь. Третья ложь. Жена не должна высказывать мужу свое мнение или точку зрения. Бог сотворил женщину помощником, соответственно, мужу. Это означает, что муж нуждается в ее помощи. Ему нужно знать, как жена видит ту или иную ситуацию. Это также означает, что если жена кротко и с любовью рассказала своему мужу, что у нее на сердце, но муж все-таки принимает решение без учета ее мнения, ей следует уступить и доверить Богу все последствия его выбора. Четвертая ложь. Муж всегда прав. Апостол Петр обращается к женщинам, чьи мужья не покоряются слову. Муж может быть неверующим или непослушным Богу в некоторых областях своей жизни. Согласно первому посланию Петра, главное средство влияния на такого мужа заключается не в слезных мольбах, несокрушимой логике или постоянных напоминаниях, а в силе подчинения. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 2 стих. Осознав, зачем Бог вообще создал власть, я стала по-другому смотреть на суть подчинения. Бог задумал власть как средство духовного покровительства и защиты. Когда вы запрещаете своему двухлетнему ребенку переходить улицу без взрослых, вы вовсе не поступаете жестоко. Вы знаете, что по улице ездят злые машины, и действуете в интересах своего ребенка. Вы используете власть, чтобы защитить свое дитя, хотя оно и пребывает в полном неведении о том, что нуждается в этой защите. Когда мы становимся под духовное покровительство власти, данной нам Богом, Он защищает нас. С другой стороны, когда мы настаиваем на своем и выходим из-под покрова, то становимся беззащитными перед врагом. Я убеждена, что именно отказ подчиняться власти мужа спровоцировал нападки сатаны на разум, волю и эмоции многих христианок. Когда мы выходим из повиновения, будь то серьезные вопросы или, казалось бы, незначительные мелочи, мы становимся легкой добычей врага. Я поняла, что главный вопрос состоит в том, согласна ли я довериться Богу и подчиниться Его власти. Если я готова слушаться Его, то мне становится гораздо проще подчиняться власти человека, которого Он поставил надо мной. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Мой муж должен служить мне. Истина. Если я жду, что мне будут служить, то обязательно разочаруюсь. Если я буду стремиться служить другим, ничего не ожидая взамен, то никогда не разочаруюсь. Бог сотворил женщину помощницей мужу, а не наоборот. Когда мы служим другим, мы преображаемся в образ Христа. Ложь. Если я подчинюсь своему мужу, то стану несчастной. Истина. Повиновение обеспечивает мне защиту Бога, в руках которого сердце царя. Когда я выхожу из-под власти мужа, то становлюсь беззащитной перед врагом. Мое желание подчиниться Богом данной власти — лучшее свидетельство почитания Бога. Уважительное подчинение — величайшее средство влияния на мужа, который не ходит перед Богом. Подчинение жены власти мужа должно символизировать подчинение церкви власти Господа Иисуса. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы?
Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер, защити их, храни их в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольными тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Носите бремена друг друга». Это слова апостола Павла, которые он когда-то произнес в обращении к своим друзьям галатам. Вы сегодня также послушаете пение «Забудь вчерашнюю обиду». Песню исполняет Борис Бережной, а написана песня была братом и сестрой Джулай. Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». И пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня я желаю прочесть из трех мест Священного Писания, из Евангелия Марка и из послания Галатам. Первое место Священного Писания написано во 2 главе с 15 стиха следующее. «И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Это первое место. Второе место из послания апостола Павла Галатам 5 главы читаю. 14 и 25 стихи. «Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». И третье место из 6 главы этого же послания к Галатам. С 1 стиха мы читаем здесь следующее. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковых в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Итак, уважаемые друзья, темой сегодняшней нашей беседы являются слова апостола Павла и слова Иисуса Христа. Как в первом случае, так и во втором случае мы читали о жертвенной любви. О жертвенной любви Бога к человеку, а также человека к человеку. Христос действительно есть образец жертвенной любви. Все мы с детства знаем, конечно, что Божья любовь во Христе Иисусе является основанием христианского взаимоотношения. Служение друг другу в любви есть верное доказательство пребывания во Христе Иисусе. В Евангелии Иоанна, 15 главе, мы читаем слова Иисуса Христа. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. И как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». В первом месте Священного Писания мы прочли с вами, что когда Иисус возлежал в доме одного из людей, то с ним вместе возлежали и другие ученики его. Мытари и грешники были рядом.

Более близкие по своему политическому или религиозному убеждению фарисеи и книжники выступают вместе против Христа и Иисуса с упреком. Однако он им дает достойный ответ. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот поэтому-то я и здесь», — он мог так им объяснить. Конечно, Господь видел самоправедных фарисеев, смотрящих на таких людей, как Матфей, свысока, с презрением. Безусловно, книжники и фарисеи гнушались такими людьми. Но ведь Иисус Христос в это время находился как раз-таки в доме мытаря Матфея. Этот мытарь Матфей имел имя Левия и был отлучен от общества израильского. Вот поэтому и подчеркивается здесь три раза, что там были мытари и грешники. И правоверные евреи презирали таких грешников и страшились, что они заразят их, то есть что их грех может заразить праведных евреев. Они были подобны тому врачу, который отказывается лечить человека с инфекционной болезнью, чтобы самому не заразиться. Однако Христос не боялся заразиться от греха таких людей. И Он говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, именно больные, к ним-то я и пришел, потому что я действительный врач грешников. И здоровые в своих очах праведные фарисеи, конечно же, не шли к Иисусу Христу, как больные люди. Но больные люди, ощущающие свои грехи, тянутся к врачу, душ человеческий, к Спасителю Иисусу и Господу своему. Лекарства Христа всем доступны, и эти лекарства выражены в словах самого Господа. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Через веру мы можем прийти к покаянию. Нужно только поверить, что Господь Иисус может простить, может исцелить каждого человека. Вера и покаяние нераздельны. Это две стороны одной и той же медали. Грешников, когда он слушает благую весть об Иисусе Христе, о спасении, принимает его и следует за ним, ощущает великое приобретение и благословение. Потому что покаяние означает перемену мышления. И от такой перемены происходит и перемена направления. Если грешник уже покаялся, то это уже верный признак, что он уверовал в Господа. Если уверовал во Христа Иисуса, то непременно и покаялся. Через веру и покаяние Дух Святой производит новую жизнь в грешном человеке. Давайте прочтем второе послание к Коринфянам, 5 главу, 1-17 стих. Павел апостол говорит о таких людях. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло». Теперь все новое. Теперь для грешного человека все новое. Жизнь освобожденного от греха. Жизнь новая, жизнь человека, который освободился от своей старой греховной природы. И другая мысль, дорогие друзья. Как жить по духу? В послании к Галатам мы читаем, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Каждый понимает, что есть две жизни – жизнь по плоти и жизнь по духу. Жизнь по плоти – это жизнь в грехе. Но жить по духу – это значит жить Христовой жизнью. Вот почему апостол Павел советует: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Опять уже не возвращайтесь на свой старый грешный путь. Какая же разница между этими двумя жизнями? Огромная разница. Жизнь по плоти ведет к погибели, а жизнь по духу ведет к полной подлинной свободе. И если уже мы возрождены, и Дух Святой живет в нас, тогда надо и жить по духу, то есть в поступках наших должен проявляться плод Духа Святого. А не дела плоти уже, тщеславие, раздражение или зависть, как мы с вами прочитали. Итак, дорогие друзья, Слово Божие призывает нас жить по духу, чтобы идти правильным направлением к вечности. Потому что жизнь по плоти обязательно уведет нас от этого истинного и правильного пути, на путь погибели. Давайте зададим каждый себе вопрос. Какая у меня и у тебя жизнь? По духу ли мы живем или по плоти?

Это вторая мысль. Но обрати внимание, дорогие друзья, еще и на следующее. На взаимопомощь, на братскую помощь во Христе Иисусе. Мы прочли с вами в 6 главе Галатам: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте таковых. Носите бремена друг друга». И таким образом, апостол Павел говорит, исполните закон Христов. Закон Христов – это закон пребывания во Христе, то есть жизнь во Христе, жизнь в любви Его. В 15 главе Евангелия Иоанна мы уже с вами прочли, если мы пребудем в Нем, и слова Его будут в нас пребывать, то тогда мы имеем право просить, что бы то ни было, и получим обязательно. Это обетование самого Господа, нашего Иисуса Христа. Но вот апостол Павел предупреждает, кто почитает себя чем-нибудь великим или кем-нибудь, будучи ничто, потому что на самом деле это так, тот обманывает сам себя. Человек может обманываться, он может воздвигать свой авторитет как великий памятник, но Бог-то знает, что это памятник не более, не менее, как мыльный пузырь. Человек, хвалящийся самим собой, человек, хвалящийся своими поступками, недостоин учения Иисуса Христа. Он не может жить по любви, он не может жить в духе, он живет по плоти. И поэтому апостол Павел говорит, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Кроме того, апостол Павел призывает, если мы разумные, духовные, то должны обращать внимание на тех, кто слабее нас, и нести их бремена, помогать им вставать на ноги, если даже они и упадут. Истинная духовность становится заметной в наших отношениях. Если жизнь по духу производит плод духа, то дальше мы увидим, какое действие этот плод оказывает в нас, в нашей практической повседневной жизни. Обращаю ваше внимание на два стиха, в которых, кажется, здесь какое-то разночтение. Второй стих нам говорит «носите бремена друг друга», а пятый «ибо каждый понесет свое бремя». Какая разница между этим вторым и пятым стихами? «Носите бремена друг друга». Каждый понесет свое бремя. На первый взгляд, можно сказать, явно видно противоречие между этими двумя фразами. Но если мы будем вникать глубоко в смысл первой фразы, во свете всей Библии, мы убедимся в том, что Павел апостол делит бремя на два класса. Бремя, которое мы имеем право нести с другим человеком, и бремя, которое мы несем сами, каждый в отдельности. И во втором стихе Павел апостол употребил греческое слово, означающее «тяжесть». В Деянии апостолов 15 главе мы читаем 28 стихом «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего, необходимого». Вот как ответила церковь в Иерусалиме с апостолами и пресвитерами на обременявший их вопрос об уверовавших язычниках. Эта церковь как бы подставила свои плечи под ношу или под бремя церкви в Антиохии. Кто-то сказал, что тяжесть становится наполовину легче, когда ее несут два человека. Есть бремена в служении Богу, которые нам надо нести вместе. И действительно, в жизни каждый человек, каждый христианин находится под каким-то давлением, под каким-то бременем. Буквально несколько дней назад одна женщина поделилась со мной, что она имеет большое бремя, большую тяжесть, потому что сама уже не может справиться с этим. Дело в том, что колдовские силы восстали против ее семьи и стараются погубить ее. Уже в тюрьме сидит ее старший сын. Уже близкий родственник находится при смерти. Уже дорогие ее друзья не могут никак понять ее и помочь этому делу. И она просит, уж как-нибудь вы помогите, помогите, помогите. Это зов души, это крик души неверующего человека. Но есть также и бремена,
и у верующих людей. И эти бремена носит каждый человек, иногда даже стонет под этим бременем. Ведь у каждого человека свое бремя и свои заботы. В таких случаях мы можем быть облегчением друг для друга. Но есть бремя, которое каждый верующий сам должен нести. Никто не может ему помочь или занять его место. Какое это бремя? Во-первых, никто не может страдать за человека. Каждый человек страдает сам. Всем нам суждено проходить через эти земные страдания, которые являются нашей школой смирения. Страдание – это такое бремя, которое мы должны нести сами. Другим бременем можно назвать смерть. Человеку положено однажды умереть, и каждый человек должен пройти эту долину смерти. Да, пожалуй, это самое большое страдание, которое может понести человек. Но вот и здесь Иисус Христос приходит через Священное Писание как помощник, как утешитель человека страдающего. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Так говорит апостол Павел в 8 главе послания Римлянам. И третье есть еще бремя. Бремя то, без которого нельзя обойтись каждому человеку, даже и искренне верующему христианину. И это бремя называется отчетом Богу. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. В 12 стихе 14 главы послания Римлянам мы читаем. А во втором послании апостола Павла к Коринфянам в 10 стихе 5 главы мы читаем следующее. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Дорогие друзья, без этого нельзя обойтись. Там, в небесах, где Господь будет спрашивать каждого из нас, каждый человек поймет свое истинное положение, истинное свое лицо. И как многим людям стыдно будет вспоминать свое прошлое, что они сделали здесь на земле. Постыдное, греховное, как они будут жалеть о том, что они грешили на этой земле. И хотя в то время Господь не лишит их Царства Небесного, все-таки они будут видеть свое настоящее положение. Они горько будут сожалевать о том, что было в прошлой их жизни. Потому что вся солома, все дерево, в духовном смысле, все то, что делали мы недоброе перед лицом Господа, оно сгорит, и человек, делающий такое, останется как головня, выброшенная из огня. Только то, что было построено на камне, только то, что было сделано из золота, из серебра, только то, что одобрит сам Господь, уцелеет, и это будет великая честь человеку. С другой стороны, грех – это то бремя, которые никто не может разделить с нами, и никто не может понести за нас. Единственное место, где можно освободиться от тяжести греха, это у подножья креста Голгофы. Иисус Христос и сегодня приглашает каждого из нас подойти к этому кресту и посмотреть на лик распятого Иисуса за грехи всего человечества. Жертва любви Христа снимает с нас всякое греховное бремя. Поистине, как велика любовь Господа нашего Иисуса Христа, и кто может оценить ее? Только через Иисуса Христа мы имеем доступ в вечное царство. И потому, что бы у тебя ни было, какие бы переживания у тебя ни были, какая бы тяжесть ни давила твою душу, знай, что Иисус Христос, Он единственный, кто может освободить тебя от этой тяжести. Сегодня мы прочитали Слово Господне, говорящее нам о великой любви Божьей, о том, чтобы мы стремились жить по Духу, дабы не исполнять вожделение плоти. И сегодня Господь призывал нас через апостола Павла оказывать внимание, нести тяжести вместе со своими друзьями, со своими близкими, которые нуждаются в помощи. Но каждый человек должен понять, что есть то, что он должен нести сам. И Слово Божие утешает таковых, говоря, «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою». С Господом можно перенести все испытания,
все искушения. В сборнике 553-й песни Возрождения мы читаем такой гимн: «Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь, упреки бросая судьбе, не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь». Да, действительно, любовь Христова объемлет нас. И потому, что бы ни случилось в жизни нашей, мы не должны печалиться. Что бы ни случилось в жизни нашей, мы не должны роптать. Что бы ни случилось в жизни нашей, мы должны смотреть на Иисуса Христа, дающего нам право называться Его Сыном, Его Дочерью, и потому вместе с этим наследовать все обетования. Итак, дорогой друг, сегодня я обращаюсь к тебе как к человеку, который должен найти себе помощника, должен найти себе утешителя. Сегодня, если ты считаешь себя грешником, то есть Христос, врач и друг грешников. Как Он пришел когда-то к Матфею, и как когда-то протянул к нему руку помощи, Он сегодня это может сделать и тебе. С какой любовью Господь протягивает руку помощи грешному человеку? Он говорит: «Нездоровый имеет нужду во враче, но больные». Если ты больной грехом, то сегодня Господь может исцелить тебя. Исцелить тебя, чтобы ты потом жил по духу. Исцелить тебя, чтобы ты ж был новым человеком, новым для Царствия Божия. Потому что жизнь по духу ведет к поступкам по духу, а жизнь по плоти ведет к поступкам по плоти. Но будем также помнить, дорогие друзья, что вокруг нас есть люди, согрешающие, падающие. Окажем им посильную помощь, подставим свое плечо, чтобы они могли воспрянуть, чтобы их бремя было легче. И пусть Господь поможет каждому из нас ощущать это призвание, которое мы имеем от самого Господа Иисуса Христа, помогать ближним нашим и в первую очередь своим по вере. Итак, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. На Христа взирая, жизнь Ему отдай, грешных призывая, Он дает им рай. За тебя страдая, взял твой грех Он сам. На Христа взирая, верь Его словам, так говорит поэт, и приглашает нас для того, чтобы мы смотрели на лик распятого Иисуса Христа, принявшего мученическую смерть на Голгофском кресте. И в заключение нашего общения с вами, дорогие радиослушатели, особенно для тех, кто еще не принял зов Иисуса Христа и не пришел к Нему с покаянием, я прочту несколько куплетов из 315 номера сборника песни «Возрождение». «Не веди, друг, жизнь беспечно, всяк как пар она пройдет, счастье мира скоротечно, скоро смерть к тебе придет. В ту минуту вдруг исчезнет прелесть мира, и тебя близость смерти в ужас ввергнет, бедным ты найдешь себя». Как покажутся ничтожны на земле твои дела, и познаешь, к цели ложной в мире жизнь твоя текла. Так не будь же, друг, беспечен и застигнутым врасплох, гнев его тогда уж вечен, ибо верен в слой Бог. Вот зовет тебя, поверь же, Иисус любви своей, сердце ты открой теперь же и прими его скорей. Будь уверен ты в прощении, ох, поверь Христа словам, приобрел тебе спасение на кресте Он смертью сам. Он пошлет тебе отраду, в вере счастье и покой, даст тебе затем награду, в чудный рай введет с собой. Да благословит тебя, дорогой друг, услышав это слово, призыв к покаянию, прийти к Нему, и Он даст тебе жизнь вечную и жребий с освященными. Слава Господу за все! Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Войдя в комнату, Ирина Сергеевна с тревогой остановилась около плачущей Веры.
1: Верочка, что с тобой? Что случилось? Ну-ка, давай расскажи, какое у тебя горе? Скажи маме.
2: Я не могу.
1: Как так? Почему не можешь? Ну, разве может быть что-то такое, о чем нельзя маме рассказать, а?
2: Да я не могу рассказать.
1: Ну, почему же, Верочка? Почему не можешь рассказать?
2: Ты же сама всегда говорила, что нельзя ябедничать.
1: Ага, вот оно что. Значит, дело касается кого-то другого. Ну, правильно, я запретила доносить и жаловаться на других. Это нехорошая привычка, она портит характер. И мы говорили об этом уже много раз.
2: Из-за этого я и не могу рассказать, почему я плачу.
1: Мне кажется, что сейчас исключение. Ну, о ком идет речь-то, а?
2: О Сереже.
1: Так я и думала.
2: Я видела, как Сережка и мальчишки были в сарае, и они...
1: Ну, не надо плакать, не надо. Не надо плакать, не надо. Ну, расскажи вот, спокойно теперь. Ну, они были в сарае, ну, и что там произошло?
2: Серёжа был там, и я видела, как они курили.
1: И Сережа курил?
2: Курил. Я сама видела, как он курил.
1: Не надо плакать.
2: Мама, а что теперь Сереже будет? Он что, теперь от рака умрет и не попадет на небо?
1: Конечно, дело очень серьезное. Хорошо, Верочка, что ты рассказала. Да, об этом стоит плакать. Но не сокрушайся так сильно. От нескольких папирос он еще раком не заболеет. И Отец Небесный, конечно, простит его проступок.
2: Да, если он попросит прощения. А вдруг Серега и не покается? Ну. Станет курить и да еще начнет пьянствовать. И станет настоящим хулиганом.
1: Ой, ты моя маленькая. Ты уже и о таком подумала, успела погоревать. Знаешь что, Верочка, давай мы сейчас с тобой вместе помолимся за Сережу. А потом папе расскажем все, хорошо? Папа с ним серьезно поговорит об этом. Давай вот здесь преклоним колени и принесем нашу беду Господу. Давай. И Господь нам поможет. Я верю, что Он поможет нам. Ой. Господи, Спаситель ты наш дорогой, ты видишь, с какой нуждой мы предстали пред тобой. Господи, ты видишь эту беду, которая нас постигла. Ты знаешь, где и в эту минуту Сережа находится. О, Иисус дорогой, мы молим тебя, Иисус, ответь на нашу молитву. Ты видишь, как много всяких опасностей и искушений окружает Сережу. Ты видишь наше беспокойство о нем. Господи, мы просим тебя совершить свой труд в сердце Сережи. Дай нам также мудро отнестись к нему сейчас, чтобы не ожесточить его, но чтобы он понял пагубность греховных привычек. Господи, сохрани, чтобы он не отошел от тебя. Господь, помоги нам, мы просим тебя. Мы верим, что ты слышишь молитву нашу.
3: и что ты ответишь на нашу молитву. И уже благодарим тебя, Отец, за ответ твой. Дай, Господи, мудрости Павлу, как он будет беседовать с Сережей. Господи, чтобы сохранился Сережа от мира. Просим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Иисус, ты любишь Сережу. Не дай, чтобы он стал плохим. Спаси его от курения. Помоги нам, Иисус. Аминь.
3: Аминь. Ну вот. Видишь, мы принесли с тобой нашу молитву Господу, и Господь ответит, сохранит Сережу. Будем верить в это, да?
2: Да.
3: Ну вот и все, не будем больше плакать, а папа придет и поговорит с Сережей. Вот, и все опять будет хорошо. Мы будем верить и благодарить Господа за то, что Он ответит на нашу молитву.
2: Мама, а ты не расскажешь Сереже, что я сказала тебе об этом? Он ведь так рассердится на меня.
3: Не бойся, не скажу. Нет, не расскажу. Я скажу ему, что мне сказали об этом, но не скажу, кто мне сказал. Так скажем, да?
2: Да.
3: Ну вот и хорошо. Ой, слава Господу. Ну вот, вот и папа пришел.
4: Добрый день.
3: Ну, добрый день.
4: Ну, что это у вас такое огорчение на лицах? Что случилось? Вы как-то никак плакали?
3: Ой, Павел, такое горе у нас сегодня.
4: А что такое? Что случилось, а? Ну, давай-ка рассказывай, что такое?
3: Ты знаешь, Вера видела, как Сережа вместе с другими мальчишками курил в сарае.
4: Курил?
3: Да.
4: Как же это он так? Это действительно печальное событие.
3: Не знаю. Прямо я не знаю, что теперь делать. Мы вот тут с Верочкой уже и помолились. И я думаю, ты должен поговорить с ним.
4: Но Сережа ведь такой принципиальный. Но, правда, у каждого бывают ошибки.
3: Да, бывают. К тому же Сережка такой любопытный. Все ему нужно узнать, все ему нужно испробовать.
4: Вот думаю, что в этом-то и вся причина. Да. Я сегодня обязательно с ним поговорю на эту тему. Mm. И с этим делом надо кончать.
5: Привет! Фу, как скучно в школе было!
6: Вот как. Ну, а как у тебя контрольная по английскому прошла?
5: Две небольшие ошибки.
6: Ну вот. Значит, не так уж и страшно было, а ты не хотел учить. Прошла, наверное, контрольная лучше, чем ты ожидал.
5: Странно, но факт.
4: Сережа, пойдем-ка со мной в другую комнату. Мне надо кое о чем с тобой поговорить.
5: А что случилось?
6: Папа тебе все скажет. Иди, иди.
5: Ладно, пойдем.
4: Пойдем. Ну-ка давай, садись вот сюда. Вот так. Напротив так меня. И давай поговорим. Я услышал очень скверную весть о том, что ты курил. Я очень удивлен этим. Как ты решился на такое и почему? Правда ли это?
5: Да, я только несколько затяжек сделал.
4: Значит, правда. Откровенно говоря, от тебя я этого не ожидал. И очень огорчен твоим поступком. Но никак не ожидал я этого.
5: Да, ну, вот так случилось.
4: Но ты же прекрасно понимаешь, что курить вредно для организма, и особенно в твоем возрасте.
5: Я все знаю. Рак легких и так далее.
4: И ты решил все же, что стоит начать убивать себя, так?
5: Ну нет. Я только хотел узнать, что испытывает человек во время курения.
4: Ага, понятно.
5: А когда парни стали смеяться надо мной, я не выдержал.
4: И дальше что?
5: Да, папа меня злит. что все интересное зло прещено.
4: Ну, как это так?
5: Ну, как? Всегда только нужно быть смелым и бороться против течения.
4: Ну, так в жизни происходит.
5: А я устал, и мне все надоело.
4: И когда ж ты только успел устать?
5: Это точно как у Анты на стене написано.
4: А, все, чего мне хочется, либо противозаконное, либо аморальное, либо просто уточняет. Это?
5: Да.
4: Сережа, и мне когда-то тоже все таким же казалось, что все, чего хочется, то все запрещено. А что запрещено, то к тому всегда и тянет. Я понимаю тебя.
5: Правда?
4: Правда.
5: Я думал, что ты всегда был таким устойчивым, что тебя никогда не тянуло к запрещенному.
4: Да нет, Сереженька, и сейчас иногда я устаю. Все люди подобное испытывают, ведь мы не железные, а просто смертные человеки. Знаешь, Иисус тоже ослабевал и уставал. Вот в послании к евреям говорится, как он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Так мог молиться только человек, до предела уставший и изможденный.
5: Я тоже молился, папа.
4: Молился?
5: Да. Но мне кажется, что мои молитвы не поднимаются выше потолка. И что Бог даже не слышит меня такого.
4: Сережа, это совсем не так. Бог очень заинтересован абсолютно каждым человеком и понимает нас. Вот там же к евреям написано. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
5: Папа, вот я не собирался по-серьезному начинать курить. Да, я знаю, что это вредно. Вообще даже не нужно. Тем более верующему. Но, знаешь, мне хотелось попробовать.
4: Знаешь, Сережа, я понимаю, для мальчишек это кажется каким-то геройством, признаком взрослости. Но ведь ты-то знаешь, что это не так. Бог хочет, чтобы мы были твердыми в своих убеждениях. Все курильщики, наверное, в свое время тоже только пробовали. А потом стали рабами курева. Стали заядлыми курильщиками.
5: В таком случае я больше не буду пробовать.
4: Ну вот это и хорошо. Молодец.
5: Только, папа, ты молись за меня, ладно?
4: Буду молиться. Да даст тебе Бог, Сережа, новых сил и смелости быть победителем над всем дурным. Ведь путь христианина, помни, это путь борьбы, побед и радостей.

Вот такое случилось с Сережей. Сережа, как и все другие дети в христианских семьях, не гарантирован от искушений. Верующие дети испытывают такие же трудности, как все другие дети. Они ничем не отличаются от детей нехристианских семей. Разница только в наставлении и учении их родителей. В христианской семье отец и мать должны не только чувствовать свою ответственность за воспитание, но и поступать согласно этой ответственности, с любовью указывать детям путь к полноценной и здравой жизни. Сегодня дети в семейном гнезде под опекой родителей, а завтра они уже должны справляться сами. Какие советы, какое наставление дети усвоили, такими они, несомненно, и будут. С самых ранних лет, хотим мы этого или нет, мы своим хорошим или менее хорошим примером учим детей, как жить в этом мире. Если вы хотите знать, каким будет следующее поколение, посмотрите на детей и молодежь сегодняшнего дня. Это они, будущие руководители заводов и разных предприятий, будущие реформаторы мира, отцы и матери будущих семей. Когда я смотрю на современную молодежную культуру со всеми ее проявлениями – панки, металлисты, хиппи, рок, проблемы наркомании, свободного секса и так далее, то невольно возникает вопрос, почему молодые люди, разумные и здоровые, поддаются ее влиянию? Почему молодые люди дают злоупотреблять собой, своим будущим? Ведь не может быть нормальным явлением то, что человек сознательно начинает разрушать свое тело и становится рабом какого-то наркотического средства, или то, что молодая девушка отдает свою чистоту и девственность какому-то почти незнакомому человеку, уменьшая свою возможность иметь позже счастливую семейную жизнь. Недавно по телевизору показали документальный фильм о слонах. Этот фильм был снят в Индии, где этих гигантских животных приручают и подчиняют воле человека. Разумеется, если бы слон знал, насколько он силен, он никогда не подчинился бы под власть ни одного существа, не говоря о человеке, которого он мог бы убить уже небольшим взмахом своего хобота. Но беда слона в том, что он поддается так называемой промывке мозгов, которая отнимает у него всю силу противления. Процесс этой промывки начинается с того, что слона на трое суток полностью изолируют от всего живого. Слонихи и слонята – удивительно общительные существа, и они реагируют на одиночество таким же образом, как и люди. Они мучаются, скучают по равным себе. После трех суток, в момент наибольшей слабости и беззащитности, слона ночью приводит к большому яркому костру для проведения над ним огненного ритуала. Час за часом, при пылающем свете огня, на него кричат, его рвут, бьют, запугивают и гоняют взад и вперед. Под утро, когда восходит солнце, этот почти обезумевший, могущественный великан полностью порабощен. Его воля сломлена. Его хозяином стал человек. Хотя я и понимаю хозяйственную нужду в прирученных слонах в Индии, но что-то печальное сокрыто в их участи. Становится как-то грустно, когда подумаешь, что эти большие, умные и свободолюбивые животные так безжалостно в течение лишь одной ночи порабощаются человеком. Человек манипулирует, использует их чувствительность, эмоциональные особенности, чтобы лишить их независимости и обуздать их индивидуальность. Мы, люди, тоже общительные существа, сотворены с неукротимой жаждой быть любимыми и одобренными другими людьми. Если ребенок с детства лишен душевной поддержки, то он подвергается опасности стать пожизненным калекой. И если ребенок в детстве испытывает большую нужду в любви, то в подростковые годы его душевная жажда
настолько велика, что ничто не может сравниться с ней. Подобно слону, которого уединили в далеком поле, подросток часто со стороны своих сверстников подвергается периоду усиленной изоляции и одиночества. И подросток боится, что он будет отвергнут, что над ним будут смеяться, и его будут игнорировать, если он чем-то будет отличаться от других. Именно в этом состоянии страха оказаться отверженным. В это время подросток – хороший объект для промывки мозгов. В западном мире кинофильмы, телевизионные передачи и видеокассеты бьют и рвут в клочья его моральные ценности и принципы. Друзья поднимают на смех всякую его попытку проявить дисциплинированность и воздержание. Как слоны у костра, жаждущие души подростков и молодых, на рок-концертах подвергаются оглушительным крикам и шуму, световым эффектам мигающих ламп, всплеску диких эмоций и безбожным философиям. И подобно слону, во время его огненного ночного испытания, подросток начинает терять чувство реальности. Его борьба за сохранение своей индивидуальности ослабевает. Силы противления постепенно иссякают. И из глубины его сердца поднимается жажда подчиниться компании. Над ним начинает господствовать дух компании. И в конце концов чудесная свобода юности превращается в рабство, в безоговорочное подчинение другим. Все это помогает понять броскую противоречивость подростков и молодежи. Это объясняет, почему нормальные парни и девушки начинают впрыскивать роковые наркотики в свои вены и отдаются случайным знакомым, красят свои волосы во все цвета радуги и под конец совершают самоубийство. Под этим огромным давлением молодежной культуры молодые живут в обстоятельствах, которые не удовлетворяют их коренные нужды. Дорогой мой друг, Бог создал тебя существом свободным, сильным и волевым, способным наслаждаться той жизнью, которую Он дал тебе. И жизнь эта предназначена быть удовлетворяющей и исполненной смысла. Но, возможно, ты сейчас сидишь, слушаешь эту передачу и думаешь про себя. Нельзя сказать, чтобы моя жизнь была удовлетворяющей и полной смысла. Да, возможно, враг твоей души, сатана, обманул тебя, и сегодня ты находишься в его ловушке. Ты не свободен, ты не удовлетворен, ты лишен радости, в твоей жизни пустота. Библия говорит о сатане, что он вор, и вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. У тебя украли все то драгоценное, что ты имел в жизни. Возможно, вор успел украсть у тебя твою семью, твою жену, твоего мужа, твою чистую совесть, твою свободу и радость. Что у тебя осталось? Одна пустота. Возможно, ты под давлением своих сверстников и всеми силами стремишься быть таким же, как они. Чтобы не отличиться от компании, ты сдался, сделал то, что ты знал, что неправильно и грешно. Компания кричала: «Кончай морализировать, будь свободен!» Бог говорил: «Воздержись!» Компания смеялась над твоей верностью, что вера в Бога — это суеверие. А Бог говорил: «Будь послушен моему вечно пребывающему слову, я — путь к истинной жизни!» Как блудный сын из Библии, ты сегодня далеко от Бога. Или, может быть, ты никогда и не был близок к Нему, и даже не верил, что Он существует. И жизнь твоя полностью разрушена. Ты расточил все, что имел в грехе, и теперь ты размышляешь над смыслом жизни
и нет ничего, чем бы ты мог напитать свою голодную, страдающую душу. Слушай, мой друг, среди всей этой пустоты, которая тебя окружает, знай, что Бог тебя любит. Да, любит больше, чем ты даже способен представить себе. Он зовет тебя к себе. Слышишь? Он зовет тебя к себе таким, как ты есть, без оправданий, со всеми твоими грехами и неудачами. Когда блудный сын пришел в себя в далекой стране, находясь далеко от Бога, он признался в своей нужде, и он сказал себе: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И блудный сын встал и пошел к отцу своему. Тебе нужно поступить так же. Встать и пойти к твоему небесному отцу, Богу. Как ты думаешь, отец принял своего сына, который расточил все, опозорил себя и отцовский дом? Может, ты думаешь, что он не захотел даже видеть такое ничтожество, что он послал слуг своих допросить его, чтобы узнать, произошла ли в нем перемена? Нет. Библия открывает нам любящее сердце этого отца. И когда он, то есть сын, был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Кающейся душе Бог дает прощение и помилование. Для твоей радостной встречи с Богом, твоим небесным отцом, достаточно твоего решения прийти к Нему. Против твоего решения восстанут твои друзья. Возможно, восстанет неверующая мать или отец. Давление будет сильным. Дашь ли ты Богу первое место в своей жизни или нет? Придешь ли ты к Нему, несмотря на то, что твои знакомые и друзья настроены против? Я прошу тебя принять это решение сейчас. Без Божьего прощения и без перестройки своей жизни ты не будешь иметь жизни с избытком на этой земле и жизни вечной после смерти. Я прошу тебя обратиться к Богу с молитвой и в молитве выразить свое желание и решение отдаться Ему в этот час. Да поможет тебе Господь.

0: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмит. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Утешитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Старый Симеон увидел в Иисусе утешение Израиля, и он не ошибся. Прежде его пришествия в облике человека, его звали утренней звездой, чей свет, пробиваясь сквозь тьму, предвозвещал восход солнца. Придя на землю, он стал утешением для всех, кто был близок к нему. Ученики приходили к нему, как дети к отцу. Именно ему они несли свою нужду, свою печаль, поверяли ему свои сомнения. У него, как у мудрого целителя, был елей для любой раны. Он с готовностью раздавал нужные лекарства, чтобы успокоить лихорадку, вызванную разными проблемами. О, как прекрасно было жить со Христом! Но вскоре ему предстояло пострадать и умереть. Он должен был пойти на это, потому что на карту было поставлено исполнение великих пророчеств и достижение великих целей. Ему надлежало пролежать в гробнице 3 дня, чтобы миллионы могил перестали быть тюрьмой для истлевающих человеческих останков. Ему надлежало воскреснуть, чтобы мы, умирающие во Христе, однажды воскресли для того, чтобы жить в славных телах на новой земле. «Лучше для вас, чтобы я пошел», — сказал Иисус, «ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Иисус должен уйти. «Плачьте, ученики, учитель прощается с вами. Плачьте, нищие, вы остаетесь без защитника». Но послушайте, какие прекрасные слова говорит Иисус. «Не оставляю вас сиротами. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он не оставит несчастных овец одних в пустыне, не покинет своих детей, не сделает их сиротами». Прежде чем мы начнем беседу о Святом Духе как утешителе, я хочу сделать несколько замечаний по поводу перевода слова «утешитель». Один из переводов Библии, принятых Римской католической церковью, оставляет это слово непереведенным. «Параклет». «Параклет — Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Это греческое слово, кроме значения «утешитель», имеет еще несколько значений. Оно может означать «учителя». «Я пошлю вам другого учителя». Иногда означает «адвоката», но чаще всего употребляется как синоним слова «утешитель», как и сказано в нашем переводе. «Я пошлю вам другого утешителя». Однако мы не можем пройти мимо 2 других значений этого слова, ничего о них не сказав. «Я пошлю вам другого учителя». Иисус Христос, пока жил на земле, был признанным учителем своих святых. Никого они не называли «равви», кроме Христа. «А теперь, — говорит Иисус, — когда я уйду, где вы найдете учителя, всегда говорящего истину? Посадить ли мне на престол в Риме папу, к которому вы будете обращаться, как к непогрешимому прорицателю? Учредить ли мне церковные соборы, которые будут решать запутанные вопросы?» Ничего подобного Христос не говорил. «Я есмь непогрешимый утешитель и учитель, и когда я уйду, пошлю вам другого учителя, который и будет толковать вам Писание. Он будет подлинным наставником от Бога». Возлюбленные, Никто никогда не научится истине, если не будет научен духом. Нет такого учения в Библии, которое можно глубоко и истинно понять без помощи единственного подлинного учителя. Даже не говорите мне о богословских системах и подходах, не рассказывайте о непогрешимых толкователях Библии, о самых образованных и высокочтимых ученых. Лучше напомните мне о великом учителе, который способен наставить нас и сделать достаточно мудрыми для понимания любой истины. Он есть наш единственный учитель. И неважно, что говорят люди, я не собираюсь строить свою жизнь на человеческих авторитетах, и думаю, вы последуете моему примеру. Вас не должны увлекать хитроумие людей, красивые слова, ибо есть только один подлинный прорицатель — Святой Дух, живущий в сердцах детей Божьих. Другой перевод слова «параклет» — «адвокат». Вы когда-нибудь думали, каким образом Святой Дух может быть адвокатом? Иисуса Христа называют чудным советником, Богом крепким. Но почему Святого Духа называют адвокатом? Я думаю, так делают по следующей причине. Он защищает нас от врагов креста. Как это апостолу Павлу удалось так прекрасно защищаться перед Феликсом и Агриппой? Как другим апостолам удавалось непоколебимо стоять перед властями, исповедуя Христа Господом? Почему во все времена служители Божьи были бесстрашнее львов, прочнее бронзы, тверже чугуна и при этом говорили языком самого Бога? Да именно потому, что защищались не люди, а Бог, Дух Святой, говорил через них. Кроме того, Святой Дух выполняет функцию адвоката в человеческом сердце. Вы слышали, чтобы он хоть раз проиграл дело? Братья, я обращаюсь к вашим душам. Разве в прошлом Бог не обличал вас во грехе? Разве Святой Дух не доказал вашу виновность в то время, как ни один проповедник не мог пробить вашу броню самоправедности? Не выступал ли он на стороне Христовой праведности? Разве не он объяснял вам, что ваши добрые дела подобны запачканной одежде? Не он ли предупредил вас о грядущем суде? Он, произнося свои речи в душе человека, выступает в роли адвоката, обличая грех. «Благословенный адвокат, дай моему сердцу и моей совести услышать твой голос». Но Святой Дух является адвокатом еще в одном смысле. Он отстаивает наше дело перед Иисусом Христом, воздыханиями неизреченными. «О, душа моя, ты готова вырваться из меня! О, мое сердце, ты исполнена печали! Поток эмоций захлестывает меня, и ему не хватает места в моем теле! Я жажду говорить, но само желание сковывает мои уста. Я желаю молиться, но пылкость моих чувств мешает моему языку. Внутри меня есть вздох, который нельзя выразить словами. Но знаете ли вы, кто может выразить этот вздох, кто может понять его, кто может облечь его в слово небесного языка и произнести их в присутствии Христа? О да, это Бог Святой Дух. Он ходатайствует за нас перед Христом, а затем Христос ходатайствует перед Своим Отцом. Объяснив функции Духа как учителя и адвоката, я перейду теперь к тому переводу, который мы с вами используем — «утешитель». И последующую беседу я разделю на три части — «утешитель», «утешение» и «утешаемые». Во-первых, «утешитель».

человек не любит меня. Но пусть тот, кто любит меня как самого себя, придет и станет увещевать меня. Его слова будут звучать как музыка. Они будут подобны меду, мое сердце жадно ловит каждое его слово. Я прислушиваюсь к звуку его голоса, потому что он звучит подобно небесным арфам. О, любовь может говорить. У нее есть свой особенный язык со своими оборотами и своеобразным акцентом, который никто не может подделать. Мудрость не может говорить на таком языке. Красноречие не может повторить его. Любовь, и только любовь может успокоить плачущее сердце. И разве Святой Дух не способен утешить с любовью? Знаешь ли ты, о Святой, как сильно Святой Дух любит тебя? Можешь ли измерить любовь Духа? Известно ли тебе, как привязана Его душа к тебе? Попробуй измерить небеса горстями. Взвесь горы на весах, посчитай все капли в океане и назови число песчинок на морском берегу. И даже если ты сделаешь это, то и тогда не сможешь измерить любовь Духа. Он давно любит тебя. Он крепко любит тебя. Он вечно будет любить тебя. Конечно, именно Он может утешить тебя, потому что Он любит тебя. Впусти же его в свое сердце, христианин, чтобы он утешил тебя в горе. Но он также верный утешитель. Любовь порой оборачивается неверностью. Неверность друга острее ножа. Друг, отвернувшийся в беде, горше горькой полыни. Что может быть страшнее человека, любившего меня в добрые дни жизни моей и предающего меня в сумрачные дни неудач? Все это очень печально, но Дух Божий так никогда не поступит. Он любит всегда, до самого конца, ибо Он верный утешитель. «Но я согрешил», — скажешь ты. Да, это так, но грех не может отделить тебя от Его любви. Он все равно любит тебя. Не думай, несчастное и уставшее дитя Божье, что Он меньше любит тебя из-за того, что прошлые грехи оставили уродливые шрамы на твоем лице и лишили привлекательности. Он возлюбил тебя тогда, когда предузнал твой грех. Он возлюбил тебя, зная, какое нечестие поселится в твоем сердце. И теперь Он любит тебя ничуть не меньше. Придите к Нему со смелостью веры, исповедуйте Ему, что вы огорчили Его, и Он забудет ваши греховные скитания и примет вас снова. Его любовь коснется ваших губ, а благодать обнимет вас. Он верен. Доверьтесь Ему. Он никогда не обманет, никогда не предаст. И еще, как мудр утешитель Святой Дух. Я думаю, Иов совершенно справедливо сказал о людях, пытавшихся утешать его. «Жалкие утешители вы все». Но, с другой стороны, я уверен, что люди считали себя мудрыми. Вспомните, когда молодой человек по имени Елиуй попросил слова, умудренные сочли это вершиной дерзости, ведь они были старше его и обладали большим авторитетом. Разве они не проникли в глубину страданий и мук Иова? И если они не смогли утешить, то неужели это под силу кому-то другому? Но на самом деле они ничего не поняли. Они думали, что Иов не был настоящим дитем Божьим, что он погряз в самоправедности, и поэтому предлагали ему неверное лекарство. Очень плохо, если врач неправильно ставит диагноз и назначает неподходящее лечение, которое иногда приводит к смертельному исходу. Но как мудр Святой Дух! Он берет душу в свои руки, усаживает в свое врачебное кресло и мгновенно ставит точный диагноз. Он находит корень проблемы. Он видит, где и что болит. Затем удаляет, что нужно, и накладывает повязку на рану. И он никогда не ошибается. О, как мудр благословенный Дух Святой!

0: святой. Мне не нужны больше никакие утешители, ибо только ты даешь утешение мудро. А теперь заметьте, что Святой Дух — надежный утешитель. Не всякое утешение безопасно. Вон там сидит молодой человек с очень грустным лицом. Вы, наверное, знаете, что с ним произошло. Он зашел в Дом Божий и услышал хорошего проповедника, и услышанные слова были благословенны Богом, и он был обличен во грехе. Вернувшись домой, молодой человек встретился с родными, которые заметили, что с ним что-то не так. У Джона, похоже, проблемы с головой. А что сказала его мать? Его надо отправить на недельку в деревню. Пусть сходит на танцы или в театр, развеется. А через какое-то время... Джон, нашел ли ты утешение там? К сожалению, нет. Мне стало еще хуже, потому что, когда я был там, мне казалось, что земля сейчас разверзнется, и ад поглотит меня. Нашел ли ты какое-нибудь облегчение в мирских развлечениях? Нет, для меня это пустая трата времени. Увы, утешение мирских людей ничтожно. Когда христианина постигает несчастье, многие предлагают ему лекарства. Немало христиан пострадало от чудодейственных эликсиров, которые заставляли их заснуть. Многие попали в беду, поверив словам «мир, мир», когда никакого мира не было. Змея была принесена Клеопатре в корзине с цветами. И гибель человека часто прячется в красивых и ласковых словах. Но на утешение Святого Духа можно положиться, оно надежно. Если Он сказал слово, оно всегда истинно. Если Он дал чашу утешения, то вы безбоязненно можете полностью испить ее, и на дне ее не обнаружите горечи или чего-либо, что может погубить вас. Более того, Святой Дух — деятельный утешитель. Он утешает не словами, а делами. Некоторые утешают, говоря, «Идите, грейтесь и питайтесь», но ничего не делают, чтобы помочь. Святой Дух же оказывает помощь. Он ходатайствует вместе с Иисусом. Он дает нам обещания и благодать, и таким образом Он утешает нас. Он также всегда добивается успеха. Он никогда не берется за дело, которое не может довести до конца. И, наконец, Он всегда рядом. Поэтому вам не нужно посылать за Ним. Ваш Бог всегда недалеко, и когда ты нуждаешься в утешении, то помни, что Слово близко к тебе. Оно в устах твоих, в сердце твоем. Святой Дух всегда рядом для благовременной помощи. Во-вторых, мы поговорим об утешении. У некоторых людей сложилось весьма превратное представление о действии Святого Духа. Одному, мне кажется, не совсем нормальному человеку взбрело в голову, что он должен проповедовать в церкви. Этот человек связался со служителем этой церкви и торжественно заявил, что Дух Святой открыл ему, он должен проповедовать именно в этой церкви. «Ну что же», — ответил служитель, — «видимо, я не должен подвергать сомнению ваше заявление об откровении. Но коль скоро мне не было открыто, что я должен позволить вам проповедовать, вам придется подождать, пока это не произойдет». Я не раз слышал, как фанатичные люди утверждали, что Святой Дух что-то открыл им. Надо признать, что это настоящая ложь. Святой Дух не открывает сейчас ничего нового. Он напоминает нам старое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, — говорит Иисус. Канон откровения закрыт, больше ничего не будет добавлено. Бог не дает нового откровения. Он обращает наше внимание на старое, когда мы забываем его, и оно пылится в отдаленных уголках нашей памяти. Бог извлекает его на свет, смахивает с него пыль, но Он не дает нового откровения. Новые учения не появляются, но зато часто оживают старые. И не новыми откровениями, я повторяю, Святой Дух утешает нас. Он делает это, повторяя уже известное. Он проливает новый свет на скрытые в Писании сокровища. Он больше ничего не придумывает, потому что нам уже дано достаточно. Христианин, в Библии достаточно хлеба, чтобы тебе питаться им вечно. Даже если бы ты превзошел годами Мафусала, тебе бы не понадобилось новое откровение. И если ты доживешь до второго прихода Христа на земле, то и тогда тебе не нужно будет ни одного нового слова. Если ты спустишься так же глубоко, как Иона, или даже, подобно Давиду, окажешься во рве преисподнем, то, не добавляя ни одной новой фразы, ты найдешь в Библии достаточно утешения для себя. Христос говорит: «От моего возьмет и возвестит вам». Позвольте мне лишь кратко сказать о том, что возвещает нам Святой Дух. Разве не шепчет он порой сердцу: «Человек Божий, мужайся, он умер за тебя. Посмотри на Голгофу, на его раны, на кровь, струящуюся из-под ребер. Вот тот, кто заплатил за тебя, и теперь ты в безопасности. Он любит тебя вечной любовью, и любое наказание дано тебе на добро. Каждый удар несет тебе исцеление, раны улучшит состояние твоей души. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Среди страданий не подвергай сомнению благодать, но верь, что во время скорби Он любит тебя так же сильно, как во время радости». А затем Он также добавляет: «Что значит все твои страдания в сравнении с муками твоего Господа? Что значит твое отчаяние, когда на чашу весов положена агония Христа?» А временами Святой Дух отодвигает завесу небес и позволяет увидеть высший мир. И тогда святые могут сказать: «Поистине ты мой утешитель». И, наконец, в-третьих, кто те люди, которые получают утешение? Я люблю в конце проповеди, и вам это известно, воскликнуть: «Разделитесь, разделитесь!» Предо мною здесь два лагеря — утешенные и безутешные, принявшие утешение Святого Духа и не принявшие. Позвольте испытать и просеять вас, чтобы отделить пшеницу от соломы. Да даст Бог соломе в этот вечер превратиться в его пшеницу. Вы скажете: «Как я могу знать, принял ли я утешение Святого Духа?» Вам необходимо знать одно. Если вы получили одно благословение от Бога, то получите и все остальные. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Представьте себе, что я здесь устроил аукцион и стал выставлять на торг Евангелие по частям. Лот номер один. Оправдание через кровь Христа. Начальная цена которого бесплатна, даром. Я уверен, что многие из вас сказали бы: «Я беру оправдание, дайте его мне. Я хочу быть оправданным и прощенным». Далее я выставил освящение, отвращение от всех грехов, полное изменение сердца, прекращение пьянства и сквернословия и так далее. Тогда многие бы сказали: «Это мне не нужно. Я хочу попасть на небо, но я не хочу такой жизни. Я хотел бы быть спасенным в конце концов, но я не хочу оставлять бутылку. Я желаю оказаться в славе, но совсем не намерен отказываться от нецензурной брани». Нет, грешник, если ты хочешь одного благословения, то должен получить вместе с ним все остальные. Бог не делит Евангелие. Он не дает оправдания одному человеку, а освящение другому, прощение одному, а святость другому. Нет. Одно от другого неотделимо. Кого Он призвал, тех оправдал. Кого Он оправдал, тех Он осветил. А кого Он осветил, тех Он прославил. Если бы я не предлагал вам ничего, кроме утешения Евангелия, то вы набросились бы на него, как мухи на мед. Когда вы болеете, то зовете служителя. Вы все хотите, чтобы к вам пришел пресвитер и утешил вас. Но если он окажется честным человеком, то не даст вам ни капли утешения. Он не станет изливать масло, когда требуется нож. Я хочу, чтобы человек почувствовал свои грехи, прежде чем я скажу ему хотя бы слово о Христе. Я хочу проникнуть в его душу и заставить его ощутить, что он потерян, прежде чем я начну рассказывать о благословениях искупления. Познали ли вы горечь осознания греха? Чувствовали ли вы себя виновными пред Богом? Смиряли ли вы душу у ног Христа? И видели ли вы в Голгофе свое единственное убежище? Если нет, то вы не имеете права на утешение. Вам не достанется ни единственной частицы утешения. Дух прежде всего обличитель, а только потом утешитель. Сначала Святой Дух должен воздействовать на вас, а потом вы получите утешение. Я сказал все, что хотел сказать, но перед тем, как вы уйдете, позвольте задать один вопрос. Что вы знаете об утешителе? Пусть каждый из вас, выходя отсюда, задаст его себе. Пусть этот вопрос глубоко затронет вашу душу. А на самом деле, что я знаю об утешителе? О, несчастные души, не знающие утешителя! Я скажу вам, кого вы узнаете. Вы узнаете судью. Если на земле вы не знаете утешителя, то на том свете вы узнаете обвинителя, который скажет: «Отойдите от меня, проклятые, в вечный огонь ада». С тех пор, как мы виделись последний раз, кто-то из нас уже отошел в мир иной, и прежде чем мы вновь соберемся здесь, кто-нибудь другой окажется либо среди прославленных вверху, либо среди проклятых внизу. Где будете вы? Пусть ответит ваша душа. Если сегодня вечером вы не встанете со скамьи, на которой сидите со словами раскаяния, то где вы окажетесь? На небесах или в аду? Не обманывайте себя. Пусть совесть сделает свое дело. И если пред Богом вы вынуждены будете ответить: «Я опасаюсь, что могу разделить судьбу неверных», то послушайте, что я скажу вам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уставший грешник, пораженный сатаной, проклятый, распутный, вор, грабитель, прелюбодей, изменник, пьяница, сквернослов, я обращаюсь к тебе и ко всем остальным. Я не исключаю ни одного человека. Бог сказал, что не может быть никакого исключения. Всякий верующий во имя Иисуса Христа спасется. Грех не помеха, вина не препятствие. Всякий, даже если он подлый, как сатана, и грязный, как демон, всякий, уверовавший этим вечером, будет прощен. Да поможет Бог сердцем принять эти слова, и пусть Он даст веру во Христа.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали проповедь на тему «Утешитель». До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».
1: Здравствуйте! Вам не приходилось слышать о людях, продавших свою душу дьяволу? Так вот, представьте себе, что герой нашего рассказа не продал, а просто отдал сатане свою душу, добровольно решившись стать его рабом. Он не ценил свою душу, но некто считал ее бесценной, выше всяких земных сокровищ, и заплатил очень дорого, чтобы вернуть ее к свету и привести к спасению. Сейчас вы услышите правдивую историю о Терри Лонге, историю о том, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Меня зовут Терри Лонг. Раньше мы жили в Калифорнии. В детстве я был ужасным мальчишкой. Можно даже сказать, настоящим чудовищем. Я откровенно плевал на Бога. Ходил с приятелями на рок-концерты, где мы просто сходили с ума и бесились, как одержимые. К тому же я был очень буйным, то и дело встревал во всякие драки. Так что для своих родителей я, мягко говоря, был не подарок.
1: Ты только о себе и думаешь, Терри. Я знаю, что ты по ночам где-то шляешься.
0: Да я ничего такого не делаю.
1: Не надо! Только подумать. Мой сын малолетний преступник. Но мама тебя все время выгораживает. Ты всегда был страшно упрямым. Сколько мы для тебя старались, а ты? Ты просто от рук отбился. И слушать ничего не хочешь. Тюрьма по тебе плачет.
0: Слушай, ты кончил?
1: Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты разбил нашу жизнь!
0: Да, папе и маме было трудно со мной. Но это я осознаю уже сейчас. А тогда у меня в голове были лишь наркотики и тяжелый рок. Мы переехали в другой город. Но перемена места не изменила моих привычек. Однажды вечером, после того, как мы с приятелем порядком накурились марихуаны, он ни с того ни с сего вдруг достал из кармана пистолет.
2: О, ты где это достал?
3: Классная штука, правда? Револьвер моего отца. 38-й калибр. Ну что, давай немного повеселимся,
2: а? Да ты что? Ты что, с ума сошел, что ли? Убери! Убери!
3: А сейчас давай попробуем с двумя пулями.
2: Да ты идиот! Ты идиот!
0: О, в тот раз я чуть не умер от страха. Но, к счастью, мне удалось убежать. А потом я узнал, что через несколько недель после этого этот парень расстрелял нескольких детей. И с тех пор меня не покидала мысль, что я спасся Божьей милостью. Да если бы не он, меня бы уже не было в живых. Через год мы переехали в Сакраменто. Там я устроился работать в ресторан. Вот тогда я и познакомился с Эйлисон. С первого же нашего свидания я уже знал, что в один прекрасный день мы станем мужем и женой. Однажды вечером, через неделю после нашего знакомства, мы с Эйлисон пошли на пляж. И там она мне рассказала о своей трагедии. Эйлисон? Эйлисон, что? Что с тобой?
4: Мой ребенок. Моя малышка.
0: Ребенок? У тебя есть ребенок?
4: Нет. В прошлом году я сделала аборт. Я до сих пор в шоке, Терри.
0: Мне очень жаль, Эллисон.
4: Я никогда не смогу держать ее на руках. Как бы я хотела вернуть мою девочку. Я не хотела этого. Но все произошло так быстро, что я не успела разобраться. Все было подстроено. Мне даже не сказали, что для ребенка можно было найти приемных родителей.
0: И после этого взрослые еще говорят, что мы эгоисты.
4: Я хотела сохранить ребенка. Но никто не желал и слушать об этом.
0: Но, Эллисон, ведь ты же была еще слишком молода, чтобы стать матерью.
4: Терри, в 14 лет вполне достаточно. Я бы бросила школу и воспитывала ее.
0: Да. На. Хочешь выкурить еще одну сигарету?
4: Да, спасибо. Только это и помогает хоть как-то успокоиться.
0: Эллисон, в отличие от меня, не богохульствовала и не поклонялась сатане. Но зато она ужасно увлекалась наркотиками и рок-музыкой. Не обходилось и дня, чтобы она не выпила хотя бы пару рюмок виски. Ну, в общем, Эллис была девчонкой, что надо – Именно такую я и искал. Однажды, когда я был в ванной у моего друга, мне стало плохо. Наверное, я принял слишком большую дозу. Все мое тело, каждая его клеточка кричали от нестерпимой боли. Задыхаясь от слез, я воскликнул: «Боже, ты ненавидишь меня. Ты никогда не любил меня. И поэтому я обращаюсь к тебе, дьявол, и прошу стать моим Господом. Помоги мне, избавь меня от мучений, и я буду тебе служить». Но от этой молитвы мне не стало ни на йоту легче.
5: Эй, Элисон, привет!
4: Привет! Идем куда-нибудь поднять настроение?
5: Идем. Мне все равно делать нечего. Ты знаешь, Элис, меня сегодня выгнали из школы.
4: Тебя? За что?
5: Так. Да достала меня одна учителька, понимаешь, достала. Ну, я вытащил нож.
4: Если ты бросишь школу, то я тоже.
5: Слушай, Элисон, у меня идея. А давай снимем квартиру и будем жить вместе. Ты знаешь, я ведь уже работаю на полставки. Ну, а сейчас буду просто вкалывать полный рабочий день.
4: Я найду что-нибудь. Надоело дома. Все равно никому до меня нет дела.
5: Знаешь, говорят, что можно получить аттестаты в вечерней школе, так что ничего страшного. Начнем новую жизнь.
4: Я согласна.
5: Ну и замечательно.
0: Я очень любил Элис. Я даже сделал татуировку на руке с ее именем. Но родители девушки были от меня не в восторге. После того, как мы начали жить вместе, мы ни разу не ели досыта. Мы вдвоем работали, но все деньги уходили на выпивку и наркотики. Неудивительно, что с такими делами мы скоро попали в больницу.
4: Терри, давай уже покупать нормальные продукты. А то на одних макаронах и картошке мы с тобой долго не протянем. Врачи же нас предупреждали.
5: Послушай, я не хочу ничего менять. По мне и так хорошо.
4: Мы же снова дойдем до ручки.
5: Но наркотики стоят кучу денег, Элисон. Я не собираюсь от них отказываться ради жратвы.
4: Да успокойся, не кричи на меня, как ненормальный.
5: Нам нужно больше денег. Я ищу другую работу. Я был сегодня на бирже. Знаешь, какая-то там сотрудница подозвала меня и сказала, что молится за меня. Тупица. Мне нужна работа, а не ее молитвы. Словами сыт не будешь.
4: Терри, давай сходим в магазин, пожалуйста.
5: Ты мне надоела. Ладно, ладно. Только не покупай слишком много.
0: Мама. Моя мама изо всех сил старалась нам хоть чем-то помочь. Она давала нам денег на еду, упрашивала закончить образование, получить аттестат зрелости. Мы с Элисон ходили в вечернюю школу. Учителя верующие очень сочувствовали и всячески поддерживали нас. И я очень им за это благодарен. Однажды я решил навестить своих родителей.
6: Терри. А почему вы не распишетесь, а?
5: Ну, мы ждали, пока Элисон не исполнится 18.
6: Угу.
5: Ведь ее предки не хотят давать согласие на наш брак.
6: А когда ей исполнится 18 лет?
5: В общем, мы отмечали ее день рождения пару дней назад.
6: А.
5: Но, знаешь, у нас пока еще слишком мало денег, чтобы жениться.
6: Терри... Я даю вам $500 и куплю обручальные кольца.
0: Папа сдержал свое слово. Мы поженились. А после свадьбы переехали в пригород, в какие-то дешевые трущобы. Направо от нас жили рокеры, а соседи слева выращивали марихуану. Мы с ними быстро нашли общий язык.
5: Район был просто невообразимый. Ни тротуаров, ни светофоров, ни фонарей. Ночью темно, как в преисподней, только слышен лай собак, охраняющих марихуан. Я постоянно пил. Может быть, из-за этого я стал ужасно ревнивым и даже начал распускать руки.
4: Классные у нас соседи, правда?
2: Да, даже слишком.
4: Терри!
2: А что? Ты что, думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит? Мозги ему, гаду, повышибаю.
4: Не кипятись, Терри. Они хорошие ребята, и вообще, они всегда готовы нас угостить.
2: Да, мы можем угоститься и сами. Да еще как.
4: Что ты хочешь этим сказать?
2: А то! Я видел, они только что ушли в магазин. Давай перелезем через забор и подергаем травку.
4: А если нас поймают?
2: Да не поймают. Они еще не скоро вернутся, да тут делов-то на пару минут. Выломай доску в заборе, и ты залезешь к ним в огород.
4: Я?
2: Ну да. Да я просто не пролезу в дыру. Да не бойся ты, все будет окей. Сорвешь траву и назад, идем.
5: Часть марихуаны мы оставили себе, а часть продали, чтобы заплатить по счетам. А несколько дней спустя мы придумали разбить теплицу и выращивать травку прямо у себя в спальне. Тогда у нас была своя компания. Мы еще двое соседей собирались вечерами все вместе, накуривались, вырубали свет, зажигали свечи, а потом, ради развлечения, открывали Библию, книгу Откровений, и читали ее. Было жутко, но нам было скучно без острых ощущений.
7: Послушайте! Послушайте это! Вот послушайте это! И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными!
8: А я ясно вижу эту лошадь, а ты...
9: Мурашки по телу.
10: Ты думаешь, что все это правда?
7: А кто его знает? Может быть, все это галлюцинация от наркотиков?
11: Точно, точно!
7: Ой, послушайте, послушайте еще стих. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. То, наверное, был дым от марихуаны.
11: Это точно! И когда это должно случиться, а?
10: В конце света.
11: А что будет, конец света?
12: Да, когда Иисус вернется на землю.
2: О, я вспомнил, точно, точно, будет второе пришествие Христа. Я в детстве, я до 6 лет ходил в церковь.
11: Да брось ты.
10: Я до 6 лет ходил в церковь, что?
2: О, я вспомнил одну историю, слушайте. Однажды проповедник поднес магнит к песку. Да, и несколько песчинок взлетело в воздух и прилепилось к магниту. А пастор сказал,
10: то же самое случится и с верующими, когда придет Иисус. Они поднимутся в воздух и полетят к Нему. Остальные же останутся. Я так перепугался, что я поднял руку в знак того, что я хочу быть среди тех, кто последует за Христом.
2: Слушай, Джонни, продолжай ты уже.
8: Ага, сейчас. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего.
2: А что такое печать Божья?
11: Не знаю, не мешай читать.
2: Нет, ну, мне интересно, что это все-таки такое, а?
5: Я начал сам читать Библию. Читая Евангелие от Иоанна, я был потрясен. Оказывается, Бог был совсем не таким, каким я представлял его раньше. Бог любит нас. А потом я прочитал эти слова из Римлянам, глава 5. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
0: когда мы были еще грешниками.
4: Что ты читаешь, Терри?
0: Библию.
4: Да?
0: Да, ты знаешь, удивительно интересно. Вот послушай.
4: Угу.
0: Послушай, что написано в Фессалоникийцам, глава 4. Вот. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Ты не видела телефонную книгу?
4: Вот она. Куда ты хочешь звонить в 12 часов ночи?
0: А я...
4: Что ты собираешься делать, Терри?
0: Мне нужно позвонить в церковь.
9: Алло!
13: Да благословит вас Господь. Это церковь на Кипрус-авеню.
9: Приезжайте немедленно. Я прошу вас. Я хочу спастись.
13: Простите, я не понял.
9: Приезжайте скорее. Я хочу получить спасение. Понимаете, я читал Библию, и я понял. Я понял, что есть Бог и есть дьявол. И еще я понял, что Иисус вот-вот вернется к нам. Поэтому приезжайте быстрее. А то если Иисус придет прежде, чем я спасусь, то мне конец, понимаете?
13: Как вас зовут, я понимаю.
9: Меня зовут Терри Лонг. О, Господи, мне так страшно.
13: Хорошо, Терри, я еду. Как до вас добраться?
14: Бог говорит, что мы все согрешили, Терри. Все до одного. И расплатой за грех является смерть. Вторая смерть, смерть духовная, после которой нам суждено навеки вечные расстаться с Господом и мучиться в аду. Но вот что сделал Бог, чтобы помочь нам. К Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим». Господь послал Своего единственного Сына, чтобы искупить нашу вину. Доверяя Себя Иисусу Христу, вы умираете для греха. Его смерть на кресте становится и вашей смертью. В Библии сказано: «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Да я все это понимаю, пастор, но скажите, как мне спастись?
14: Очень просто. Достаточно обратиться к Богу с молитвой. Господи, войди в мою жизнь. Я не могу без Тебя. Сделай меня новой тварью. Я отворачиваюсь от своих грехов и обращаюсь к Тебе. Я хочу, чтобы ты стал моим Господом и Спасителем.
0: Слушая пастора, я в душе уже молился, повторяя про себя эти слова. Когда я склонил голову и произнес: «Господи, войди в мою жизнь», я почувствовал, как чья-то рука опустилась на мою голову. Я взглянул на пастора, но он сидел на своем месте, не шелохнувшись. Я ощутил какое-то внезапное облегчение. Мне стало так хорошо, спокойно, радостно, как никогда раньше. Я знал, Бог спас меня.
14: Добро пожаловать в божескую семью, Терри. Ну... Вот и свершилось, брат. Продолжай читать Святое Писание, ходи в церковь и общайся с верующими.
0: Господи, Господи, пастор, я чувствую себя на седьмом небе от счастья, как будто мне очистили душу.
14: Так оно и есть. В тот самый миг, когда ты уверуешь в Бога и доверишься Ему всем сердцем, Он вселяет в тебя Святой Дух и очищает для Него дом твоей души.
5: Так это и есть печать Божья?
14: Да, Терри, да. Отныне он всегда будет с тобой, что бы ни случилось. В миг, когда ты уверуешь, ты получаешь жизнь вечную. Иисус сказал, что вы перешли от смерти к жизни.
5: Спасибо вам, пастор.
14: За все благодари Господа, Терри. Ведь именно он умер ради твоего спасения.
5: Я расскажу об этом соседям. Поделившись со своими соседями чудесной новостью, я вернулся домой. Сидя на кровати, все еще вне себя от радости, я воскликнул: «Да чего же ты милостив, Господи! Что я могу сделать для тебя сейчас же?» И то, что я сделал, было так неожиданно для Элисон, что она чуть не потеряла дар речи от удивления, когда вошла в комнату вечером после работы.
4: «Что? Ты выкинул всю травку, которую мы с тобой посадили? Но зачем?»
5: «Элисон, я сегодня получил спасение».
4: «Что?»
5: «Я попросил Иисуса войти в мое сердце и сделать меня новой тварью. Понимаешь, я сидел вот здесь, вот разговаривал с Господом, когда вдруг запах марихуаны начал сводить меня с ума. И чтобы как-то побороть искушение, я накрыл голову подушкой. Бог хотел, чтобы в нашем доме больше не было марихуаны. Вот я и уничтожил ее».
4: «Терри, я устала. Я больше ничего не понимаю. Скажи мне, пожалуйста, что вообще происходит?»
5: «Как ты не понимаешь, Элисон? Ведь Бог требует от нас чистоты. Мы должны завязать с наркотиками, понимаешь? Мне это стало ясно сразу же после того, как я принял Христа своим спасителем».
4: «Но это же просто абсурд. Ты только послушай себя со стороны».
5: Нет, Элисон. Иисус Христос действительно существует, понимаешь? Я точно знаю, точно, что есть рай и есть ад. Если ты не примешь Иисуса своим спасителем, то ты окажешься в аду. Поэтому ты должна сделать это прямо сейчас. Я люблю тебя, Элисон. И я не хочу, чтобы ты попала к дьяволу. Посмотри, Элисон, посмотри на эти изображения. Видишь, вот это Иисус на кресте. Он принял крестную смерть ради нашего спасения. О, милая, я вел себя с тобой так ужасно. Но это только потому, что я погибал во грехе. Теперь все будет совсем по-другому. Поверь мне, Элисон, поверь мне».
4: «Я верю тебе, Терри».
5: Ты можешь говорить что угодно, но важно только одно. Ты должна войти в Царство Божие. Я хочу, чтобы мы навеки были вместе. Я прошу тебя, любимая, познакомься с этим пастором».
4: Хорошо. Я поговорю с твоим другом-проповедником».
5: На следующий день я позвонил пастору и попросил его еще раз приехать к нам. Так и Элисон пришла к Христу. Уже через 2 месяца после моего обращения я понял, что Бог призывал меня нести благую весть о спасении другим заблудшим и что я должен был стать пастором. Я купил самую большую Библию, какую только мог найти, и поехал навестить своих родителей. Я рассказал им, как Бог спас меня.
6: «Я не понимаю. Значит, ты говоришь, что твой друг приставил к тебе к виску пистолет,
5: да,
6: и нажал на курок?»
5: «Да. Бог заботился обо мне все эти годы, папа. А помнишь, когда ты строил дом? Помнишь?»
6: «Да, помню».
5: «Вот. А я в нем ночевал некоторое время».
6: «Ну?»
5: «Ну так вот. Однажды я познакомился с одним бомжом. Ну, ему негде было спать, и я пригласил его к себе. Когда мы укладывались, я заметил у него пистолет. Мне это показалось странным. Я подождал, пока он заснет, взял его пистолет и положил себе под подушку».
6: «Но ты сейчас хоть понимаешь, что глупо пускать человека с оружием в дом?»
5: «Ну, папа, ну я же был накуренный. Ну так вот, а на следующее утро он ушел, пока я еще спал. Я проснулся, заглянул под подушку, но пистолета там уже не было. Должно быть, он вытащил его у меня, когда уходил».
6: «Да он мог застрелить тебя, Терри».
5: «Так вот я и говорю тебе об этом. Если я остался жив, то только благодаря тому, что Бог заботился обо мне. Теперь мне это совершенно ясно. Он же избавил меня от наркотиков. Мне они стали просто не нужны. У меня отпало к ним всякое желание.
6: Вот это прекрасно. Я очень рад, если вера помогла тебе покончить с наркотиками, сын.
5: Но дело не столько в вере, как в таковой, а в том, что ты вступаешь в отношения с самим Господом.
6: Ты молодец, Терри, и я за тебя очень рад.
5: Папа, тебе тоже нужно спастись.
6: Знаешь, вот в этом я не вижу никакой необходимости. Я не наркоман.
5: Ну как ты не понимаешь? Без Христа ты обречен на погибель. Ты должен принять Христа, папа. Я хочу, чтобы ты попал в рай.
6: Успокойся, Терри. Со мной все в порядке.
5: Ты глубоко ошибаешься. Не познав Иисуса Христа лично, ты окажешься в аду. Поэтому тебе обязательно нужно получить спасение.
6: Ну, все, хватит. На эту тему больше я не хочу говорить.
5: После этого разговора я понял, что всему свое время. Мое дело было рассказать людям о Боге, а об остальном он уже сам позаботится. Мои родители, например, пришли к Христу только через 10 лет после меня. А я стал заниматься в библейской школе, начал служение в тюрьмах, а на сегодняшний день работаю церковным пастором в Солт-Лейк-Сити. Эллисон, как преданный друг, разделяет со мной все тяготы и радости служения Господу. Он избавил ее от страшных, мучительных переживаний о потерянном первом ребенке и подарил нам двоих чудесных малышей. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его.
15: Мы надеемся, что рассказ Терри Лонга помог вам осознать нечто очень важное. Ничего и никого не бойтесь, кроме Господа. Никогда не теряйте надежды на лучшее. Ибо в Библии сказано, что боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, готовы ли вы к встрече с Господом? Лишь Он один способен помочь вам прийти к вечной жизни, и поэтому не ждите. Пригласите Его войти в ваше сердце прямо сейчас –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых. Глава 14. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знание легко. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмещается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и добрый — от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло, но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд, глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает доброе знание, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых – не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знание, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа

Опять с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдой. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его –

Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успей.

прикрывающий проступок, ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. И затворяющий уста свои благоразумный.

Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Пред падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него
быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать — сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Глава 20. Вино глумливо, секира буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Гроза царя как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего»? Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли, правильно ли будет поведение его. Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб. «Дурно, дурно», — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его,
так, как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, но после рот его наполнится дресвой. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом — не одинаковые гири и неверные весы — не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина. Раны от побоев — врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Глава 21. Сердце царя в руке Господа. Как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, и всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла. Не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как подвергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху — сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище и тук
в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава 22. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя? Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою,
Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобой. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря,
и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 по 13 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились».
0: Народ Ветхого Завета был избранным народом, так как Бог очистил этих грешников и заключил с ними завет. Сотни лет Он вел и направлял их. Вспахав плугом закона их сердца, Он подготовил почву к посеву семян Евангелия. Вся история рода Авраамова вращалась вокруг одной цели – пришествия Христа. В Его явлении и заключался смысл всего Ветхого Завета. Удивительно, что те, кому дана была честь встретиться с Господом Иисусом, отвергли и не приняли Его света, сочтя за лучшее жить во тьме закона и идти в вечное осуждение. Они непомерно грешили против благодати, возлюбив собственные дела больше, чем спасение во Христе. Они так и не покаялись, но ожесточили свои сердца против Духа истины. Но ведь не только народ Ветхого Завета является Божьей собственностью. Весь род человеческий принадлежит Ему. Всемогущий Бог сотворил все камни, растения, животных и всех людей, поэтому ответственность, лежащая на народе Ветхого Завета, лежит и на всех других народах. Наш Создатель, Владыка, пришел и желает войти в наши сердца, в наши дома, в наши народы. Кто выйдет навстречу Ему? Ты — собственность Божья. Отдал ли ты свою душу в распоряжение своего Господа? К сожалению, на сегодняшний день большинство народов не готовы впустить в свое сердце свет Христов. Они не желают, чтобы теплые лучи Его света разогнали густую тьму, воцарившуюся в их жизни. И в наше время люди в который раз отвергают Сына Божьего. Если же кто-то из рода Авраамова или из других народов открывает ему свое сердце и целиком посвящает себя всемогущему Спасителю, то он переживает величайшее чудо. Небесный свет озаряет его, побеждая тьму в его сердце. Бог воцаряется в его душе и обновляет его внутренность. Христос избавляет его от рабства греха и переводит в свободу Божьих детей. Кто любит Христа, в том непременно обитает Дух Святой, который и совершает спасение в его жизни. Верующие во Христа родились заново и стали новым творением. Но в то же время они все еще находятся в процессе духовного становления, развития и изменения. Господь сделал нас новым творением, а теперь освящает и совершенствует нас. Мы стали Божьими детьми не только через усыновление, но также и через духовное возрождение. Когда на нас сошел Святой Дух, мы исполнились силы Господней. И видя, как эта божественная сила изливается на верующих, мы понимаем, что ни в этом мире, ни в каком-то ином нет силы, способной помешать совершенствованию верующего на пути к Богу. Сам Христос – начало и конец нашей веры. Между детьми Божьими и детьми мира сего нет ничего общего. Все мы родились от родителей, либо по причине их собственного влечения друг к другу, либо впоследствии продуманного плана. Возможно, они прежде молились о нас и родили нас по велению Духа Божьего. Тем не менее, все переданное нам от родителей, умственное, душевное или физическое наследие, никак не связано с нашим рождением свыше от Бога. Духовное же рождение свыше свято с самого начала, потому что исходит от Бога. Всякий верующий рождается прямо от Него, и Он наш истинный духовный Отец. Никто не может родить себя самого, нужно, чтобы кто-то родил нас. Наше духовное рождение происходит только лишь по благодати. Христос сеет семена своего Евангелия в наши сердца. И в том, кто с любовью принимает и хранит их, произрастает вечная жизнь Божия. Блаженны слушающие и соблюдающие Его Слово. Если мы родились в христианской семье и общаемся с христианами, то это еще не делает нас детьми Божьими. Для этого, чтобы стать ими, нужна одна лишь вера во имя Христова. Это значит приближаться к Нему, углубляться в Его характер, Его любовь и благодать, и все больше и больше полагаться на Его силу, настолько, чтобы доверить Ему всю свою жизнь, уповая на то, что Он спасет нас и преобразит в свой образ. Вера во Христа означает задушевные отношения и вечный завет между Ним и нами. Духовное рождение совершается в нас только такой верой. Иными словами, духовное рождение ничуть не больше и не сложнее веры, а вера ничуть не больше и не труднее возрождения. Это одно и то же. До сих пор Иоанн Богослов не упоминал имени Иисуса Христа в своем Евангелии. Он описывал личность Христа словами, привычными для мышления верующих из языческих народов. Понял ли ты смысл шести основных качеств Христа, выделенных здесь Иоанном для церкви? Открыл ли ты свое сердце перед силой этих свойств? Подчинился ли им? Стал ли ты истинным Детем Божьим? Молитва. Господь Иисус Христос, я поклоняюсь Тебе, люблю Тебя и открываю все свое сердце Тебе. Ты приходишь ко мне, невзирая на мои грехи, и очищаешь меня от всех моих преступлений. Ты обитаешь во мне через своего Святого Духа. Господи, я широко открываю врата своего сердца, чтобы держаться Твоей живой веры и добрых дел. Вопрос 11. Что происходит с теми, кто принимает Христа? Три. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Кто такой Иисус Христос? Он – истинный Бог и истинный человек. Иоанн Богослов открывает нам эту великую тайну, ставшую главной мыслью его Евангелия, и делает весть о воплощении Божьего Слова основой своего благовествования. 14 стих является ключом к пониманию всего дальнейшего. Если ты должным образом отнесешься к этой бесценной жемчужине и постигнешь всю ее сущность, то ты уразумеешь и глубокий смысл последующих глав. Воплощение Христа существенно отличается от нашего духовного возрождения. Все мы земные и родились от земных родителей, отца и матери. Спустя время нас достигло слово Евангелия, которое и произвело в нас вечную жизнь. У Христа же не было земного отца. Слово Божие снизошло на Марию через ангела, возвестившего ей Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. И когда непорочная дева приняла верою это чудесное известие, она познала, что имеет в чреве необычный плод, в котором Дух Святой слился воедино с человеческой плотью и кровью. Так Бог стал человеком. Разум просто не в состоянии постичь этого. Ни биология, ни человеческий опыт не в силах осмыслить эту тайну. Некоторые богословы, желая облегчить для нашего ума восприятие чудесного рождения Христа, заявляют, что Он якобы только явился во плоти, а физического тела, подверженного страданиям и слабостям, у Него не было. Мы же исповедуем, что Христос был одновременно совершенным человеком и совершенным Богом. Это чудесное рождение Христа лучше всего объясняется тем, что Он вечный Божий Сын, который не имеет начала, исходит от Отца прежде всех веков, воплотился и, приобщившись к нашему земному бытию во плоти, оставался без греха, потому что Дух Святой побеждал в нем всякое влечение ко греху. Итак, Иисус стал одним единственным человеком, прожившим всю жизнь чисто, непорочно и безупречно. Сын Божий общался со злыми и бездушными мятежниками, находившимися на пути в погибель. Он же, сущий во веки веков, не подвластный смерти по причине своей божественности, вопреки своему величию возлюбил нас и, оставив свою вечную славу, смиренно обитал среди нас. Став одним из нас, Он приобщился к нашему роду, понял нас и умилосердился над нашим жалким существованием. Он научился совершенному послушанию через страдания и на деле проявил милосердие к людям. Он не отверг нас, нечестивых. Христос стал человеком, чтобы приблизиться к нам и приблизить нас к Богу. Тело Христово подобно ветхозаветней скинии собрания, в которой Бог встречался с людьми. Во Христе Бог явил Себя людям в образе человеческом. В Нем обитала вся полнота Божества телесно –

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

к Новому году. От начала года, с первых дней, наш Господь в большой любви своей и на землю смотрит и на нас, непрестанно, всякий день и час. Он о нас заботится всегда, и теперь, и в прошлые года, ни на миг Создатель не забыл тех, кому Он землю подарил. Не совсем мы поняли пока, как любовь Господня велика, любит и не хочет Он забыть, даже кого не за что любить. Да, любви и света в каждом дне хватит всем живущим нам вполне, и нельзя, чтоб в Новый год и день на других ложилась наша тень.

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления».

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невестой придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви.

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытая жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен под его божественным влиянием и оценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца, чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем бореньи не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути».

и сказала: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников».

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог, любви и света, пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

опять меня простил. Солнце, правда, озарило мое сердце в тихий час, все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно, заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил, Он услышал мои мысли, Он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки».

Чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь, туда, где нет страдания, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем. Выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас мореходом, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет Ноем, и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна. С крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь — дар свыше, а не малость. С каждым днем я Богу все родней. Я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, ты как голубь и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и тобой обладать разрешил. Я поверил, что ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, ты свою полноту я не мог, не хотел тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь. Но ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил его в сердце мое, и познала душа и уста откровений твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с тобою завет, и в ответ ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, ты мне Христа открываешь полней и даешь от его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши песни новой, наполни уста и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: от всей души. Сестричка Паулина – наша старица. Она самая старшая в нашей церкви. Ей 86 лет. К великому сожалению, у нее в семье нет верующих. Она постоянно молится о спасении своей семьи и о всех братьях и сестрах в нашей церкви. Посещает все собрания, много жертвует нуждающимся.
1: Клаудия Лоренц. Старики, старики, вы мои старики. Я люблю вас всем сердцем, душой. И порой вы чуть-чуть далеки, находясь в жизни прошлой той. Рад Господь, мы имеем вас, козням дьявольским вопреки, вы молитвами держите нас, старики. Вы мои старики, плод служения ваши молитвы. Пусть порою они коротки, но вы с ними на поле битвы. Старики, вы мои старики. Наши матери вы и отцы, часто дети от вас далеки, верят в то, что они творцы. Старики, старики, старики, Богу сердцем преданы чистым, вы любви отражение великой нас ласкаете взглядом лучистым. Старики, вы мои старики, в жизни много вы пережили, и порой, как у бурной реки, было трудно, но Богу служили. Вы заботой о нас всех полны, и если возникнут у нас тупики, вам спасенья молитвы даны. Старики, старики, старики, с Господом нашим вы очень близки. Держится земля молитвою вашей, достойно вы пьете Господню чашу. Старики, вы мои старики, вас любовью Господь хранит, под защитой любящей руки ваша вера крепка, как гранит. Старики, вы мои старики, пусть Господь вас хранит много лет, а если придется к Нему перейти, там Христос даст на все вам ответ. Старики, вы мои старики, вот и пройдены ваши пути. Двери вечность совсем уж близки, где Спаситель прижмет вас к груди. Аминь. Клаудия Лоренц.
0: Нашей маме Ирме Коль исполнилось 85 лет. Она много трудностей перенесла, но Господь был ей всегда поддержкой. Наша жизнь в Его надежных руках, пока еще вдвоем. Вместе читаем Библию, молимся, любим петь псалмы из сборника. Еще иногда и в церкви поем вместе. Бог еще дает мне 83 года зрения. Пишу и читаю без очков. Слух, голос и память. Мужу моему 81 год, но он еще трудится в церкви. Помогает одиноким, если нужно. Воспитали детей. И дети, и внуки, и правнуки верующие. Слава Господу за это. Федор и Лидия Грудко, Украина.

твоих ладонях. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Иоанна 9 глава 39 стих. Как мало я могу тебе отдать, слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать, и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мало я могу тебе отдать мою семью, мое дитя и мужа, как мне с душой своей

0: Почтение.
1: Читает сам автор Пита Воронс.
0: Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его по образу и подобию своему и поставил его господином земли в высоком почтении. Все, что окружало его, было весьма хорошо. Когда Бог создал всех животных, полевых и птиц небесных, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Человек находился в высоком положении, он был создан как образ и подобие Божие. Но, к большому сожалению, недолго он сумел сохранить свое высокое достоинство. Через непослушание человек пал весьма низко. И как последствия падения скорбь, болезнь, проклятие земли, страдания и смерти. Это стало привычным в жизни человека на земле. Но Бог, как любящий Отец, у которого милость превозносится над судом, не оставил человека в таком печальном, гибнущем состоянии. И Он послал того, который взял на себя все уничижение и вывел человека из долины смертной тени, заплатив дорогой ценой за все грехи и непослушание. Еще пророк Исаия сказал: «Но Он взял на Себя немощи наши,

и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исайя 53, 4, 6. «Господь возложил на Сына Своего грехи всех нас». В пророческом псалме Давида 21, 7 читаем: «Я же поношение у людей и презрение в народе». А в Евангелии от Марка, 9 главе, сам Христос говорит о себе, когда ученики его спрашивали об Илии. Он сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и быть уничиженным». Своими страданиями Христос не только извлек нас из уничижения, но Он сделал нас, как сказано в Откровении 1.6, «царями и священниками Богу и Отцу Своему». Тем самым Христос восстановил достоинство человека, потерянное в Едемском саду. Сегодня же Он хочет, чтобы эта благая весть о спасении, это благоухание распространилось во всем мире. Благоухание Христово включает в себя и уважение, и почтение к людям. «Почитайте один другого высшим себя» – Филиппийцам 2.3. Это непростая задача, но очень необходимая в жизни человека. Всякая душа человека носит в себе от создания потребность во взаимопочитании. Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Этим Бог связал их, мужа и жену, и сказал: «Ни муж без жены, ни жена без мужа». Это первое звено должно быть скреплено взаимным почтением друг друга. Я даже затрудняюсь сказать, что важнее в семейной жизни, почтение или любовь. Очень важно и то, и другое. Любовь человеческая способна быстро угасать. Почтение же, наоборот, согревает, побуждает к доброму, вызывает любовь. Я очень советую всем мужьям и женам, молодым и пожилым, у кого совместная жизнь сереет или у кого в семье моросит, не перестает дождь, начните снова. Начните с почтения один другого. Начните сегодня же. Улучшение может прийти не сразу, но придет обязательно. Бог в свое время сказал через пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя ветом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Также и в вопросе совместной жизни. Испытайте это повеление, почитайте друг друга, и вы не останетесь обманутыми. Ибо это очень больно и жалко, если супружеский очаг не цветет, а чахнет. Не для этого он создан Богом. И еще написано: «Бегущие на ристалище бегут все, один получает награду». Желательно, чтобы оба стороны проявляли такое желание внести улучшение в совместную жизнь. Награда будет не одному, но обоим. Кто-то может сказать, что ему очень трудно почитать супруга, мол, слишком много было нанесено оскорблений с той или с другой стороны. Верю. Но для Бога нет ничего невозможного. Это первое, что надо помнить. Второе. Почитание и уважение друг друга нужно принять как повеление Божие. Само повеление уже включает в себе силу. И в-третьих, нельзя забывать, что почитание другого имеет обетование, которое гласит: «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почтение созидает, а не почтение разрушает. Написано: «Бог весьма богат для всех, призывающих Его в истине». Почтение – одно из богатств Божьих, которым Бог обогащает жизнь человека, воспользовавшегося им. Почтение не должно ограничиваться только семейным кругом. В 1 Петре 2.17 сказано: «Всех почитайте». Это значит, что вообще к людям любой нации, расы, социального положения нужно относиться с почтением. Если бы мир принял эти два слова и осуществил их, «всех почитайте», как бы они изменили жизнь на земле? Кажется, что это делать и не так уже сложно, но без Бога, как видно, из жизни даже невозможно. Многое недосказано в этой краткой теме, но пусть Дух Божий в
каждый уже доработает недосказанное. Важно, чтобы в этом направлении бились наши сердца, а победу даст Он сам. Пусть Бог благословит нас всех.

доброе слово. Посылаю вам стихи, которые мне очень нравятся, но автора я не знаю. Я их повесила в коридоре в рамочку, и кто читает, всем нравится. Ваша сестра во Христе Роза Ган. Доброе слово скажи мне с утра, перед началом рабочего дня. Вдруг мы не встретимся больше с тобой, мало ли может случиться порой. Доброе слово ко сну мне скажи, так как сокрыто, проснемся ли мы. Жизнь ведь проносится ветра быстрей, доброе слово сказать мне успей. Добрым словам да не будет преград, доброму слову всегда каждый рад. Помни, что доброе слово твое силы дает мне, когда тяжело.

Моя новая пациентка. Хочу поговорить с читателями о любви. Не о той, которая может предать, обидеть, а о той, которая долготерпит, не мыслит зла, сострадает. Этой любви учит нас Сын Божий. Сколько спасенных, принявших Его благодать в свое сердце, идут по стопам Господа, сея любовь, смирение, подражая своему учителю. Месяца два назад у меня появилась новая пациентка, пожилая дама из местных немцев. 94 года, но бодрая еще, чудесная женщина. Знаю я ее уже несколько лет, когда-то опекала ее мужа. Но близко узнать Марианну довелось только теперь. И знаете, в ней я вижу отражение Божьей любви. Ежедневно мне отведено на нее 12 минут, но не могу уйти от нее раньше, чем через 20-25 минут, потому что с ней очень интересно говорить о Слове Божьем, об обетованиях Божьих. Каждый день узнаю что-то новое из ее жизни. Марианна родилась в Кёльне в семье строгих верующих католиков, 10-м ребенком. Всего их было 11 детей. С детства впитала в себя веру в Иисуса Христа, росла в очень дружной семье. Семья была интеллигентная, все дети получили образование. До войны жили они в огромном доме, который когда-то принадлежал баронессе, покончившей свою жизнь самоубийством. Марианна вспоминает, как им, детям, с наступлением сумерок, слышались в этом большом доме то музыка, то стук дверей. Конечно, они боялись этого. Тогда родители собирали всех на молитву, дети читали Слово Божье по очереди, вместе пели псалмы. Так дети перестали бояться. Они знали, что, помолившись, отдали себя в руки Отца Небесного. Перед войной было сильное гонение на верующих, и семья бежала в Швейцарию, где Марианна получила образование служащей банка. Вернулись в разрушенную Германию после войны. Жили скромно, но всегда в их доме находили приют беженцы, вдовы, сироты, делились последним. И делились не только хлебом насущным, но и хлебом духовным. Марианна встретила и полюбила своего будущего мужа. Он воспитывался в детском доме, вырос жестоким, эгоистом, не мог из-за слабого здоровья работать. Соединив с ним свою жизнь, она знала, что ей будет нелегко, но была уверена в том, что этот брак от Господа. За всю свою долгую жизнь она ни разу не возроптала. Муж ее не любил. Женился потому, что она работала в банке, была состоятельной, и ему нужен был уход. Самое ужасное, он ежедневно напоминал ей, что мечтал жениться на богатой вдове, что женился на Марианне из выгоды и что ненавидит верующих. Пытался растоптать ее веру, унижал ее, был тираном в полном смысле этого слова. Но ничто не выводило Марианну из себя. Она любила его таким, каким он был. Она не удивлялась, когда он встречал ее после долгого отсутствия словами: «Ну надо же, столько молодых женщин погибают, а с тобой ничего не приключится». На что она кротко отвечала: «Моя жизнь в руках Бога». Иногда в выходной они выезжали в лес. Тогда он брал с собой пистолет, который во время войны купил за несколько бутылок водки у русского солдата. Все надеялся, что ничто его планам не помешает. Не один раз он целился в нее. И каждый раз случайный пешеход или грибник мешал ему осуществить задуманное. На вопрос мужа, боится ли она смерти, Марианна отвечала: «Нет. Бог своих защитит». Однажды Марианна собирала очередную посылку нуждающимся. Она помогала и нашим соотечественникам, стоя спиной к мужу. Он, уже 84-летний, подъехал сзади на инвалидной коляске с молотком в руках и хотел ударить ее. Размахнувшись, закричал от боли. Молоток выпал из рук, а он корчась кричал: «Это твой Бог опять встал между нами». Умирая, муж не попросил у Марианны прощения. Он злился, что ему ни разу не удалось вывести Марианну из терпения. В выходные Марианна брала домой двух братьев-сирот из приюта.
Они полюбили ее, называют мамой, звонят, поздравляют с праздниками. Своих сына и дочь она воспитала так, что они и не заметили холодного отношения отца к матери. При его жизни дети и не знали, каким тираном был их отец. Господь воздал Марианне уже здесь, на земле. В свои 94 года она бодра, много читает, подвижна, ее добрые глаза излучают любовь. С любовью встречает она меня каждое утро. Мы говорим с ней о великой любви Бога к нам, людям, делимся мыслями и радуемся, что нас ожидает встреча с Отцом Небесным, с тем, кому мы верили в своей жизни. Мы в надежных руках Христа. Нас ожидает вечная обитель, где все дышит любовью. Людмила Франц.

«Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6 глава 1 и 4 стихи. «Сыну, этот стих я тебе посвящаю, хоть совсем еще маленький ты, и пока я тебя качаю, душу мысли тревожат мечты. На земле, где страданий так много, суждено тебе жизнь прожить. По ее тернистым дорогам будешь ты, сыночек, ходить. Я молитву престолу Господню о тебе буду возносить. Утром, вечером, в полночь и в полдень буду о тебе Бога просить. Для тебя спасенья и счастья, чтоб ты прежде к Богу пришел, чем постигнет в жизни несчастье, чтобы в Боге ты друга нашел, чтобы ты с любовью к Иисусу с самых детских лет поспешил, пока грех черной тучей коснуться не успел твоей юной души. А когда возмужаешь телом, и душа созреет твоя, подвязаться за Божье дело, пусть Господь научит тебя. Пусть окрепнут в борьбе твои крылья, чтоб в молитве ты в небо взлетал, и той верой, что с детства принял, чтоб всегда врага побеждал. Грешным миром непобежденный, чтобы ты пред Богом предстал, и на дланях Его пригвожденных, чтобы имя свое прочитал. Петр Завинок, УСА.

10 заповедей для родителей. Первое. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией, потому что он, как и ты, создан по образу Божьему. Помоги ему стать самим собой. Второе. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы потом он не выместил на тебе свои. Что посеешь, то и пожнешь. Третье. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь другому. Это необратимый закон благодарности. Четвертое. Не думай, что ребенок – твоя собственность. Он – Божье дитя. Пятое. Принимай проблемы ребенка как свои. Шестое. Никогда не унижай свое дитя. Седьмое. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении. Восьмое. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Девятое. Не делай чужому ребенку того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. Десятое. Люби своего ребенка любым, маленьким и взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и больным. Радуйся тому, что он с тобой, и благодари Бога.

В церкви я библиотекарь. Очень обрадовалась, что могу оформить подписку на ваше издание в Америке. Немедля выписала два журнала «Сестра» на год. Один в Россию, другой к родственнице, в США. Надеюсь, они будут рады подарку. Являюсь членом Славянской Евангельской Баптистской Церкви. Несу служение библиотекаря и одновременно высылаю бандероли с прочитанными газетами, в основном наши дни, в места заключения. Если сможете, то вышлите для ознакомления членов нашей церкви 20-30 пробных экземпляров. Наша христианская община состоит из 200 членов. Валентина Орлов, штат Калифорния, США.

Судьбы. 5% надежды. Хочу рассказать, что Бог сделал в моей жизни. Вышла замуж в 14 лет. Муж верующий, и меня Господь нашел. В 16 лет приняла водное крещение. Как-то в воскресенье было служение, на котором молились над детьми молитва и благословение. Я плакала, потому что замужем была почти 4 года, а детей нет. Через короткое время почувствовала, что со мной что-то не так, а на 8-й неделе беременности я стала чувствовать сильные боли. Доктор говорил, что не доношу ребенка. Сатана посылал страхи, я же молилась. «Иисус, Ты дал мне этого ребенка, и Ты введешь его в жизнь». Анализы были плохими. На 7-м месяце усилились боли, легла на сохранение. Посоветовали сделать УЗИ во Львове. Там врач сказал своей ассистентке, что такое видит впервые, что сердце не такое, как должно быть. Он смотрел на меня печально и направил к профессору. Одеваясь, я услышала, что у моего ребенка порок сердца и что ребенок не родится живым. Начались мои хождения по врачам и профессорам. Я не понимала, что делается, много плакала, но Господь помогал мне. Обратилась к своему врачу, который говорил мне о бесплодии. Сказала ему, что забеременела, и ребенку поставили диагноз тетрада Фало и еще 5 других диагнозов. Врач, утешая, говорил, что это, возможно, неправильный диагноз. Направил меня еще на одно УЗИ в диагностический центр. Там меня осматривал врач-кардиолог для взрослых и детский врач-кардиолог. Один из диагнозов не подтвердился. В церкви молились обо мне, и я молилась. Кардиологи посоветовали обратиться к очередному профессору, который имеет связи в Киеве и во Франции. Опять боль, отчаяние, слезы, нежелание жить. Но Иисус был со мной. Мы поехали к профессору. Меня приняли без очереди. Осматривали 5 врачей и профессор. Они о чем-то тихо говорили между собой. Обследовав меня перед родами, профессор сказал: «Сочувствую. Надежды, что ребенок родится живой, 5%. Рожать можно только в областной больнице, так как у нас нет необходимой аппаратуры реанимации. Через неделю я пришла в областную больницу. Мне дали номер телефона, чтобы связаться с врачом, который смог бы принять у меня роды». Эта врач, извинившись, отказалась принимать роды и отдала дело молодому врачу, которая потом приняла моего сыночка. Каждый день мне говорили, что ребенок умрет. Мое сердце разрывалось от боли. Когда все ложились спать, я накрывалась одеялом, клала руки на живот и молилась, и плакала, и снова молилась. 11 января 2007 года у меня родился мальчик весом в 3 килограмма 800 граммов. Я его не видела, только немножко спинку и головку. Младенца сразу забрали в реанимацию. Все мамы с детками, а я без сыночка. Малыша обследовали и обнаружили, что еще один диагноз ошибочный. Врачи, удивляясь, говорили, что в утробе было плохо видно. Оформили документы, и на 5-й день жизни моего ребеночка реанимобилем доставили в Киев. Мы с мужем поехали поездом. В Киеве малышу сделали зондирование сердца. Киевский анестезиолог мне сказал, что когда делали зондирование, увидели, что сердечный клапан открыт примерно на 2 мм. Благодаря этому успешно провели процедуру. Своего мальчика я еще не видела, а ему было уже 9 дней. Молилась, чтобы увидеть его, прикоснуться к нему, взять на руки, прижать. Подошла я к заведующей реанимации и попросила, чтобы меня пустили хотя бы на минутку посмотреть на малыша. Она пожалела меня и пустила. Малыш был подключен к различным аппаратам. Я расплакалась, увидев свою кровиночку. Няня начала утешать меня и, спросив разрешения, дала мне его на руки. Малыш открыл глазки и тихонько лежал у меня на руках. Я помолилась.
А когда уходила, сказала: «Солнышко мое, Господь будет с тобой». Врачи все еще решали, что делать, делать ли ему операцию. Однажды вечером я молилась: «Господи, ты не дашь больше, чем я могу нести. Помоги, чтобы мы поехали домой». Утром пришли врачи и сказали, что мы можем ехать домой, а когда Рустамчику исполнится 1,5 месяца, нужно приехать на операцию. Мы колебались, ехать ли нам, потому что была зима. Ребенок после наркоза ослаблен. Но Господь благословил наш путь домой. Когда мы возвращались в Киев на операцию через 1,5 месяца, то надеялись, что Бог исцелит сыночка. Но в сердцах наших был страх. Меня с малышом поселили в палате, а мой муж Андрей поехал на квартиру к знакомым. Врачи сказали, чтобы я не кормила малыша, так как будут делать зондирование. Я молилась, а сама думала, что сегодня или завтра поедем домой. Врачи сказали, что зондирование перенесут на следующую неделю, а сегодня сделают кардиотомографию сердца. Это менее рискованно. Малышу дали наркоз и наблюдали за его сердцем. Операцию перенесли еще на 6 месяцев. Не зная результатов, я переживала, молилась. В сердце пришла мысль забрать ребенка и ехать домой. Я сказала врачу, что напишу отказ от операции, потому что верю, Бог исцелит моего ребенка. Так мы с мужем и сыном поехали домой. Еще в роддоме одна христианка сказала мне, чтобы я молилась, что если Господь хочет, чтобы ребенок жил, то пусть оздоровит его, а если нет, то мы встретимся с ним на небесах. Господь все лучше знает. Время шло, было УЗИ, на котором врач спросил, почему мы отказались от операции. Я ответила: потому что верю, что Господь силен исцелить сердце Рустамчика. Тогда врач 6 или 7 раз повторял слова: «Бог не сойдет с неба и чудо над твоим ребенком не сделает». Я сказала сквозь слезы: «Бог сильнее ваших слов». «Раз так, — сказала врач, — тогда идите и больше к врачам не приходите». На одно УЗИ я ехала, и чтобы Господь утвердил меня, так думала в сердце: «Если я верно стою в том, что Господь исцелит ребенка, то пусть врачи увидят, что есть улучшение». Спросила врача, есть ли изменения к лучшему, и врач ответил: «Да». Слава Богу живому! Один из врачей предложил сделать операцию во Франции, на что я не дала согласия, сказав, что сын в Божьих руках. Пришло время, когда ребенку пора ходить, но он, сделав 2-3 шага, уставал, синел и просился на руки. Но через 2 месяца Рустам начал уверенно ходить. Господь даровал нам 2-го ребенка. Когда я забеременела, врач нагонял страх. Как оно будет? Как я буду возить на коляске 2-го ребенка? Потому что Рустама я еще вожу на коляске. Но 9 июня 2009 года я родила здоровую девочку Карину. Господь благословил роды и своей рукой снял все переживания. На сегодня Рустамчику 2 года и 8 месяцев, Кариночке 3 месяца. Рустам молится вместе со мной, помогает нянчить Карину. Сынок знает, что Господь живет в его сердце и в небе. Он знает, что Господь придет забрать церковь высоко-высоко. Господня милость изо дня в день обновляется, велика милость Его и к нам. Пожалуйста, поддержите нас в молитве благодарения за то, что Господь исцелил сердце Рустама, и пусть Господь совершит до конца свою работу над сердцем нашего сына. Галина Балушка, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».